0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье. До тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. А они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой? А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к тебе и вопиют: святый крепкий». Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они, видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Радио «Вера». Александр Куприн. «Гранатовый браслет». Читает Григорий Антипенко.
1: У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, синебелела еще не тронувшаяся река с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу. Точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Принцесса Евгения Ольденбургская была добра ко всем, кто приходил к ней за советом и медицинской помощью. Я помню, как пришел громадный симпатичный парень, который жаловался на боли в ноге. Принцесса предложила ему пройти в гостиную и снять анучи, в которой была обернута его нога. Когда он освободил ногу, мы все равно ничего не смогли увидеть, так она была грязна. Принцесса приказала принести тазик, и вместе со мной и слугой, сидевшим посреди нас, принялась мыть ногу, а затем вытирать ее. Видимо, на моем лице столь явно было написано негативное отношение к тому, чем мы занимались, что принцесса осуждающе взглянула на меня и произнесла: «Что здесь такого? Об этом даже не стоит говорить». Ее великодушие и доброта к страждущим всегда были экстраординарными, и, кажется, ничто не проходило мимо нее.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. Владислав Ходосевич.

0: честь Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Весной 1896 года по улице Вологды, ведущей к Вознесенскому храму, шел бродяга. Одежда на нем была рваная, на ногах лапти, за спиной холщовая сума. Мало кто из жителей смог бы узнать в нем некогда богатого и почтенного горожанина. Да и сам бродяга уже почти не помнил, что когда-то имел и крышу над головой, и достаток. Все это в одночасье отняло у него пьянство. Пристрастившись к хмельному, бывший богач дошел до полного разорения и нищеты. Сделавшись бродягой, он ходил из города в город. Давно не бывал он в родных краях. И вот теперь, на пасхальной неделе, придя в Вологду, решил навестить своего дальнего родственника, священника Александра Баданина, который служил в Вознесенской церкви. «Авось подаст нищему несколько копеек», — ухмылялся в нечесанную бороду бродяга. Когда он ступил на церковный двор, отец Александр как раз выходил из храма. Увидев идущего к нему навстречу лохматого, грязного нищего, он не сразу признал в нем своего непутевого дальнего родственника. А когда узнал, с радостью обнял, поцеловал и со словами «Христос воскресе» протянул ему пасхальное яйцо. Тот бросил яйцо в свою сумку и тотчас же забыл о нем, ожидая более существенного подаяния. Отец Александр вынес ему некоторую сумму денег и умолял остаться, но бродяга не согласился. Батюшке оставалось только молиться за него. Каждый день священник просил Бога не оставить несчастного и вернуть его на путь истины. Прошло 3 месяца. Бродяга все так же ходил по городам и весям, и вот однажды раздобыл бутылку водки. Сев на пригорок, он отхлебнул из горлышка и, обшаривая свой мешок в поисках какой-нибудь закуски, вдруг наткнулся на то самое яйцо, которое дал ему отец Александр. «Теперь уж пропало, наверное», — очищая его, с досадой промолвил бродяга. Но, к великому своему удивлению, обнаружил яйцо совершенно свежим, как если бы оно только что было сварено. А закусив, почувствовал, что его нестерпимо потянуло в сон, и он повалился тут же, где сидел. Проснувшись через некоторое время и взглянув на бутыль с остатками водки, бродяга вдруг с изумлением понял, что вид хмельного вызывает у него отвращение. Он отбросил прочь бутылку с пагубным напитком. С этого момента выпивка опротивила ему настолько, что даже случайное воспоминание о ней стало вызывать чувство тошноты. Он вернулся в родной город, устроился на работу. «Господь многомилостлив и щедр и не хочет смерти грешнику», — говорил отец Александр. «Солнце, проходя места мрачные и скверные, освещает и согревает их. Так и Бог, входя в наши несчастные сердца, освещает и согревает их теплотою своей благодати». В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Михаил Словцов.
1: Иногда прихожане спрашивают: «Батюшка, какие духовные книги нам читать, кроме Нового Завета и Псалтыри?» Иногда прочтут какой-нибудь аскетический труд, предназначенный для монахов, и начинают унывать, потому что не могут понести такого подвига. Поэтому одно дело – чтение для иноков общежительных монастырей, другое дело – для мирян. Одно дело – книги для молодежи, и другое дело – для человека с большим жизненным опытом. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Игнатия Брянчанинова. Старайтесь читать книги святых отцов, соответствующие вашему образу жизни, чтобы вам можно было не только любоваться и наслаждаться чтением отеческих писаний, но чтобы можно было прилагать их к самому делу. Христианин, живущий посреди мира, должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающих добродетелям христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.

не менее, свет все же населен. В нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, и, увы, даже не знают, как попросить о ней. Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете. Что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной, и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? В прибавлении ко всему вы имеете уже самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы неспокойны ни на минуту? Поверьте, это не даром. Кто заключил в душе своей такое беспокойство о людях среди самых развлекательных увеселений, тот много-много может для них сделать. У того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же из света, среди которого вам назначено быть. Не спорьте с провидением. Храни вас Бог от всякого педанства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи. А душе всякого, кто вас не слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ставропольские пожарные уже несколько месяцев сидели без дела. Лето 1806 года выдалось для огнеборцев на редкость спокойным. И слава богу, говорили они друг другу. Ведь сказать по чести, прок от них на пожарах выходил не такой уж и большой. Имея в распоряжении лишь телегу, две бочки и четыре ведра, многого не сделаешь. В один из этих спокойных летних деньков, когда пожарная команда в полном составе мирно пила чай с бубликами, к Каланче подъехала большая подвода, крытая парусиной. Рядом с возницей сидел хорошо одетый представительный мужчина средних лет. Он спрыгнул с козел и громко постучал в ворота. Пожарные взволнованно переглянулись. «Неужто где загорелось?» – озабоченно промолвил начальник команды брандмейстер. Однако гость был

0: спокоен и приветлив. Купец первой гильдии Никита Михайлович Плотников. Представился он брандмейстеру и пригласил подойти к подводе. Остальные пожарные тоже высыпали за ворота и с любопытством наблюдали. Никита Михайлович тем временем отдернул парусину, и у пожарных одновременно вырвался вздох восхищения. На подводе стоял новенький, сияющий алой лаковой краской водяной насос. «Это вам!» – с поклоном произнес купец Плотников, чтобы было проще хранить наш город от огня. Насос спустили с подводы. Никита Михайлович тепло попрощался и уехал, а пожарные еще долго рассматривали диковинное чудо техники, радуясь, словно дети. Этот насос для городской пожарной части Никита Плотников, один из богатейших людей города, лично купил на выставке в Харькове и за свой счет доставил в Ставрополь. Для любимого города купец был готов сделать решительно все, что в его силах. Когда в 1810 году в Ставрополь пришла чума, он жертвовал деньги на покупку медикаментов и устройство временных лазаретов, а как только эпидемия миновала, решил установить на крепостной горе Ставрополя поклонный крест. Крест этот, древний, белокаменный, был найден в земле еще при закладке Ставропольской крепости в 1777 году. Говорили, что обнаружил его тогда сам полководец Суворов. Долгое время крест хранился у Никиты Михайловича как реликвия. И вот теперь, после избавления города от чумы, Плотников решил воздвигнуть его в знак благодарности Богу. Расходы по установке креста и организации городских торжеств по этому случаю Никита Михайлович тоже взял на себя. Солнечным воскресным утром едва ли не все горожане собрались на крепостной горе. Здесь, в походной церкви Драгунского полка, состоялся благодарственный молебен, после которого крест водрузили на пьедестал и осветили. Вечером было устроено угощение для народа, иллюминация и гуляние с музыкой. Но главное, собравшись вместе, горожане решили рядом с установленным крестом построить храм. Поначалу речь шла о небольшой церкви, но со временем проект разросся до масштабов собора. Было решено строить храм во имя иконы Казанской Божьей Матери с пределами святых Николая Чудотворца и Александра Невского. Никита Плотников пообещал оказать возведению святыни всяческую поддержку и обещание свое выполнил. Он помог со сложной процедурой утверждения плана постройки и выделил на строительство немалую сумму – 2500 рублей серебром. Щедрые пожертвования делал Никита Михайлович и на строительство Ставропольского Троицкого кафедрального собора. А кроме того, построил большой каменный дом для Кавказской губернской мужской гимназии и выделил значительные средства на устройство в городе уездного училища. Когда Ставрополь испытывал трудности с размещением городского архива, Плотников, не задумываясь, безвозмездно предоставил для этих целей принадлежавший ему двухэтажный дом. В ноябре 1840 года в Ставрополе появился водопровод. Горожане воспринимали это как чудо, которое, однако, могло и не произойти, если бы не участие Никиты Михайловича. Город не имел возможности предоставить землю для строительства водонапорной башни, и тогда Плотников отдал под это важное дело один из своих собственных участков. Неудивительно, что этого щедрого, всей душой радеющего за благо родного города человека ставропольцы несколько раз избирали городским головой. И сегодня, спустя 2 с лишним столетия, с благодарностью вспоминают его имя.
1: Имена милосердия.

Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, наде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной, ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога Солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
1: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Один старец рассказывал такую притчу о душе, желающей покаяться. В одном городе жила женщина, красивая, но бесчестная. Градоправитель полюбил ее и предложил ей руку и сердце, но с тем условием, чтобы впредь она вела себя непорочно. Женщина дала клятвенное обещание и вскоре сделалась супругой правителя. Прежние ее любимцы, узнав об этом, опечалились и однажды решили выманить ее из дома. «Подадим ей знак свистом. Она к нам выйдет, и правитель ничего не узнает», — сказали они. Как задумали, так и сделали. Но женщина, услышав знакомый условный свист, убежала во внутренние покои, заткнув уши. А вот и толкование этой притчи. Красивая, но потерявшая честь женщина — душа. Любимцы ее — страсти. Правитель — Христос. Супружество — покаяние. Свист — соблазны мира. Внутренний покой — жизнь по заповедям Господним. Так и кающаяся душа должна прибегать к Богу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я ко гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не прибыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желания, ни действия. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Владимир Короленко. «Лес шумит». Читает Людмила Максакова.
1: Глава первая. В лесу всегда стоял шум, ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурой ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой. Сквозь полог сосновых игл, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зеленые травы. Белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из завещания великого князя Московского Дмитрия Донского. 1389 год. Москва. «Вы, дети мои, живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Который сын не станет слушаться мати своей, на том не будет моего благословения. Вот я отхожу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей. Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте приветливы ко всем своим слугам. А вы, бояре, знаете мой обычай и нрав. Я родился у вас на глазах, при вас я возрос, с вами ходил на врагов, с вами свою отчизну защищал. Я любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе. Вспомните, что говорили вы мне всегда. На службе тебе и детям твоим мы должны сложить и свои головы. Будьте же верны слову своему. Послужите княгине моей и чадам моим. Повеселитесь с ними в их радости. Не оставьте их и во время скорби. Бог мира да будет с вами».
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: На берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, она покрыта мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир, я созерцаю в небе.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.
1: В селе Скворчиха, что под Уфой, в ветхом сарайчике жила Варвара Васильевна Архангельская. До революции она была сельской учительницей. Когда после 1917 года большевики добрались до Скворчихи и установили здесь свою власть, Варваре Васильевне сказали, что теперь на уроках она должна рассказывать детям о том, что Бога нет и в церковь ходить не нужно. Согласиться на такое верующая учительница не могла. Она уволилась из школы и стала вести уединенную жизнь, постепенно превратившись в затворницу. Так она жила уже долгие годы. О том, что Варвара Васильевна усердная молитвенница, знала все село. И хотя сама она из своего сарайчика почти не выходила, люди часто заглядывали к ней, зная, что она всегда утешит добрым словом и даст мудрый совет. Жители Скворчихи любили и уважали затворницу и старались ей помогать. Варвара Васильевна получала небольшую пенсию, но почти всю ее раздавала бедным. И люди платили ей добром, кто воды принесет, кто продуктов, кто дырявую крышу сарайчика подлатает. Как-то раз к Варваре Васильевне зашел один из ее бывших учеников и принес керосина для печки. «Спасибо тебе, родной!» – обрадовалась женщина. «Вот денег за керосин возьми, он ведь теперь не дешевый». «Да вы что?» – стал отказываться мужчина. «Не возьму». Варваре Васильевне не хотелось обижать доброго человека. «Ну хорошо, тогда Господь тебя за твою доброту вознаградит», сказала она и перекрестила уходящего гостя. На следующее утро мужчина на машине поехал в сельсовет, который находился в соседней деревне. Стояла глубокая осень. Шел то дождь, то снег. Возвращаясь домой, мужчина заметил на обочине дороги в глубокой луже поросенка. Животное замерзало и никак не могло выбраться. Пожалев поросенка, водитель остановил машину и взял его с собой. Нужно было искать хозяина спасенного животного. Мужчина несколько раз давал объявление в районную газету, но шло время, а никто не откликался. Стало понятно, что владелец не отыщется. Так поросенок остался в хозяйстве бывшего ученика Варвары Васильевны. Тут-то и вспомнил мужчина ее слова о Божьей награде. «Добро людям сделанное Господь возвращает», говорила Варвара Васильевна, прославленная Уфимской епархией Русской Православной Церкви как местно чтимая святая, блаженная Варвара Скворчихинская.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Блаженная Варвара Скворчихинская.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Наш век называется лукавым. И действительно, лукавство – это характеристика эпохи падшего человека наряду с эгоизмом и потаканием своим страстям. Христианину нужно внимательно следить за собой и бороться с обольщениями века сего. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Ниского. У лукавого нрава есть некие особые признаки, и кто имеет их, тому невозможно быть сыном Божиим, нося в себе образ противоположного естества. Угодно ли знать отличительные свойства лукавого нрава? Это зависть, ненависть, клевета, кичливость, любостяжательность, страстное пожелание, недуг, словобесие. Сим и подобными сему чертами отличается образ сопротивника. Посему, если подобными скверными очернивший душу будет призывать отца, то какой отец услышит его? Очевидно, состоящий в родстве с призвавшим, а этот отец не небесный, но преисподний. Признаки близости, с кем носит на себе человек, тот и признает, несомненно, родство свое с ним.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. «Я родился слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и мать решила поехать со мной в Оптину пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить мне жизнь. Старец Амвросий был уже известен, а посещение оптинских старцев стало народным явлением. Мне было тогда 1 год и 3 месяца. Скит Оптиной пустыни, где проживал старец Амвросий, отстоял от монастыря в 1,5 верстах. Раскинулся он в сосновом бору под навесом вековых сосен. Женщин в скит не пускали, но келья старца была построена в стене так, что она имела для них свой особый вход из бора. В сенях толпилось всегда много женщин. Моя мать взяла меня и вошла в приемное зальце отца Амвросия. Отец Амвросий вышел. Ничего не спросил, а, отвечая на затаенное душевное состояние матери, прямо сказал: «Ничего, будет жив, будет жив». Дал просфору, иконку, какую-то книжечку, благословил и отпустил. Вернулась домой моя мать, ликующая. Верю и я, что молитвами старца дожил до преклонных лет.
0: Голоса.

0: Имена, имена милосердия.
1: В зале Костромской губернской библиотеки было пусто и холодно. Посетители давно разошлись. Стрелки больших деревянных часов с маятником приближались к полуночи. Сторож, вздыхая и шаркая валенками, бегло осмотрел свои владения и преспокойно ушел спать в подвал. Он не заметил, что за самым дальним столом притаилась темная человеческая фигура. Кто-то намеревался остаться в библиотеке после закрытия и очень не хотел, чтобы его обнаружили. Это был не вор и не злоумышленник. В зале, закрытой на ночь библиотеки, сидел 15-летний подросток по имени Платон Голубков, сын костромских бедняков. Родители его жили в такой страшной нужде, что Платону с 6 лет пришлось начать зарабатывать на жизнь. Где только он не работал – рассыльным на почте, мальчиком на побегушках у лавочников на рынке, подмастерьем у сапожника. Однако все это не приносило существенных доходов и почти не облегчало жизнь семьи. Платон мечтал найти хорошую работу, но эти мечты казались неосуществимыми, ведь мальчик был неграмотен, поскольку у его родителей не было средств, чтобы отдать сына в школу. Зато в их доме на стене висел старенький календарь, купленный когда-то в бумажной лавке за медный грош. В календаре кратко описывались жития святых, память которых приходилась на то или иное число. По этому-то календарю Платон и выучился читать. Когда календарь был много раз прочитан от корки до корки, остро потребовались новые книги. Взять их было неоткуда, а посещать библиотеку Платон не мог, так как с утра до вечера работал. Но однажды он нашел выход из положения. Стал приходить в библиотеку к закрытию и оставался там на всю ночь, читая при тусклом свете маленькой свечи и жадно впитывая новые знания. Эти бессонные ночи не прошли даром. Платон смог устроиться песцом на судно, перевозившее из Сибири золото. Смекалистый парень внимательно прислушивался к разговорам золотопромышленников и через несколько лет сумел открыть под Иркутском собственные рудники. Вскоре Платон Голубков стал богатым человеком. Но он прекрасно помнил, как тяжело ему было выбиваться в люди, и решил помогать тем, кто из-за бедности не мог позволить себе получить образование. Когда в Иркутске, где Платон Васильевич подолгу жил, замыслили грандиозный проект первого в Восточной Сибири девичьего института, Голубков одним из первых сделал вклад в его строительство – 100 тысяч рублей. Он учредил стипендии для беднейших воспитанников Петербургского училища ордена Святой Екатерины и Александровского корпуса. Полностью на средства Голубкова содержались сиротские приюты в Петергофе, Костроме и Красноярске. Огромную помощь Платон Васильевич оказывал российской науке. Благодаря его щедрому пожертвованию Русское географическое общество в 1848 году смогло осуществить масштабный проект по изданию карты Азии, а в 1851-м – научную экспедицию на Камчатский полуостров. Голубков финансировал издание Русским археологическим обществом книги жития святых Бориса и Глеба и выделил 3000 рублей на реставрацию и украшение оклада древнего рукописного Остромирова Евангелия. Мальчик, когда-то выучившийся читать по церковному календарю, стал почетным членом этих научных организаций. Как верующий христианин, Платон Голубков постоянно поддерживал церковь. В своем подмосковном имении Мышецком он перестроил и расширил Покровский храм, возвел несколько церквей на Камчатке и даже в Далмации, области на территории современной Хорватии. На надгробии Голубкова в Донском монастыре начертана удивительная стихотворная эпитафия, в которой есть такие слова: «Сын церкви, ближним друг, наук благотворитель». Совершенно очевидно, что под этими строчками многие современники Платона Васильевича могли бы с уверенностью подписаться.
0: Имена, имена милосердия.

слушаете радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего, Бог весть, ты жил, и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христову. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 9-летняя Ева из Воронежа росла активным ребенком. Любила ездить на велосипеде, была заводилой в компании сверстников, мастерила поделки и подарки для близких, а еще трепетно относилась к малышам. Поэтому, когда родился младший брат Кирилл, девочка с радостью помогала родителям ухаживать за ним. Но такой была жизнь Евы до болезни. Все началось с безобидной травмы. Сначала Ева упала на игровом батуте, затем подвернула ногу в школе. Родители подумали, что это растяжение мышц, но боль нарастала, а колено девочки распухло. Мама Евы, Екатерина, обратилась к врачам. Анализы показали агрессивную опухоль кости. «Я поняла, что Еве нужна наша поддержка, и я не имею права сдаваться», вспоминает Екатерина первые дни в больнице с дочерью. В процессе лечения Еве сделали операцию на колени и еще 3 операции на легких. Но болезнь дала осложнение. Когда из-за курсов химиотерапии девочке пришлось подстричься налысо, Екатерина, чтобы поддержать дочь, постригла свои волосы тоже. Месяцами Ева с мамой жила в стационаре, а дома их ждали папа с младшим братом. В отделении девочка старалась не опускать руки, делала уроки, прогуливалась по больничному коридору, по настроению меняла цветные косынки, которыми покрывала голову. И каждый день они с мамой созванивались по видеосвязи с родными. Сейчас Ева продолжает лечение дома. Болезнь не отступила, поэтому девочке назначили специальный препарат. Он останавливает рост опухоли, но денег на дорогостоящее лекарство у семьи нет. Приобрести его для Евы помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Поддержать девочку на пути к выздоровлению можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен. Не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно. Проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно, упование мое — знание ясное, подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе, в землю добрую посеянное, прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. В деревне. Читает Алексей Вертков.
1: Когда я был маленьким, мне казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. В декабре погода по большей части суровая, серая. Расцветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета. Солнце целый день не видно, и только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Говорил себе: ну, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые 2 недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны. И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие, светлые, солнечные дни.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Лидии Чарской «За что?» 1887 год. Город Шлиссельбург. Маленькая девочка с большим, но не умеющим прощать и смиряться сердцем, решила: «Убегу к цыганам и с ними доберусь до Петербурга, к моим милым тетям. На первых же порах цыгане обманули и ограбили меня, а потом не захотели отпустить. Как безумная выбежала я на берег, изо всей силы сорвала веревку, которую была зацеплена лодка, к колышку, и, оттолкнув ее от берега, прыгнула в нее. Волны моментально унесли лодку далеко от берега, и когда мои преследователи очутились на берегу, лодка успела уже доплыть до середины реки и неслась с необычайной скоростью по бушевавшим в эту ночь волнам. Жгучая жажда жизни заговорила во мне. Господи, сделай так, чтобы я жила. Господи, спаси меня. Дай мне увидеть еще раз солнышко, папу, тетей, большого Джона, Петрушу, Верочку, всех моих институтских подруг и даже ее. Да, даже ее, мою мачеху, из-за которой я теперь неслась по волнам, хотела я видеть в эти минуты. Ах, жизнь так прекрасна! Только не умереть! Оставь мне жизнь, Господи, оставь!» Перед моим насмерть испуганным взором черными огромными головами торчали из воды скользкие мокрые чудовища, пересекая всю реку от берега до берега. Я разом поняла, что это были ивановские пороги, которые на Неве считаются самым гибельным и опасным местом. Что могла я сделать без руля и весел моими слабыми ручонками? А между тем лодка мчалась теперь с безумной быстротой прямо на гибельные камни. «Папа, папа!» — закричала я. «Держись! Идем!» Пронесся мне ответом с левого берега чей-то грубый голос, и я увидела большую рыбачью лодку с тремя фигурами в ней, гребущими изо всех сил в мою сторону. «Спасение! Боже мой, спасение! Благодарю тебя, Создатель!» — прошептала я.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Мелания, затворница Елецкая.
1: В Знаменском монастыре, что на Каменной горе в городе Ельце, жила Мелания Пахомова, дочь местных землевладельцев. В обитель она поступила по собственному желанию в 1778 году, когда ей не было еще и 20 лет. Поселилась в уединенной келье и стала вести строгую молитвенную жизнь. Скоро молва о ней разнеслась по всей округе. Горожане с почтением относились к Мелании и нередко приходили к ней за советом. Однажды кто-то из посетителей подарил Мелании самовар и большой запас хорошего чая. Мелания часто устраивала чаепития и приглашала к своему самовару нищих, приходящих в обитель за подаянием. Но вскоре Мелания решила, что балует себя чаем и, пожалуй, поступает грешно. Подумав так, она взяла самовар, собрала все чайные принадлежности и отнесла в лес. «Хорошо, что я избавилась от этой мирской привычки», — говорила она, глядя на пустой стол, где раньше стоял самовар. Однако на душе у Мелании отчего-то было нерадостно. Сомнения терзали ее. Как-то раз к затворнице зашла одна из старших монахинь и удивилась, не увидев в келье привычного самовара. Когда Мелания объяснила, что избавилась от него, чтобы не грешить, балуя себя вкусным напитком, монахиня неодобрительно покачала головой. «Эх, Меланюшка, ты ведь и сама знаешь, что никакого в чае греха нет. Грех в нас самих, в мыслях наших. Ты самовар унесла и думаешь, какая я праведница, а ты всего отрешилась. Гордишься собой, да тщеславишься. Вот где грех-то». Мелания со стыдом призналась себе, что услышала чистую правду. Огорченная, она пошла в лес и стала просить Бога указать ей, как теперь быть. И вдруг на одной из полян набрела на свой самовар. Мелания принесла его обратно в келью и стала жить как прежде. Радость и спокойствие вернулись к ней. Лучше жить просто, но со смиренным сердцем, чем усердствовать со тщеславием, говорила елецкая затворница Мелания, которую вот уже два века люди почитают как праведницу.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Мелания, затворница Елецкая.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Если имеем мы по милости Божьей какой-то духовный талант, то нужно благодарить Бога и не приписывать этот дар своим заслугам, не гордиться и не надмеваться. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Марка Подвижника. «Имеющий какое-либо дарование духовное и состраждущий неимущим, сим состраданием хранит свой дар, а кичливый потеряет его, боримый помыслами кичения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма иеромонаха Варнавы Гефсиманского сестрам Иверского Выксунского монастыря. 1871 год. Троица Сергиева Лавра. Возлюбленные и честные о Христе сестры, мир вам и благоволение Божие. Радуйтесь о Господе, се Христос посреди нас, Слово плоть бысть, и вселися вны. Единородный Сын Божий, ради спасения нашего, преклонив небеса, сниди на землю, да нас на небеса возведет. Ради нас вочеловечился, пострадал и умер на кресте, и через это даровал нам благо Царствия Божия. Одно только теперь с нашей стороны нужно — шествие по стопам Его, то есть послушание святым Его заповедям. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Что может быть сладостнее сего славного упокоения в обителях Христовых? И можно ли с ним сравнять все утехи мира сего? И мир приходит, и похоть его, отворяй, волю Божию пребывает вовеки. Кто мы здесь? Странники и пришельцы. Что жизнь наша земная? Вот пред нами начало нового наступающего года. А старый где? Истек и канул в вечность. Так и мы. Что ни год, что ни день, все ближе и ближе к смерти, суду и воздаянию. В этом отношении не только год, но и каждый час, каждая минута, сколько важны, столько же и поучительны.
0: Голоса

0: Морозным утром 20 января 1908 года на одной из окраин Тулы собрался народ. В этот день здесь, в тихом и уютном месте неподалеку от старого парка, вдали от городской суеты и фабричного дыма, открывалась новая больница для бедных. Разговоры о ее строительстве велись давно. Были статьи в газетах, обсуждения в Думе. Но у городских властей все время не хватало денег, и постепенно все как-то смирились с мыслью о том, что такой больницы в Туле в ближайшее время не будет. Но вот она, даже не верится, двухэтажная, каменная, с красивыми колоннами на фасаде у главного входа. Горожане слушали слова торжественного молебна, и каждый из них с благодарностью повторял про себя одно и то же имя – Дмитрий Яковлевич Ваныкин. Именно ему была обязана своим появлением новая больница. Дмитрий Яковлевич был успешным тульским купцом, в молодости владел посудными лавками, а позже открыл самое большое в городе похоронное бюро. К своему специфическому бизнесу Ваныкин подходил далеко не только с позиции выгоды, ведь как ни крути, он имел дело с людским горем. Дмитрий Яковлевич всегда самым искренним образом утешал скорбящих родственников и находил такие слова, от которых действительно становилось легче. Но вскоре беда постучалась в дом самого Ваныкина. От тяжелой болезни умерла его малолетняя дочь, а почти следом за нею – супруга. Прийти в себя от такого удара купцу помогла лишь горячая вера в Бога. Но с тех самых пор Дмитрия Яковлевича редко видели на улицах города. Он практически отошел от дел и выезжал из дома лишь на богослужение в Казанский храм, расположенный неподалеку. Свой солидный капитал купец Ваныкин решил целиком обратить на пользу людям. Он жертвовал везде, где только была нужда. Поддерживал училища, школы и гимназии. Покупал учебную литературу, выделял средства на стипендии неимущим ученикам и студентам, помогал с ремонтом зданий. Благодаря Ваныкину в Туле появились ночлежный дом и богадельня, общежитие для бедных из 30 деревянных домов. Не жалел Дмитрий Яковлевич денег и помогает тульским храмам. Благодаря Ваныкину в городе появился еще один во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, небесного покровителя купца. А в 1898 году у Ваныкина случился инсульт. Отнялись ноги, полностью пропало зрение. Теперь он не мог выезжать из дома даже в церковь. Богослужения проводились прямо в его комнатах. После инсульта Дмитрий Яковлевич прожил совсем недолго. Чувствуя приближение последнего часа, купец написал завещание, которым весь свой капитал, 2 миллиона рублей, дарил родному городу. Он просил половину завещанного распределить между городскими храмами и приютами, а на оставшиеся деньги построить в Туле больницу для бедных, ту самую, которую торжественно открыли и осветили в январе 1908 года. Она и сейчас, спустя 100 с лишним лет, служит на благо людей.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаеши». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
1: Молитва «Ныне отпущаеши» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаеши» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаеши» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Однажды один прославленный Ава пожелал съесть винограда, и ему принесли великолепную свежую кисть. Но, увидев ее, старец захотел отдать ее другому брату, которому она, по его мнению, была более нужна по состоянию здоровья, и был очень доволен, что сумел соединить воздержание с милосердием. Брат этот очень обрадовался подарку, присланному от святого человека, и хотя ему очень хотелось съесть этот виноград, он, в свою очередь, тоже решил принести жертву воздержания. Возблагодарив Бога, он отнес виноград третьему брату. Третий брат тоже к нему не прикоснулся, а передал ее другому в обители, который поступил точно так же. Наконец, виноградная кисть обошла из рук в руки все кельи, которые были весьма многочисленны и удалены друг от друга. И последний монах с радостью передал виноград настоятелю монастыря, который, по его мнению, был больше всех достоин такого подарка. Святой старец тотчас узнал эту кисть винограда. А когда удостоверился, что это она и есть, и никто до нее не дотронулся, являя пример воздержания и милости, возблагодарил Бога за столь щедрый подарок для его души.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. – Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
10: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
9: «Ему жаще хочете, просите, и будет вам».
8: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему, Иисусу, предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делают диаметрально противоположную вещь, начинают служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Росток. Столичное метро в утренний час – не самое дружелюбное место. Все стараются успеть вовремя, кто на работу, кто на учебу. Люди спешат сойти с эскалатора, лица сосредоточенные. На перроне в ожидании очередного состава стоят пассажиры. Электронное табло фиксирует красными цифрами убегающие минуты. В воздухе нарастает гул, и в кромешной темноте тоннеля загорается сигнальный свет. Поезд с шумом выкатывается к перрону, постепенно снижая скорость, останавливается. Люди устремляются к дверям состава. Замечаю среди толпы женскую фигуру в светлом пальто. Она идет осторожно, пропуская тех, кто во что бы то ни стало стремится побыстрее войти в вагон. Присматриваюсь, в ладонях у девушки пластиковый стаканчик с небольшим ростком. В голове всплывает картинка из детства. Музыкальная школа, залитые дневным светом лестничные пролеты с этажерками комнатных цветов. Вокруг приглушенные звуки этюдов и гам, а я спускаюсь вниз, где в холле ждет мама, и в ладони моей крошечный зеленый росток в салфетке. Вижу, что девушка с растением заходит в вагон, и сердце мое откликается тихой радостью. В любых обстоятельствах можно сберечь то, что дорого сердцу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О добродетели смирения епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
2: Смирение считается венцом всех добродетелей. Образ смирения показал нам Господь Иисус Христос не только своим благочестивым поведением на земле, но и страданиями, которые Он претерпел, будучи неправедно осужденным по злой воле людей. Духовные отцы, беря на себя ответственность за духовное окормление людей, церковной общины, стараются подражать Спасителю и тоже проявляют смирение, показывая пример духовным чадам. В смирении, учит нас преподобный Федор Студит, мудрость, благоговение, воздержание, безмолвие и всякое добро и есть, и видится, и славится. На жизненном пути я встретил много достойных священников, которые не только словом учили своих духовных детей, но и примером. Это выражалось в их безотказности, трудолюбии, стремлении как можно лучше исполнить несомое ими послушание. Они жили по принципу «себя забыть, но ближнему помочь». Святитель Игнатий Брянчанинов сказал: «Смириться – значит осознать свое падение, свою греховность, по причине которых человек сделался существом отверженным, лишенным всякого достоинства». А преподобный Антоний Великий добавил: «Возлюби смирение, и оно покроет все грехи твои».
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В еженедельнике «Аргументы и факты» я прочитала о девочке, которая стала волонтером раньше, чем пошла в школу. Ее зовут Альмена Раймбекова. Она живет в Челябинске и занимается благотворительностью с 6 лет. И это не удивляет тех, кто знает ее маму Валентину Гулицыну, волонтера со стажем. У Альмены с детства слабое здоровье. В 6-летнем возрасте врачи поставили ей диагноз «целиакия», то есть непереносимость некоторых продуктов. Девочке необходимо диетическое безглютеновое питание, что требует немалых денежных затрат. Я хотела обратиться за помощью к друзьям-волонтерам, но малышка сказала, что заработает деньги сама, вспоминает Валентина. Начала катать валенки, выращивать декоративный острый перец и цветы. И все у нее получалось. В специально созданной группе в соцсети мама с дочкой рассказали об увлечениях Альмены, ее болезни и о том, на что она собирает средства. Валенки и цветы быстро продавались благодаря множеству отзывчивых людей, желавших помочь девочке. Заработанных денег хватило и на обследование, и на лечение, а еще на подарки жителям дома престарелых к Дню Победы. Когда Альмене было 7, ее в числе других интересных личностей города пригласили на местный телевизионный канал и присвоили звание «Необычный герой». А в 9 лет девочка решила порадовать женщин, которые ухаживают за особенными детьми и, как правило, не находят времени на себя. Эта необычная идея родилась у нашей героини, когда она лежала в московской детской больнице, где лечились мальчики и девочки с инвалидностью, и их усталые матери вызывали сочувствие альмены. Тогда она придумала и реализовала для них благотворительный проект «Улыбка мамы», в рамках которого организует бесплатные походы в салоны красоты. «Эти женщины не миллионеры, не олигархи, и у них нет лишних денег», — говорит школьница. «А когда им делают прическу и маникюр, они отдыхают и улыбаются». Участниц проекта Альмена и Валентина находят в тематических сообществах социальных сетей и среди многочисленных знакомых. С их помощью они собрали команду мастеров, парикмахеров и визажистов, готовых бесплатно оказывать услуги самоотверженным мамам. Альмена Раймбекова учится в коррекционном классе на 4 и 5. Кроме школы девочка посещает цирковую студию и шахматный кружок, изучает немецкий язык и рисует. Мама Валентина говорит, что воспитывает дочку собственным примером. Приятно сознавать, что бескорыстная помощь окружающим стала их семейной традицией, которая передается из поколения в поколение. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
7: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, в миру Ермолай, родился в первой трети XVI века. Еще подростком Ермолай ушел с родного Дона в Казань. Много лет он служил в разных храмах города. Священник стал одним из очевидцев явления чудотворной казанской иконы Божией Матери. Обладая литературным дарованием, он сам позже составил сказание об этом событии. В конце 80-х годов Ермолай принял монашеский постриг с именем Ермоген и вскоре стал первым казанским митрополитом. При нем состоялось обретение мощей великих казанских святителей, архиепископов Гурия и Германа, епископа Варсонофия. В 1606 году митрополит Ермоген был избран патриархом московским и всея Руси. В период смутного времени он активно противостоял попыткам насадить в России чуждую веру и чуждых правителей. В своих посланиях Ермоген обличал изменников Родины. По всей стране расходились его грамоты с призывами к народу встать на освобождение Москвы от врагов. Патриарха заточили в Чудов монастырь. Но и из тюрьмы Ермоген поддерживал русское ополчение, уже стоявшее на подступах к Москве. Святитель скончался мученической смертью от голода. В лике святых его прославили в 1913 году. Церковь почитает священномученика Ермогена как одного из столпов русского православия. Мы вспоминаем его слова: «Следует стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование будь тверд. Требуется претерпеть мучения, претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять, прими. Это большое благо». И сам патриарх Ермоген не отступил от своих слов, до самой смерти отстаивая православную веру. Мы с почтением обращаемся к священномученику Ермогену, патриарху московскому. Святой мученик Ермоген, моли Бога о нас. –

0: Одним из ярких событий в истории отечественного кинематографа стала фантастическая дилогия о подростках, путешествующих в космосе, снятая талантливым режиссером Ричардом Викторовым. «Москва Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» — это единое произведение, разделенное на две серии из-за жестких рамок хронометража. Сценарий для фильма написали Авенир Зак и Исай Кузнецов. В своей пьесе соавторы хотели не столько раскрыть потенциал космонавтики, сколько показать отношения людей, оказавшихся в невероятных условиях. Может быть, поэтому ленинградские писатели-фантасты, ставшие первыми зрителями дилогии, раскритиковали фильм, назвав его издевательством над научной фантастикой. Лояльность проявил только Борис Стругацкий, понимавший, что воспитательный заряд картины гораздо важнее технических деталей. Но и спецэффекты в фильмах оказались на высоте. Создатель голливудских блокбастеров Стивен Спилберг, изучавший опыт комбинированных съемок советских кинематографистов, искренне восхищался в одном из интервью. Как это русским в начале 70-х, когда еще не было компьютерной графики, удалось так мастерски снять невесомость? Но все-таки главной удачей режиссера и сценаристов оказались образы юных космонавтов, тщательно прописанные и потому правдивые и естественные. Юным актерам было легко сочувствовать своим героям, и тысячи подростков поверили разворачивающимся на экране событиям, несмотря на их фантастичность. Но особенную глубину картине придали композитор Владимир Чернышов и поэт Роберт Рождественский. Их песня, начинающаяся фразой «Ночь прошла, будто прошла боль», рассказывает не только о космических путях. Она заставляет задуматься о той границе жизни, которую предстоит перейти каждому человеку, и о багаже, что стоит собрать в дорогу.
1: Ночь прошла, будто прошла боль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел, и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжет в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание радио «Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О добродетели целомудрия настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Слово «целомудрие» на самом деле содержит в себе очень важные смыслы о том, что человек должен быть цельным для мышления. Мышление человека может быть раздробленным на какие-то страсти, пороки, увлечения, а может быть собранным, цельным. Так вот, целомудрие — это и есть эта целостность. Вот есть фраза: «У него нет царя в голове». То есть от этого человека не знаешь, что ждать. Всякий раз он удивит своими новыми выходками. Вот это как раз про отсутствие какой-то иерархии ценностей в голове. Такие люди живут по наитию и по страстям. На самом деле именно страсти ими управляют, а не наоборот. Целомудрие — это тот навигатор, который нас ведет по жизни в сторону Царства Божьего. А мы хорошо знаем, что такое сбитый навигатор, когда он кружит тебя в одну, в другую сторону, и ты не знаешь, куда ехать. Поэтому для христианина целомудрие — это способность идти в правильном направлении и никуда не сворачивать. И вот сегодня мы празднуем память святого Иоанна Влаха, который, несмотря на то, что его всячески пытались спровоцировать, уклониться от заповедей Божьих, не сотворил этого поворота, а жил и служил Богу в самых сложных ситуациях и доказал свою верность Богу даже через мученическую кончину. Помоги, Господи, нам тоже не сбиваться со своего пути жизни, не поворачивать вправо и влево от заповедей Божьих, от своих нравственных норм, но всегда идти по жизни в сторону Божьей правды.
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. Однажды он увидел, как христианский монах Лукиан отдал нищему свою одежду. Епифаний поразился такому милосердию и попросил инока рассказать ему о Христе и христианстве. Вскоре он принял крещение и монашеский постриг в обители Лукиана. Епифаний переписывал богослужебные книги и творения авторов христиан, следил за библиотекой. За свои подвиги в молитве и посте он сподобился дара чудотворения. Епифаний не стремился к людской славе и ушел из монастыря в пустыню. Там его схватили разбойники и держали в плену. Один из них позже стал монахом и учеником Епифания. Вместе они ушли из плена и со временем основали свою обитель. Жители кипрского города Саламин избрали праведного Епифания своим епископом. Он не стремился к этому, но согласился из послушания. Епископ Епифаний скончался по пути из Константинополя в Саламин. Епифаний покинул столицу империи, так как не желал участвовать в беззаконном суде над великим христианским святителем Иоанном Златоустом. На VII Вселенском соборе святителя Епифания назвали отцом и учителем церкви. До нашего времени сохранились некоторые его труды по богословию и опровержению ересей. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. «Мы не оставляем почитания святых, надеемся на их предстательство перед Господом и просим сегодня святителя Епифания, епископа Кипрского, святой Епифаний, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В фондах Государственного исторического музея хранится любопытный экспонат – народный лубок. Цветная картинка с подписями, напоминающая современные комиксы. На лубке изображены вооруженные крестьяне. У кого-то из них в руках ружья, а у некоторых дубины, вилы, косы, а то и вовсе печные ухваты. Они преследуют солдат. Те с криками «Пардон!» разбегаются в стороны. Впереди крестьян, верхом на лошади, едет мужчина в широкополой шляпе. О том, что же такое происходит на изображении, сообщает текст под картинкой. Вотчины его сиятельства князя Петра Алексеевича Волконского села Горетова крестьянин Кондратий Кондратьев в 1812 году за веру, верность и отечество, собрав 6000 душ крестьян, с коими встретил неприятеля в 8 верстах от Бородинского сражения и мужественно поражал французов. Сюжет лубка не вымысел, не плод фантазии неизвестного народного автора. Кондратий Кондратьев, крепостной крестьянин графа Волконского из подмосковного села Горетова, настоящий герой войны 1812 года. Человек, который в трудную для отчизны минуту встал сам и поднял других на ее защиту. О том, что такой человек в действительности существовал, свидетельствует прежде всего «ревизская сказка». Так когда-то называли данные о переписи населения. Крестьянин Кондратий Кондратьев записан в ней в числе жителей Горетова. Имя Кондратьева встречается и в так называемой «исповедной росписи», то есть в списке прихожан Горетовского Никольского храма. Из этих документов можно узнать о том, что Кондратий был главой большой семьи. После смерти отца на его попечении остались 7 братьев и племянник. У самого Кондратьева и его жены Ирины было 3 детей, 2 сына и дочь. Жили все вместе под одной крышей, как говорится, в тесноте да не в обиде. Вели хозяйство и горе не знали. До тех пор, пока в 1812 году на русскую землю не пришли наполеоновские войска. Среди архивных документов того периода сохранился отчет управляющего села Горетова и близлежащих к нему деревень. В нем говорится о сотне сожженных неприятелем крестьянских дворов. Французы угоняли скот, увозили припасы, убивали ни в чем не повинных мирных жителей. В какой-то момент чаша терпения переполнилась. Горетовские крестьяне решили объединиться против врага. Кондратий Кондратьев возглавил крестьянский отряд самообороны. Император Александр I личным указом удостоил простого крестьянина знаком отличия военного ордена, так называемым солдатским Георгием, значимой воинской наградой. Кондратий Кондратьев прославился и даже стал героем народных лубков. А это значит, что его подвиг во имя Отечества нашел горячий отклик в сердцах людей. Вплоть до середины XIX века лубки с рассказами о том, как горетовский крестьянин Кондратий Кондратьев со своим отрядом бил французов, продавались в книжных лавках и были популярны не меньше, чем современные комиксы о каком-нибудь супергерое. В сущности, Кондратий Кондратьев и был супергероем Отечественной войны 1812 года. Человеком, который отважился пойти на вооруженного до зубов неприятеля и сумел его одолеть.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. – Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
3: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
2: «И мужащи хочете, просите, и будет вам».
1: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему, Иисусу, предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ах, как живописно рассекают молнии потемневший небосвод, высвечивая на нем светящиеся зигзаги и иероглифы, понятные лишь ангелам Господним. «Осветили молнии твои вселенную», восклицает псалмопевец царь Давид, разумея под ними заповеди богодухновенного учения Господа Иисуса Христа. Будем чаще раскрывать святые страницы Евангелия, просвещая сердце глаголами вечной жизни, словами, подобно молниям, исходящими из уст нашего Спасителя.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Вот моя молитва.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает студент Кирилл Мясоедов.
3: Эта история приключилась с маминой лучшей подругой. Ее зовут Ольга. Она достаточно пожилая женщина, но чтобы прокормить свою единственную дочку, она работала уборщицей и массажисткой в школе. У нее очень болела спина и руки. К ней приходили детки, у которых проблемы с позвоночником, и она делала им массаж. Однажды к ней пришел мальчик лет 7. Он спросил ее: «У вас очень болят руки?» Ольга ответила правду: «Да, очень». Мальчик лег на кушетку, и Ольга начала делать массаж. Но спустя 5 минут мальчик встал и сказал: «Вы отдохните, я никому не скажу». И ушел. Ольга была так поражена, что ничего не смогла сказать. Она только пришла домой и позвонила моей маме и рассказала эту историю со слезами на глазах. Женщина потом провела несколько занятий с этим мальчиком, и они очень подружились. Вот такие есть добрые истории. Мне было очень приятно слушать такую трогательную историю, и я хочу, чтобы все знали про этого замечательного мальчика. Для меня добро – это тихие поступки, которые не требуют похвалы.
1: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
4: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Святитель Герман, патриарх Константинопольский, родился в 7 веке. Отец его, один из первых сенаторов Византии, был убит в результате дворцовых интриг. Маленького Германа отдали в монастырь для получения духовного образования. Он глубоко изучил Священное Писание, стал известным и уважаемым священником. Со временем Германа пригласили на епископскую кафедру города Кизик, а впоследствии избрали патриархом Константинопольским. Он твердо встал на защиту православной веры, когда в империи стала господствовать ересь иконоборцев. Противником почитания святых икон покровительствовал сам император Лев Исавр. С его согласия иконы сжигались, а тех, кто создавал их, почитал или прятал, заключали в тюрьмы, ссылали и казнили. Силы были неравны. Патриарх Герман вынужден был оставить первосвятительскую кафедру. За день до этого он назвал императора еретиком. Лев не стерпел такого оскорбления и послал воинов, которые жестоко избили патриарха. Герман удалился в монастырь, где прожил до своей кончины почти 15 лет. Святитель Герман известен как церковный писатель. Кроме богословской ценности, которую представляют его труды, они содержат множество интересных исторических сведений.
5: Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. В этот день Церковь чтит память святителя Германа, патриарха Константинопольского, и обращается к святому с молитвенной просьбой. «Святитель Герман, моли Бога о нас!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В творчестве итальянского музыканта Арканджелло Карелли, жившего на рубеже 17 и 18 веков, центральное место занимает скрипка. В юные годы Карелли брал уроки игры на этом инструменте у священника своего прихода, а затем у профессионального преподавателя. Мастерство мальчика росло так быстро, что уже в 17 лет он был принят в Болонскую академию музыки, один из старейших музыкальных университетов мира. Карелли играл, преподавал и сочинял для скрипки, уделяя особое внимание жанрам сонаты и концерто гроссо. Концерто гроссо, что в переводе с итальянского означает «большой концерт», это многочастное произведение, в котором происходит своеобразное состязание группы солирующих инструментов с оркестром. В концертах Карелли роль солистов выполняют две скрипки и виолончель. Композитор создал 12 подобных сочинений, когда жил в Риме и состоял на службе у кардинала Пьетро Оттабони, заведуя музыкальной частью богослужений. Концерто гроссо под номером 8 завоевал особую любовь потомков. На титульном листе рукописи есть надпись «Создан для рождественской ночи». Уникальность этого сочинения в том, что Карелли поместил в финал эпизод под названием «Пастораль», то есть изображение спокойной сельской жизни. Музыка «Пасторали» передает светлую радость простых людей о рождении Спасителя. Фрагмент финала концерто гроссо номер 8 Арканджелло Карелли прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей», художественный руководитель Джулиан Файфер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Я обидчивая, увы. Бывает, это чувство накрывает меня. Как часто мы, верующие, говорим подобные слова, вслух признавая за собой грехи? А в какие моменты? Где? Только ли на исповеди? Порой мы озвучиваем это в разговорах со знакомыми. Задумывались зачем? Я тут задумалась, и как-то мне стало не по себе. Христос понес наказание и умер, чтобы вместе со своей плотью умертвить наши грехи. Для нас осталось совсем малое – прийти на исповедь и повиниться. Господь простит, мы это понимаем. Признай грех, и ты прощен. Но тут есть обратная сторона. Я прощена. Грехи бывают, что поделать. Уж такие мы люди несовершенные. И произнося это вслух перед людьми, я словно отстаиваю право быть грешной. Я же это признаю. Но в публичных разговорах грехи не отпускают. А тогда прилично ли говорить о своих несовершенствах? Ведь обычные люди прячут недостатки, даже оправдывают себя. Мы, верующие, знаем, что самооправдание – это неправильно. А правильно не испытывать стыда за свои страсти. Бог простил, Бог взял на себя. Но и я сама должна бежать от греха, бороться со страстями, даже зная, что этого может не получиться за всю мою жизнь. Один священник сказал, что не так важно, на каком этапе духовного роста застанет меня смерть. Важно, каким будет вектор движения души – к Богу или от Него. А значит, вектор должен быть, а не только констатация, что я на дне. И тем более не нужна публикация этой безрадостной вести. Да, в ощущениях я не кичусь грехом, я восхищаюсь Христом и Его милосердием. Но пусть это будет тайна наших с Ним отношений. А внешне грехи и страсти – это душевная грязь, простите. И говоря о ней как о данности, могу только смутить людей. Не стоит.
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях насельник Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе иеромонах Анастасий Байков. Наш гость расскажет о своем удивительном пути к вере и священству, а также о миссионерском служении среди молодежи. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о взаимосвязях светского и церковного искусства. Сегодня у нас в студии специалист по истории русской литературы, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о том, насколько древнерусская литература совпадает или, наоборот, идет вразрез с религиозным мировоззрением.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Преподобный Дионисий Радонежский, в миру Давид, родился в 70-х годах XVI века в городе Ржеве. Он принял постриг в Старицком Успенском монастыре, со временем стал настоятелем обители. Во время событий смутного времени Дионисий был ближайшим помощником святителя Гермогена, патриарха Московского. В 1610 году его поставили архимандритом Троицы Сергиевой Лавры. При Дионисии там открыли дома и больницы для раненых и тех, кто остался без крова в результате польско-литовского нашествия. Братья урезала свои и без того скудные трапезы, чтобы отдавать побольше припасов больным. Архимандрит Дионисий вместе с иноком Авраамием Палицыным составлял послание с призывом жертвовать средства на народное ополчение. Он обращался к князю Дмитрию Пожарскому с просьбой ускорить поход на Москву. После воцарения на московском престоле царя Михаила Федоровича Романова архимандрит Дионисий возглавил работы по исправлению богослужебных книг. За долгие годы накопились ошибки в рукописных копиях, были неточности и в печатных изданиях. Но нашлись недоброжелатели, которые обвинили Дионисия в ереси. Его отлучили от церкви и бросили под стражу. Спасся он благодаря вмешательству патриарха Филарета, который вернулся из польского плена. Дионисия оправдали, труды по приведению богослужебных книг к соответствию с греческими оригиналами были продолжены. Преподобный Дионисий прославился своей строгой духовной жизнью и трудами по восстановлению лавры преподобного Сергия. Церковь чтит преподобного Дионисия Радонежского не только как подвижника и патриота, еще она прославляет святого за его дела милосердия и просветительские труды. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Преподобный Дионисий Радонежский, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В начале 90-х годов 20 века в детское отделение Всероссийского онкологического центра в Москве с Афона из монастыря Ватопед привезли несколько бумажных иконок Божьей Матери Пантанасы или Всецарицы. В Греции по молитвам перед этим образом Богородицы многие люди исцелялись от рака. Иконы раздали детям, и произошли чудеса. Здоровье нескольких пациентов при смерти поправилось, а один мальчик получил полное исцеление. Было решено заказать на Афоне копию, или, как принято говорить, список с чудотворной афонской святыни, и привезти его в Россию. В Ватопедском монастыре дали на это благословение и попросили написать икону монаха Ефрема в миру Владимира Павловича Макарова. Владимир Макаров, современный художник и иконописец, родился в Москве в 1936 году. Живописью увлекся еще в юности. Школьником посещал изо-студию при Суриковском художественном институте. Потом в 1967 поступил в Строгановское училище. В то время Владимир интересовался реставрацией живописи, поэтому и специальность выбрал соответствующую. После окончания училища молодой мастер-реставратор получил работу мечты. Его приняли в штат Государственного Эрмитажа в Ленинграде. Именно там Макаров отреставрировал первую икону. Церковное искусство заинтересовало его. Он работал над восстановлением старинных образов для Ленинградской духовной академии. Тогда же впервые сам попробовал писать иконы и понял, что хотел бы заниматься этим. В конце 1980-х Макаров оказался на карельском острове Валаам. Его пригласили на работу в Валаамский музей-заповедник, который располагался тогда в знаменитом монастыре. Там Владимир обнаружил старинную икону Преображения Господня, написанную на холсте. Страшно представить. Она лежала у двери Спасо-Преображенского собора в качестве коврика для ног. Большая часть живописного слоя была утрачена. Но Макарову удалось восстановить уникальную икону. Владимир написал несколько образов для соборного иконостаса. А еще на Валааме художник создал цикл пейзажей. Живописная техника у Макарова была необычной, близкой к русскому импрессионизму. В 1992 году Владимир Павлович с группой российских реставраторов по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II отправился на Афон восстанавливать фрески и иконы русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Когда работы были окончены и пришло время возвращаться домой, Владимир захотел остаться. В монастыре он много трудился. Восстанавливал монументальные росписи в Свято-Пантелеимоновом соборе и Покровском храме обители. Написал масштабную фреску с изображением преподобного Силуана Афонского. Очень скоро на русского иконописца обратили внимание и в других святогорских монастырях. Его пригласили реставрировать фрески в обитель Дионисиат, а потом и в Ватопедский монастырь, где хранился чудотворный образ Пресвятой Богородицы – Всецарица. Создание списков с афонской иконы стало главным делом жизни Владимира Макарова. Так сам он говорил. Некоторые из этих списков мироточили. Несколько икон Всецарицы Владимир Макаров написал для России. Один из них и сейчас находится в Московском онкологическом центре. Другой, пожалуй, самый известный – в Московском Новоспасском монастыре. В 2005-м Владимир Макаров принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Ефрем. На Афоне он остался до конца своей жизни. Иконописец и художник отошел ко Господу в 2014 году. Святогорские, Валаамские и многие другие храмы по-прежнему украшают фрески, иконы и картины, созданные им, и возносят люди молитвы перед чудотворным образом Всецарицы – написанным рукою смиренного монаха Ефрема.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Актриса Анна Широченко.
4: Наша мама осталась без родителей 7 лет, а в 14 на ее глазах увели ее дядю, у которого она жила после смерти мамы. Позже забрали и тетю. Никто из них не вернулся. Мама осталась полной сиротой. Жизнь у нее была трудной, и характер тоже. Но до конца дней своих она оставалась человеком добрым, доверчивым и отзывчивым на чужое горе. Дневник, оставленный ею, был для меня настоящим потрясением. Это материал для отдельной книги. Молодость ее пришлась на 30-е годы. Сколько невероятных детективных событий происходило с ней. Чего стоит одна только история направления ее 6 классами образования учительницы русского языка в далекие горные аулы, из которых ее предшественницы живыми не вернулись. Но ей удалось вырваться и добраться до России. Это было настоящее чудо. Она говорила в конце жизни: «Я всегда чувствовала, что меня кто-то хранил. Теперь понимаю, что Бог». Ехать ей было некуда, и поэтому после долгих скитаний мама приехала в Туркмению по комсомольской путевке в Ашхабад в 1948 году восстанавливать город после страшного землетрясения. Хотя и здесь у нее тоже были тяжелые испытания, которые, кстати, помнит моя старшая сестра. Она еще маленькой девочкой пережила с мамой большие скорби и поэтому выросла гораздо более глубоким человеком, чем я. Помню, как в юности я стремилась оставить дом, уехать куда-то, что, в общем, и получилось, потому что мы с сестрой разъехались по двум столицам на учебу, где по окончании института и осели. И как мне дороги сейчас воспоминания о детстве, о маме. Как хорошо, что остался дневник. Мама прожила такую тяжелую жизнь, но не считала себя несчастливым человеком. А когда знаешь, какие испытания были в ее судьбе, то многие проблемы твои, кажется, просто яйца выведенного не стоит. И как это помогает в преодолении любых трудностей. Хочу сказать, что в последние годы мама была особенно счастлива, потому что нам удалось перевести ее в Россию, где она жила рядом с нами, со своими детьми, но в своей квартире. Это было тоже связано с чудом, о котором, наверное, стоит когда-нибудь рассказать.
1: Сюжеты.

0: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре. И в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка», и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
1: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: «Ему жаще хочете, просите, и будет вам».
0: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему, Иисусу, предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью. –

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Представьте, что вам кто-то скажет: «В 17 часов». Вы не поймете, о чем речь, захотите уточнить. Для понимания сообщения нужна будет дополнительная информация. Ситуации, когда нам необходим контекст, довольно распространены. Часто мы используем диалог, в котором реплики – это ответы на вопрос. Не зная предыдущей темы разговора, мы не сможем отдельно понять фразу. Например, если вы спросите: «Во сколько начнется спектакль?», то ответ «в 17» будет вполне ясным. Благодаря контексту ответ уже не кажется непонятным. Давайте поговорим о том, что в нашей речи существуют неполные предложения. Называются они так потому, что их смысл отдельно от ситуации не ясен, не полон. Как правило, в подобных фразах пропущен важный член предложения. Значение высказывания можно восстановить только из контекста, то есть зная предыдущие фразы или ситуацию в целом. Например, возьмем предложение: «Вася ходит на плавание, а Маша на танцы». Во второй части, взятой отдельно от первой, «а Маша на танцы», неясно, что происходит с Машей. В этом высказывании пропущено слово «ходит». Оно важно для понимания. Отдельно от контекста фразу «Маша на танцы» можно понять и как требование «Маша на танцы», и как то, что Маша просто сейчас идет танцевать. Есть неполные предложения, которые в целом понятны сами по себе. Например, «ты куда?». В таких фразах всегда пропущено сказуемое. В данном примере пропущен глагол «идешь». «Ты куда идешь?». Для подобных неполных предложений есть особый термин. Они называются эллиптическими. Это слово восходит к древнегреческому «эллипсис» – «недостаток», «опущение». Несмотря на неполноту, такие фразы удобны в обиходе, в разговорной речи. Ведь мы обычно общаемся в определенной ситуации, знаем контекст. Поэтому короткие реплики несут только те сведения, которые требуются собеседнику. Неполные предложения – яркий прием в художественной литературе, где особую роль играют диалоги. Вспомним комедию Николая Гоголя «Ревизор», в которой часто реплики персонажей – неполные предложения. Амос Федорович: «Как ревизор?». Артемий Филиппович: «Как ревизор?». Лука Лукич: «Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?». В поэзии неполные предложения придают особую эмоциональность высказыванию. Например, эллипсис мы видим в стихотворении Пушкина «Осень». Послушайте, как неполные предложения помогают поэту выразить стремление быстро записать рожденные строки. «И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут». Какое разнообразие задач выполняют, оказывается, неполные предложения. Они придают речи энергию и лаконичность, позволяют быстро ответить на вопрос и зачастую наполняют речь эмоциональностью и яркостью. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Святые Ставропольского края.
5: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
6: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен в иерее к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден Святой Анны III степени. В годы Гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
7: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в известной общей могиле в Краснодаре.
6: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится читать истории про добрые поступки людей, и все-таки гораздо интереснее видеть их вживую. Однажды я и моя мама стали свидетелями замечательного случая, который произошел в электричке. Мы вместе ехали на дачу. Был жаркий летний день, и пассажиры буквально изнывали от жары. Все с нетерпением ждали, когда начнут продавать мороженое. Его обычно разносит очень приветливый парень, которого многие люди уже знают. Увидев издалека знакомого продавца, пассажиры со вздохом облегчения стали рыться в своих сумках и доставать кошельки. Парень шел по вагону с большим контейнером мороженого, которое народ охотно раскупал. Малыш, сидевший рядом с нами, тоже захотел отведать любимое лакомство. Но у его мамы не было с собой денег, и купить мороженое было не на что. Она сказала об этом сыну, и он огорчился. Продавец стоял неподалеку от них и видел всю эту картину. Он немного подумал, а потом подошел к женщине с сыном. «Что, совсем нет денег?» – спросил парень у мамы расстроенного малыша. Та развела руками, мол, ну что я могу поделать? Мальчик тем временем грустно отвернулся к окну, чтобы не видеть, как другие едят мороженое. Продавец посмотрел на ребенка с сочувствием и с улыбкой протянул малышу эскимо. Мальчик радостно схватил мороженое, и глаза его засияли. Мама малыша стала благодарить продавца, а он помахал мальчику на прощание и безмятежно пошел в следующий вагон. Ребенок был счастлив. Наверное, мороженщик казался ему добрым волшебником. Радость малыша передалась и тем, кто сидел рядом. Мы с моей мамой тоже ехали в приподнятом настроении, думая о поступке продавца. Как же хорошо, что есть такие люди, как наш мороженщик. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
3: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Петр Попов родился в 1895 году в Ярославской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и после революции 3 года преподавал в школе. Петр быстро понял, что расходится с новой властью в понимании цели воспитания детей и задач учителя. Тогда он принял священнический сан и стал служить в том же храме, где и его отец. Отец Петр более не хотел идти на компромиссы и приспосабливаться. В 1931 году священника арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 3-летней ссылке в Казахстан. По возвращении Попов служил в храме соседнего села. Он оставался все таким же ревностным проповедником и служителем Христовым. Сохранилось несколько проповедей, сказанных им незадолго перед арестом. Позже они были предъявлены отцу Петру как обвинительный материал. Его взяли в 1936-м. Формально Попова обвинили в том, что он в дни больших церковных праздников ходил по домам прихожан. Такая традиция существовала на дружных сплоченных приходах. Но власти обвинили отца Петра в нарушении закона об отделении церкви. Его приговорили к 3 годам лагерей. Священник Петр Попов скончался весной 1937 года в лагере в Кемеровской области.
4: По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки стихиям мира. Мы вспоминаем священномученика Петра Попова и просим его: «Святой мученик Петр, Моли Бога о нас.

В самом начале Великой Отечественной войны композитор Василий Соловьев-Седой организовал в Оренбурге театральную фронтовую бригаду «Ястребок». Летом 1942 года на пороге этого самодеятельного театра появился молодой, красивый парень-богатырь. Могучие плечи распирали застиранную и выгоревшую гимнастерку. Щегольская пилотка лихо сидела на вьющейся шевелюре пшеничного цвета. Голубые, добрые, ясные, чуть озорные глаза светились, глядя на собеседника с любопытством. Это был 23-летний поэт Алексей Фатьянов, уже успевший поучаствовать в боях и получивший ранения. Он принес Соловьеву-Седому стихи, старательно записанные на листе, вырванном из какой-то амбарной книги. Василия Павловича строчки обворожили. Они были свежи, трогательны, лишены литературных красивостей и претензий на оригинальность. Эта встреча стала началом дружбы и творческого союза Фатьянова и Соловьева-Седого. Только за годы войны соавторы создали более полусотни песен, и среди них такие шедевры, как «Давно мы дома не были», «Потому что мы пилоты», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Соловьи». В 1948 году к Соловьеву-Седому обратился писатель Георгий Березко. Имея небольшой режиссерский опыт, он намеревался снять фильм по своей повести «Ночь полководца» и просил написать для будущей картины лирическую песню. Василий Павлович взял за основу стихотворение своего друга Алексея Фатьянова «Яблонька», написанное еще на фронте. «Где ж ты, мой сад, вешняя заря?» Вероятнее всего, в этих строках молодой боец вспоминал Московский сад культуры и отдыха имени Баумана, неподалеку от которого, на Старобасманной улице, он прожил несколько предвоенных лет. Фильм «Ночь полководца» так и не был снят, а песня до сих пор звучит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел, и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем путем Его Евангелия, путем исполнения Его воли и служения Его детям, Он всегда будет рядом с нами. Он нас поддержит и вдохновит. Он позволит нам исполнить наше собственное предназначение. Даже если мы, подобно апостолу Павлу, окажемся со связанными руками в руках наших врагов.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О добродетели целомудрия настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старомосколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Слово «целомудрие» на самом деле содержит в себе очень важные смыслы о том, что человек должен быть цельным для мышления. Мышление человека может быть раздробленным на какие-то страсти, пороки, увлечения, а может быть собранным, цельным. Так вот, целомудрие — это и есть эта целостность. Вот есть фраза: «У него нет царя в голове». То есть от этого человека не знаешь, что ждать. Всякий раз он удивит своими новыми выходками. Вот это как раз про отсутствие какой-то иерархии ценностей в голове. Такие люди живут по наитию и по страстям. На самом деле именно страсти ими управляют, а не наоборот. Целомудрие — это тот навигатор, который нас ведет по жизни в сторону Царства Божьего. А мы хорошо знаем, что такое сбитый навигатор, когда он кружит тебя в одну, в другую сторону, и ты не знаешь, куда ехать. Поэтому для христианина целомудрие — это способность идти в правильном направлении и никуда не сворачивать. И вот сегодня мы празднуем память святого Иоанна Влаха, который, несмотря на то, что его всячески пытались спровоцировать, уклониться от заповедей Божьих, не сотворил этого поворота, а жил и служил Богу в самых сложных ситуациях и доказал свою верность Богу даже через мученическую кончину. Помоги, Господи, нам тоже не сбиваться со своего пути жизни, не поворачивать вправо и влево от заповедей Божьих, от своих нравственных норм, но всегда идти по жизни в сторону Божьей правды.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение – каждый день на радио «Вера».

Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, в миру Ермолай, родился в первой трети XVI века. Еще подростком Ермолай ушел с родного Дона в Казань. Много лет он служил в разных храмах города. Священник стал одним из очевидцев явления чудотворной казанской иконы Божией Матери. Обладая литературным дарованием, он сам позже составил сказание об этом событии. В конце 80-х годов Ермолай принял монашеский постриг с именем Ермоген и вскоре стал первым казанским митрополитом. При нем состоялось обретение мощей великих казанских святителей, архиепископов Гурия и Германа, епископа Варсонофия. В 1606 году митрополит Ермоген был избран патриархом московским и всея Руси. В период смутного времени он активно противостоял попыткам насадить в России чуждую веру и чуждых правителей. В своих посланиях Ермоген обличал изменников Родины. По всей стране расходились его грамоты с призывами к народу встать на освобождение Москвы от врагов. Патриарха заточили в Чудов монастырь. Но и из тюрьмы Ермоген поддерживал русское ополчение, уже стоявшее на подступах к Москве. Святитель скончался мученической смертью от голода. В лике святых его прославили в 1913 году. Церковь почитает священномученика Ермогена как одного из столпов русского православия. Мы вспоминаем его слова: «Следует стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование будь тверд. Требуется претерпеть мучения, претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими. Это большое благо». И сам патриарх Ермоген не отступил от своих слов, до самой смерти отстаивая православную веру. Мы с почтением обращаемся к священномученику Ермогену, патриарху московскому. «Святой мученик Ермоген, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: С древности на Руси иконописцами являлись, как правило, монахи. Однако история сохранила имена мастеров, которые были людьми семейными. Например, Дионисий, иконописец конца 15 века, автор знаменитых фресок Богородицы Рождественского собора Ферапонтова монастыря в Белозерске. Или наш современник Александр Михайлович Соколов. В 1993 году он создал список чудотворной иконы Богородицы «Неупиваемая чаша». Образ находится в Высоцком монастыре подмосковного Серпухова. Александр и его супруга, художница Мария Вишняк, прожили в браке без малого 35 лет и воспитали 4 детей. Они познакомились в середине 70-х. Оба посещали художественную школу при Московской академии художеств. Сближало их стремление к вере в безбожное советское время. После занятий вместе ходили в Скорбящинский храм на Большой Ордынке. Часто потом гуляли по Москве, читали друг другу стихи. Мария удивляла в Александре необычная для юноши серьезность, мудрость, умение глубоко проникать в суть вещей. Ему нравилась способность Марии радоваться мелочам, всюду видеть радость и свет. К моменту окончания художественной школы, когда обоим исполнилось 18, Мария и Александр поняли, что их дружба переросла в любовь. После выпуска в 1978 Александра призвали на срочную службу в армию. Мария поступила в художественный Суриковский институт. Они писали друг другу трогательные письма. 16 ноября 1980-го, через 3 дня после того, как Александр вернулся из армии, молодые люди зарегистрировали брак и обвенчались. Мария Владимировна вспоминала, что священник напутствовал новобрачных словами: «Всегда радуйтесь друг другу». Первые годы семейной жизни оказались непростыми. Не было своего жилья, приходилось снимать комнату. Не хватало денег, Мария училась, жили на зарплату Александра, который устроился на работу в художественный реставрационный центр «Грабаря» в отдел иконописи. В 1982-м родилась старшая дочь Ася. Мария вспоминала: «Часто бывало так. Я готовлю еду, ребенок спит, а Саша, уставший с работы, под шкварчание сковороды и резку овощей, читает мне вслух книгу. И для него это была радость». Из таких, казалось бы, мелочей и складывалось счастье. И Александр, и Мария много работали. В 1990-х и начале 2000-х он писал иконы, расписывал храмы в городах России и за рубежом, в Польше, Америке, Японии. Она писала проникновенные пейзажи, участвовала в выставках. Но какими бы занятыми ни были супруги, у них всегда находилось время для семьи. Жили они рядом с Царицынским парком в Москве и часто вместе с детьми там гуляли. По вечерам, когда была возможность, любили смотреть кино. Работы, конечно, оказывалось больше, чем досуга. Но и здесь Мария и Александр старались не разлучаться. У них была одна мастерская на двоих. Мария Владимировна вспоминала: часто, когда муж работал над иконой, а ей вдруг требовалось что-то у него спросить, происходило необыкновенное. Он откликался не сразу, а когда оборачивался, в глазах его словно еще отражался другой, горний мир. Одно из таких мгновений запечатлела художница на портрете супруга, который назвала Саша. Александр Михайлович Соколов отошел ко Господу в 2015 году после тяжелой болезни. Мария Владимировна стала хранительницей художественного наследия мужа. Она издала несколько альбомов с фотографиями его фресок и икон. В 2025 году в музее Храма Христа Спасителя прошла выставка работ супругов. Она называлась «Видеть любовь».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. – Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
3: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
2: «Ему жаще хочете, просите, и будет вам».
1: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему, Иисусу, предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью.

0: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветенья, опять по воздуху течение ароматической струи. Алексей Жемчужников. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Егор Бероев.
2: Прямо за нашим домом пустырь, ничем не примечательный, поросший высокой травой и кустарником. Через него ближе идти к остановке автобуса. Местные жители давно протоптали в зарослях узкую тропинку. Я тоже каждый день здесь хожу. Вот и теперь в утренний час топаю спеша на работу. Привычный маршрут, ставший ежедневной рутиной. Внезапно раздался громкий шорох. Я уловил какое-то быстрое движение в траве, и вдруг прямо перед собой на тропинке увидел зайца. Крупный, серо-коричневый, он уставился на меня влажными, похожими на маслины, глазами. Я замер, забыв про телефон. Никогда еще мне не приходилось так близко видеть настоящего зайца. Да еще в городе, у самого дома, по пути на работу. Вот сюрприз так сюрприз. Мы смотрели друг на друга всего несколько секунд. Показались прохожие, и заяц, поднимая пыль мощными лапами, скакнул в траву и был таков. Пошел дальше и я. Теперь после неожиданной встречи привычный пустырь казался мне неизведанным царством. Захотелось смотреть вокруг широко открытыми глазами. Ведь мир, пусть даже привычный и обыденный, способен удивлять.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную паску в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радио «Вера».

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья?

0: Радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает певица Виктория Макарская.
2: В моей жизни есть один человек, а точнее женщина, подвиги которой кажутся мне совершенно недостижимыми. Я когда смотрю на нее, понимаю, как же мне еще далеко до абсолютно безоговорочной искренней веры в Господа и жертвенности. Познакомились мы с ней, как это сейчас в порядке вещей, в социальных сетях, стали переписываться. Вот как-то так вот мы с ней познакомились и продолжаем общаться. Эту женщину зовут Ольга. Она учитель младших классов. Довольно молодая женщина. Она усыновила и удочерила, вот просто забрала троих отказничков из роддома, которым ставили тяжелые диагнозы, которые подразумевали, что с ними будет очень тяжело, и все от них отказывались. И вот что удивительно, забрав троих этих деток всех с заболеваниями, потом выяснялось, что у детей этих заболеваний нет. Я с ней встречалась много раз, но мне еще ни разу не удалось приехать к ней домой. А вот люди, которых она принимает, то есть, как получается, со всей страны к ней приезжают люди, которые также приезжают за отказничками. И она всем говорит: останавливайтесь у меня, не тратьте деньги на гостиницу, так все дорого в Москве. И вот те люди, которые были у нее, они свидетельствуют всегда о какой-то невероятной радости, гостеприимстве и о той вообще атмосфере, которая царит у них в доме. Хотя сами живут не в самых лучших условиях, на окраине Москвы, с бабушкой, с дедушкой. И что поразительно, я никогда не слышала от Ольги, чтобы она жаловалась. Хотя понимаю, что ей очень тяжело. Когда я спрашиваю, говорю: сколько же ты спишь? Она говорит: ну ты знаешь, я пока там, пока уроки пока проверю, пока это, пока с детьми позанимаюсь, пока всех уложу, пока все перестерю, пока все уберу. Говорит: ну я ложусь вот где-то, ну в час ночи, ну в два иногда. Говорю: а во сколько же ты встаешь? Ну все, в 5:30 я уже должна все это максимум там быть в ногах, а еще лучше вот встать в 5, тогда я точно все успеваю. Я говорю: а как же ты живешь? Как же ты живешь, ты спишь по 3-4 часа? Она говорит: замечательно. Потрясающе. И, в общем, я, конечно, восхищаюсь этим человеком и понимаю, если бы в каждом городе было бы по одному такому человеку, наверное, все бы у нас в жизни вообще было хорошо.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. Однажды он увидел, как христианский монах Лукиан отдал нищему свою одежду. Епифаний поразился такому милосердию и попросил инока рассказать ему о Христе и христианстве. Вскоре он принял крещение и монашеский постриг в обители Лукиана. Епифаний переписывал богослужебные книги и творения авторов христиан, следил за библиотекой. За свои подвиги в молитве и посте он сподобился дара чудотворения. Епифаний не стремился к людской славе и ушел из монастыря в пустыню. Там его схватили разбойники и держали в плену. Один из них позже стал монахом и учеником Епифания. Вместе они ушли из плена и со временем основали свою обитель. Жители кипрского города Саламин избрали праведного Епифания своим епископом. Он не стремился к этому, но согласился из послушания. Епископ Епифаний скончался по пути из Константинополя в Саламин. Епифаний покинул столицу империи, так как не желал участвовать в беззаконном суде над великим христианским святителем Иоанном Златоустом. На 7-м Вселенском соборе святителя Епифания назвали отцом и учителем церкви. До нашего времени сохранились некоторые его труды по богословию и опровержению ересей. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. «Мы не оставляем почитания святых. надеемся на их предстательство перед Господом и просим сегодня святителя Епифания, епископа Кипрского, святой Епифаний, моли Бога о нас».

слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

После революции 1917 года русскому композитору Сергею Рахманинову пришлось покинуть родину. Оказавшись на Западе, он стал зарабатывать на жизнь концертной деятельностью и практически не сочинял. В одном из интервью Сергей Васильевич признался: «Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который утратил музыкальные корни, не остается желания творить». И действительно, около 10 лет композитор пребывал в творческом кризисе, но в конце концов снова взялся за перо. Среди немногочисленных произведений, созданных в эмиграции, особое место занимает рапсодия на тему Паганини. Под рапсодией понимается инструментальное или вокальное сочинение, написанное в свободном импровизационном стиле, часто с использованием национальных мотивов. Вдохновившись мелодией итальянского скрипача-виртуоза XIX века Никола Паганини, Рахманинов создал цикл из 24 вариаций для фортепиано и симфонического оркестра. Работа продвигалась довольно быстро. Композитор будто вернулся в те счастливые времена жизни на родине, бескрайние просторы, которые служили источником вдохновения. В «Рапсодии» чувствуется желание Рахманинова вновь увидеть русские пейзажи. Эти образы наиболее ярко представлены в вариации номер 18, которая является кульминацией всего цикла и знаменует торжество красоты и любви к далекой родине. 18-я вариация из «Рапсодии» на тему Паганини Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Бирмингемского симфонического оркестра. Дирижер Саймон Реттл, солистка Сесиль Уссе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел, и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем путем Его Евангелия, путем исполнения Его воли и служения Его детям, Он всегда будет рядом с нами. Он нас поддержит и вдохновит. Он позволит нам исполнить наше собственное предназначение. Даже если мы, подобно апостолу Павлу, окажемся со связанными руками в руках наших врагов.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: В Великий Четверг у нас с женой не получилось пойти на утреннюю с чтением 12 Евангелий. Что же, не вышло сходить в храм? Вспомним события последних дней жизни Христа дома. Мы приготовили ужин, некоторыми блюдами напоминавший то, что было на столе Тайной Вечери, помолились и, вспоминая о событиях последнего ужина Христа с учениками, разделили друг с другом стол. Мы прочитали все евангельское повествование о вечере, послушали псалмы прославления, которые, возможно, пели ученики, выходя из горницы вместе с учителем, и завершили свой вечер чтением истории о суде, распятии и погребении. Нам очень понравился этот опыт, и мы решили сделать его своей семейной традицией. Совершать такой домашний ужин в следующие годы, уже после храмовой утренни, чтобы сначала помолиться вместе со всей церковью, а затем продолжить ту же молитву в кругу семьи. А еще я в очередной раз подумал, как не хватает порой в нашей культуре семейных традиций, в которых есть не только совместный стол, но и совместная обращенность к Богу, чтение Священного Писания, молитва. И как важно, чтобы они существовали. Ведь в них семья становится продолжением храма. Исчезает разрыв между верой и бытовой повседневностью. При этом мне кажется, что просто совместные молитвы перед едой или чтение утреннего или вечернего правила – это далеко не все, что возможно. Дело в том, что и то, и другое в самой своей структуре форма частной молитвы, не предполагающая взаимодействие членов семьи. Семейная же традиция может включать в себя намного больше различных форм взаимодействия между людьми.
0: Частное мнение. Радио.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с настоятелем храма Рождества Богородицы в селе Поярково, священником Александром Насибуллиным, будем вспоминать светлые истории о людях, явивших истинную любовь в жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Святитель Герман, патриарх Константинопольский, родился в VII веке. Отец его, один из первых сенаторов Византии, был убит в результате дворцовых интриг. Маленького Германа отдали в монастырь для получения духовного образования. Он глубоко изучил Священное Писание, стал известным и уважаемым священником. Со временем Германа пригласили на епископскую кафедру города Кизик, а впоследствии избрали патриархом Константинопольским. Он твердо встал на защиту православной веры, когда в империи стала господствовать ересь иконоборцев. Противником почитания святых икон покровительствовал сам император Лев Исавр. С его согласия иконы сжигались, а тех, кто создавал их, почитал или прятал, заключали в тюрьмы, ссылали и казнили. Силы были неравны. Патриарх Герман вынужден был оставить первосвятительскую кафедру. За день до этого он назвал императора еретиком. Лев не стерпел такого оскорбления и послал воинов, которые жестоко избили патриарха. Герман удалился в монастырь, где прожил до своей кончины почти 15 лет. Святитель Герман известен как церковный писатель. Кроме богословской ценности, которую представляют его труды, они содержат множество интересных исторических сведений. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. В этот день Церковь чтит память святителя Германа, патриарха Константинопольского, и обращается к святому с молитвенной просьбой. «Святитель Герман, моли Бога о нас!»

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: У Сергея Есенина есть стихотворение, которое называется «Калики». Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу, у церквей пред затворами древними поклонялись пречистому Спасу. Согласно словарю Владимира Даля, слово «калика» древнерусское, обозначает оно перехожего человека, странника, который путешествует, проводя жизнь в нищете, смирении и богоугодных делах. Прославляя Христа, калики-перехожие пешком ходили по городам и весям, питались подаянием и не имели постоянного приюта. Странничество – уникальное русское явление, социальный и культурный феномен. Оно стало своего рода духовным подвигом, живым воплощением евангельского завета Христа: «Оставь все, что имеешь, и следуй за мной». По словам исследователя странничества, историка Даниила Дорофеева, в русском страннике воплотился уникальный образ человека, который сознательно отказался от комфорта и в скитаниях стремился обрести Бога. Странничество на Руси получило широкое распространение еще в начале XI века, и вплоть до первой половины XX столетия на русских дорогах можно было встретить запыленного путешественника в лаптях, с котомкой за плечами и Христовым именем на устах. Именно такими предстают странники на полотнах знаменитых художников – Репина, Хромского, Перова. Самые первые русские странники имели вполне конкретную цель своих путешествий. Они шли в Святую Землю, чтобы поклониться главным христианским святыням. По традиции, на память об Иерусалиме домой приносили пальмовую ветвь. От слова «пальма» и произошло слово «паломник». Так именовали путешественников на Святую Землю. Впоследствии значение этого слова расширилось. Паломниками стали называть путешествующих по любым другим святым местам, монастырям и храмам. Однако паломники рано или поздно возвращались домой, к своей привычной жизни. Странники же, по примеру Христа, не имели где голову преклонить. У них не было ни дома, ни имущества. Часто странники занимались особым видом подвижничества – сбором пожертвований на какую-либо обитель или церковь. Таких странников называли прошаками. Вот как описывал прошака историк Сергей Максимов. «Всегда почти пожилой, неизменно с книжкой, обернутой в черную тряпичку с нашитым крестом. В местах сытых, в городах купеческих и церквах соборных этого люда длинные шеренги из целых десятков». Странники не были обычными нищими попрошайками, которые тоже во множестве встречались на дорогах Руси. Странничество было сознательным путем к Богу. Можно, к примеру, вспомнить знаменитого старца Федора Кузьмича, странствовавшего по сибирской тайге в 30-е годы XIX века. По легенде, старец этот был никто иной, как сам император Александр I, пожелавший отречься от мирских дел и инсценировавший собственную кончину. Часто подвиг странничества на Руси совмещался с подвигом юродства. Юродивым странником Христа ради был, к примеру, известный подвижник Филиппушка Блаженный, монах Зосимовской пустыни. До наших дней история сохранила еще сотни имен и жизнеописаний странников, которые, по словам историка Дорофеева, образом жизни, близким и понятным простому народу, утверждали учение Христа.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. – Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
3: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
2: «Ему жаще хочете, просите, и будет вам».
1: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему, Иисусу, предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ах, как живописно рассекают молнии потемневший небосвод, высвечивая на нем светящиеся зигзаги и иероглифы, понятные лишь ангелам Господним. «Осветили молнии твои вселенную», восклицает псалмопевец царь Давид, разумея под ними заповеди богодухновенного учения Господа Иисуса Христа. Будем чаще раскрывать святые страницы Евангелия, просвещая сердце глаголами вечной жизни, словами, подобно молниям, исходящими из уст нашего Спасителя.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в Него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Люди, которые по-настоящему готовы к родительству, способны принять ребенка, каким бы он ни был, и окружить его безусловной любовью и заботой. Они осознают ценность его жизни, и через их чувства малыш начинает ощущать то же самое. Недавно от своих друзей я узнала про семью Кнутсонов. Супруги Эльмира и Крис живут в Москве и воспитывают 4 детей, 2 из которых приемные. Самый старший в семье Денис. Его усыновили в 7-летнем возрасте. Когда Кнутсоны узнали историю мальчика, то захотели помочь найти для него приемную семью. Но понимали, что шансов не так много. Денис плохо говорил, и у него были не полностью развиты руки и ноги. Он не мог самостоятельно себя обслуживать. Эльмира и Крис советовались со специалистами, узнавали, что можно сделать для Дениса. И вскоре взяли мальчика в свою семью. На тот момент у супругов уже был 1,5-годовалый ребенок Радик, который тяжело привыкал к появлению нового члена семьи. Родители переживали за детей, смогут ли они поладить друг с другом. Благодаря поддержке Эльмиры и Криса ребята нашли общий язык. А спустя 2 года у Дениса и Радика появился братик Эйден. Все 3 мальчишек отлично ладят между собой и даже защищают друг друга, если потребуется. Самый младший ребенок в семье Кнутсонов – Василина. Ее супруги усыновили в 2016 году. Девочка родилась в Свердловской области и находилась в местном детском доме. У Василины есть особенность – полностью отсутствуют ручки. Эльмиру и Криса это не смутило. Они решили посоветоваться с сыновьями, как они воспримут появление девочки. Поначалу мнения расходились, но в конечном итоге ребята согласились. Вся семья полюбила Василину с первых минут ее появления дома. Малышка очень улыбчивая, детское личико просто сияет от счастья. Несмотря на свой недуг, Василина с интересом познает окружающий мир. В этом ей помогают родители и старшие братья. Кнутсоны переносят все трудности с верой, благодаря чему в их дружной семье царит взаимопонимание и любви хватает на всех. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Преподобный Дионисий Радонежский, в миру Давид, родился в 70-х годах 16 века в городе Ржеве. Он принял постриг в Старицком Успенском монастыре, со временем стал настоятелем обители. Во время событий смутного времени Дионисий был ближайшим помощником святителя Гермогена, патриарха Московского. В 1610 году его поставили архимандритом Троицы Сергиевой Лавры. При Дионисии там открыли дома и больницы для раненых и тех, кто остался без крова в результате польско-литовского нашествия. Братья урезала свои и без того скудные трапезы, чтобы отдавать побольше припасов больным. Архимандрит Дионисий вместе с иноком Авраамием Палицыным составлял послание с призывом жертвовать средства на народное ополчение. Он обращался к князю Дмитрию Пожарскому с просьбой ускорить поход на Москву. После воцарения на московском престоле царя Михаила Федоровича Романова архимандрит Дионисий возглавил работы по исправлению богослужебных книг. За долгие годы накопились ошибки в рукописных копиях, были неточности и в печатных изданиях. Но нашлись недоброжелатели, которые обвинили Дионисия в ереси. Его отлучили от церкви и бросили под стражу. Спасся он благодаря вмешательству патриарха Филарета, который вернулся из польского плена. Дионисия оправдали, труды по приведению богослужебных книг к соответствию с греческими оригиналами были продолжены. Преподобный Дионисий прославился своей строгой духовной жизнью и трудами по восстановлению лавры преподобного Сергия.
3: Церковь чтит преподобного Дионисия Радонежского не только как подвижника и патриота. Еще она прославляет святого за его дела милосердия и просветительские труды. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Преподобный Дионисий Радонежский, моли Бога о нас».

По задумке режиссера Павла Арсенова, в фильме «Гости из будущего» должно было звучать много песен. К участию в съемках были приглашены композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин. Юрий Сергеевич вспоминал позднее, как ему приходилось просматривать весь киноматериал в процессе производства, придумывать темы будущих песен, намечать, в каких местах они прозвучат, и сочинять тексты прямо в студии. Когда же многосерийный фильм был полностью смонтирован, то оказалось, что песням в нем невозможно уделить ни секунды. «Не волнуйся», — успокаивал режиссера поэт. «В фильме будут длинные титры. Напиши лирико-романтическое стихотворение с философской нагрузкой, и оно прозвучит мощным заключительным аккордом». Энтин выполнил задание, но украсившая фильм песня «Прекрасное далеко» его не радовала. Слова «слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я» казались ему слишком нравоучительными. Скептицизм поэта сокрушил случай. Энтин смотрел по телевизору популярнейшую в то время программу «Взгляд». В ней принимал участие мальчик-сирота, недавно найденный на вокзале. Преподаватели обнаружили у ребенка идеальный слух. Он в рекордно короткое время научился играть на нескольких музыкальных инструментах и демонстрировал свои таланты телезрителям. «А у тебя есть любимая песня?» – спросил мальчика ведущий Владимир Мукусев. «Есть», – не задумываясь, ответил юный музыкант. «А ты можешь ее спеть?» «Могу», – твердо сказал мальчик и запел чисто и звонко. «Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе». Припев в устах ребенка прозвучал молитвой. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко». Ведущий заплакал и обнял маленького певца. А Юрий Энтин в этот момент по другую сторону экрана испытал удовлетворение от написанной песни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел и же с ним придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем путем Его Евангелия, путем исполнения Его воли и служения Его детям, Он всегда будет рядом с нами. Он нас поддержит и вдохновит. Он позволит нам исполнить наше собственное предназначение. Даже если мы, подобно апостолу Павлу, окажемся со связанными руками в руках наших врагов.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О добродетели целомудрия настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Слово «целомудрие» на самом деле содержит в себе очень важные смыслы о том, что человек должен быть цельным для мышления. Мышление человека может быть раздробленным на какие-то страсти, пороки, увлечения, а может быть собранным, цельным. Так вот, целомудрие – это и есть эта целостность. Вот есть фраза «у него нет царя в голове». То есть от этого человека не знаешь, что ждать. Всякий раз он удивит своими новыми выходками. Вот это как раз про отсутствие какой-то иерархии ценностей в голове. Такие люди живут по наитию и по страстям. На самом деле именно страсти ими управляют, а не наоборот. Целомудрие – это тот навигатор, который нас ведет по жизни в сторону Царства Божьего. А мы хорошо знаем, что такое сбитый навигатор, когда он кружит тебя в одну, в другую сторону, и ты не знаешь, куда ехать. Поэтому для христианина целомудрие – это способность идти в правильном направлении и никуда не сворачивать. И вот сегодня мы празднуем память святого Иоанна Влаха, который, несмотря на то, что его всячески пытались спровоцировать, уклониться от заповедей Божьих, не сотворил этого поворота, а жил и служил Богу в самых сложных ситуациях и доказал свою верность Богу даже через мученическую кончину. Помоги, Господи, нам тоже не сбиваться со своего пути жизни, не поворачивать вправо и влево от заповедей Божьих, от своих нравственных норм, но всегда идти по жизни в сторону Божьей правды.
0: Актуальная тема.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в

Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Петр Попов родился в 1895 году в Ярославской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и после революции 3 года преподавал в школе. Петр быстро понял, что расходится с новой властью в понимании цели и воспитания детей и задач учителя. Тогда он принял священнический сан и стал служить в том же храме, где и его отец. Отец Петр более не хотел идти на компромиссы и приспосабливаться. В 1931 году священника арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 3-летней ссылке в Казахстан. По возвращении Попов служил в храме соседнего села. Он оставался все таким же ревностным проповедником и служителем Христовым. Сохранилось несколько проповедей, сказанных им незадолго перед арестом. Позже они были предъявлены отцу Петру как обвинительный материал. Его взяли в 1936-м. Формально Попова обвинили в том, что он в дни больших церковных праздников ходил по домам прихожан. Такая традиция существовала на дружных сплоченных приходах. Но власти обвинили отца Петра в нарушении закона об отделении церкви. Его приговорили к 3 годам лагерей. Священник Петр Попов скончался весной 1937 года в лагере в Кемеровской области. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки стихиям мира. Мы вспоминаем священномученика Петра Попова и просим его: «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Директор мемориального музея квартиры Иоанна Кронштадтского, священник Геннадий Беловолов, называл народную артистку Людмилу Петровну Сенчину «праздничной певицей». Она и вправду несла в своем искусстве свет, чистоту и дух праздника, которыми всю жизнь щедро делилась с людьми. Людмила родилась в селе Кудрявское Николаевской области в 1950 году. Петь начала еще в детстве. По-другому и быть, пожалуй, не могло. Отец девочки работал директором сельского дома культуры. Ни одно выступление художественной самодеятельности не обходилось без Люды Сенчиной. Односельчанам нравился ее голос. Тогда же девушка услышала по радио о том, что Ленинградское училище имени Римского-Корсакова объявляет набор студентов. И уговорила маму, чтобы она отвезла ее в город на Неве. Пока собирались, пока добрались, оказалось, что экзамены уже закончились. Но случилось, как говорила сама Сенчина, чудо. Узнав, что девушка приехала издалека, ее согласились прослушать. И приняли. Первым большим успехом Людмилы стала песня «Золушки». Сенчина исполнила ее на новогоднем «Голубом огоньке» 1972 года. А уже на другой день вся страна напевала. Хоть поверьте, хоть проверьте. Кристально чистый голос певицы и доверительная манера исполнения сразу же находили отклик в сердцах зрителей. На первых концертах, сидя у телевизоров или радиоприемников, люди с первых нот подхватывали ее песни. «Лесной олень», «По камушкам», «Аист на крыше». Для своих слушателей Людмила Сенчина стала олицетворением всего доброго и светлого. Она и вправду была именно такой. Коллеги по сцене вспоминали: Людмила Петровна отличалась глубокой, искренней любовью к людям. Редкий благотворительный концерт обходился без ее участия. Если певица видела, что человек попал в беду, то всеми силами старалась ему помочь. Так, например, однажды она прочитала в газете статью о парализованном парне, от которого отказались родные. Сенчина связалась с редакцией, узнала адрес и телефон молодого человека. Оказалось, он живет в Перми. Это ничуть не смутило Людмилу Петровну. Она села в самолет и через несколько часов была на месте. Позвонила, привезла теплые вещи, варенье, которое сама варила, оплатила полный курс реабилитации, подарила домашние тренажеры. Молодому человеку удалось восстановиться. Появилась речь. И первыми словами стала благодарность Людмиле Сенчиной за ее помощь. Еще один случай вспоминал протоиерей Геннадий Беловолов. Много лет священник устраивал в Большом драматическом театре Петербурга «Таисинские вечера», концерты памяти игуменьи Таисии Леушинской, монахини и духовной писательницы. Однажды ему пришла в голову мысль позвать Людмилу Сенчину, чтобы она исполнила песню на стихи матушки Таисии. Священник немного сомневался. Знаменитая певица могла запросить немалый гонорар. И все-таки набрал номер Сенчиной. Когда Людмила Петровна узнала, что мероприятие духовное, то заявила, что о гонораре не может быть и речи. «Ничего не нужно, я спою во славу Христа», — сказала она. В январе 2018 года Людмила Сенчина готовилась выступить на концерте, посвященном годовщине снятия блокады Ленинграда. Но буквально за два дня до мероприятия певица скончалась. У нее был рак. Об этом знали только близкие. До самого конца она, превозмогая боль, продолжала выходить на сцену и петь. В ее репертуаре была песня под названием «Спасибо вам, люди». В ней есть такие строчки: «Я выйду из дома, и кто-то со мною окажется рядом». Людмила Сенчина и сама всю жизнь находилась рядом с людьми.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Актриса Анна Широченко.
3: Наша мама осталась без родителей 7 лет, а в 14 на ее глазах увели ее дядю, у которого она жила после смерти мамы. Позже забрали и тетю. Никто из них не вернулся. Мама осталась полной сиротой. Жизнь у нее была трудной, и характер тоже. Но до конца дней своих она оставалась человеком добрым, доверчивым и отзывчивым на чужое горе. Дневник, оставленный ею, был для меня настоящим потрясением. Это материал для отдельной книги. Молодость ее пришлась на 30-е годы. Сколько невероятных детективных событий происходило с ней. Чего стоит одна только история направления ее 6 классами образования учительницы русского языка в далекие горные аулы, из которых ее предшественницы живыми не вернулись. Но ей удалось вырваться и добраться до России. Это было настоящее чудо. Она говорила в конце жизни: «Я всегда чувствовала, что меня кто-то хранил. Теперь понимаю, что Бог». Ехать ей было некуда, и поэтому после долгих скитаний мама приехала в Туркмению по комсомольской путевке в Ашхабад в 1948 году восстанавливать город после страшного землетрясения. Хотя и здесь у нее тоже были тяжелые испытания, которые, кстати, помнит моя старшая сестра. Она еще маленькой девочкой пережила с мамой большие скорби и поэтому выросла гораздо более глубоким человеком, чем я. Помню, как в юности я стремилась оставить дом, уехать куда-то, что, в общем, и получилось, потому что мы с сестрой разъехались по двум столицам на учебу, где по окончании института и осели. И как мне дороги сейчас воспоминания о детстве, о маме. Как хорошо, что остался дневник. Мама прожила такую тяжелую жизнь, но не считала себя несчастливым человеком. А когда знаешь, какие испытания были в ее судьбе, то многие проблемы твои, кажется, просто яйца выведенного не стоит. И как это помогает в преодолении любых трудностей. Хочу сказать, что в последние годы мама была особенно счастлива, потому что нам удалось перевести ее в Россию, где она жила рядом с нами, со своими детьми, но в своей квартире. Это было тоже связано с чудом, о котором, наверное, стоит когда-нибудь рассказать.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. – Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
3: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
2: «Ему жаще хочете, просите, и будет вам».
1: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему, Иисусу, предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью.

0: бывает, что-то плохо выходит, и в то же время чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем и поймешь – это весна. Михаил Пришвин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Давайте просклоняем по падежам два слова – «сон» и «слон». Они похожи, поэтому, наверное, изменяться должны одинаково. Но вот что получилось. «Сон», «сна», «сну». Но «слон», «слона», «слону». Заметно, что у существительного «слон» буква «о» остается, а у слова «сон» исчезает. Такая исчезающая гласная называется «беглый». Почему же и куда она убегает? Перед нами результат исторического явления в языке – исчезновение или, по-научному, падение кратких гласных в XII-XIII веках. Существовали в языке особые звуки – ер и ерь. Увидеть, как они выглядели на письме, можно, посмотрев на твердые и мягкие знаки. Данные буквы-знаки раньше обозначали полноценные гласные звуки. Они произносились очень кратко. Лингвисты называют их редуцированными, от латинского «reductio», что значит «возвращение», «уменьшение». «Ер» означал звук, похожий на короткий «о», а «ерь» – на короткий «э». Например, слово «сон» звучало как «сун», а слово «день» – как «день». Со временем эти краткие звуки стали изменяться. Под ударением они превратились в полноценные гласные. «Ер» стал звучать как «о» или «ы», а «ерь» – как «е». «Сон», «день», «отец». А в неударной позиции эти гласные перестали произноситься. Поэтому данное явление отразилось при изменении слова. В слове «сон» звук в корне стоит под ударением, он произносится. А в слове «сна» ударение смещается, и звук в корне убегает. Итак, беглые гласные «о» и «е» появляются в слове при изменении его формы, а затем исчезают, как бы превращаясь в отсутствие звука. Они сбежали из древнерусского языка, где были полноценными редуцированными гласными звуками. Беглые гласные встречаются в разных частях слова. В корнях – лоб – лба, ветер – ветра, пришел – пришла. В суффиксах – замочек – замочка, вишня – вишен – вишенка. В приставках – свить – сорвать, обвить – оборвать. Беглые гласные не убежали навсегда. Они лишь чередуются с так называемым нулевым звуком. Это интересное явление – наследие древнерусского языка, где краткие звуки, выраженные на письме буквами «ер» и «ерь», либо исчезали, либо превращались в современные «о» или «е». С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Этими объятиями.
0: Актуальная тема.
2: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
3: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
4: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
3: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
4: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
2: Это была рекламная информация о наших проектах.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях насельник Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе иеромонах Анастасий Байков. Наш гость расскажет о своем удивительном пути к вере и священству, а также о миссионерском служении среди молодежи. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о взаимосвязях светского и церковного искусства. Сегодня у нас в студии специалист по истории русской литературы, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о том, насколько древнерусская литература совпадает или, наоборот, идет вразрез с религиозным мировоззрением.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: рассказывает ассистент хирурга Артур Мельник.
1: Я хочу рассказать про своего старшего брата Сергея, который является настоящим примером добра. У меня, кроме Сергея, есть еще сестра и один брат. Папа нас бросил, когда я был совсем маленький, и маме приходилось работать круглые сутки, чтобы хоть как-то нас прокормить. Сергей тогда единственный ходил в школу, остальные в детский сад или сидели дома со мной, так как часто болели. Мне было 6, а Сергею 10. В школе в столовой он собирал недоеденную еду и приносил нам и маме домой. Однажды это увидела работница столовой и сказала, чтобы Сергей зашел к ней после урока. Он тогда так испугался. Он боялся, что расскажет маме и его выгонят из школы. Но работница сказала, что она будет сама собирать ему еду каждый день, и он будет после уроков заходить к ней. Так наша семья смогла выжить. Эту историю брат рассказал мне совсем недавно. Но я знаю точно, что у меня самый прекрасный и добрый брат, который с 10 лет заботился о нас и не стыдился при своих одноклассниках собирать нам еду. Он для меня не просто показатель добра, он человек, который научил меня этому добру. Мы теперь с ним вместе отдаем деньги в нашу школу, чтобы там кормили малоимущие семьи. Брат, спасибо тебе за все.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, в миру Ермолай, и родился в первой трети XVI века. Еще подростком Ермолай ушел с родного Дона в Казань. Много лет он служил в разных храмах города. Священник стал одним из очевидцев явления чудотворной казанской иконы Божией Матери. Обладая литературным дарованием, он сам позже составил сказание об этом событии. В конце 80-х годов Ермолай принял монашеский постриг с именем Ермоген и вскоре стал первым казанским митрополитом. При нем состоялось обретение мощей великих казанских святителей, архиепископов Гурия и Германа, епископа Варсонофия. В 1606 году митрополит Ермоген был избран патриархом Московским и всея Руси. В период смутного времени он активно противостоял попыткам насадить в России чуждую веру и чуждых правителей. В своих посланиях Ермоген обличал изменников Родины. По всей стране расходились его грамоты с призывами к народу встать на освобождение Москвы от врагов. Патриарха заточили в Чудов монастырь. Но и из тюрьмы Ермоген поддерживал русское ополчение, уже стоявшее на подступах к Москве. Святитель скончался мученической смертью от голода. В лике святых его прославили в 1913 году. Церковь почитает священномученика Ермогена как одного из столпов русского православия. Мы вспоминаем его слова: «Следует стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование будь тверд. Требуется претерпеть мучения, претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими. Это большое благо». И сам патриарх Ермоген не отступил от своих слов, до самой смерти отстаивая православную веру. Мы с почтением обращаемся к священномученику Ермогену, патриарху Московскому. Святой мученик Ермоген, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Перу немецкого композитора Роберта Шумана принадлежит один из самых ярких фортепианных циклов в истории музыки. Называется он «Карнавал». Цикл создавался в 30-х годах XIX века, в то же время, когда Шуман активно занимался музыкальной критикой и писал статьи о современном искусстве. Для него было важно, чтобы искусство служило людям, вдохновляло их, было живым, искренним, правдивым. «Карнавал» словно продолжает эти размышления, но уже языком музыки. Это цикл миниатюр, каждая из которых – небольшой портрет или образ. Здесь появляются и реальные люди, и вымышленные персонажи, и даже собирательные типы. Среди героев «Карнавала» – члены семьи композитора, например, любимая супруга Клара, выступающая в цикле под именем Киарина, а также друзья Шумана и композиторы, которых он особенно ценил. Так одна из пьес носит имя Шопен. Фредерик Шопен и Шуман были знакомы, хотя близкой дружбы между ними не сложилось. Тем не менее, Шуман высоко ценил музыку своего коллеги, ее сосредоточенность и внутреннюю чистоту, и включил образ композитора в свой цикл. Пьеса «Шопен» из фортепианного цикла «Карнавал» Роберта Шумана – одна из самых лиричных страниц «Карнавала». Давайте послушаем ее в исполнении Даниила Трифонова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем путем Его Евангелия, путем исполнения Его воли и служения Его детям, Он всегда будет рядом с нами. Он нас поддержит и вдохновит. Он позволит нам исполнить наше собственное предназначение. Даже если мы, подобно апостолу Павлу, окажемся со связанными руками в руках наших врагов.
0: Апостольские чтения.

0: Царица Небесная своими стопочками прошла, взяв себе в удел эту обитель. Кто канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев. Говаривал великий старец, преподобный Серафим Саровский, о святой канавке. Когда я первый раз взялась исполнять это правило, мне показалось, что все предельно просто. Шла и читала. Вот только канавка закончилась, а я и половины правила не прочла. Не получилось. А почему? Канавка в длину 725 метров. Не такая уж короткая. У других получается. В чем же дело, подумала я. Ведь батюшка Серафим не мог оставить невыполнимое правило. Буду пробовать. «Богородица, Дева, радуйся», — начинаю я читать про себя. «Ой, как красиво тут все посажено!» — промелькнуло в голове. Возвращаюсь к молитве. «Господь с тобою, благословенна ты в женах», а рой мысли продолжает жужжать. «Мне еще надо на источник успеть, записки подать и в музей попасть». Снова возвращаю мысли к молитве. «И благословен плод чрева твоего, а еще надо за крестников помолиться», — проносится в мыслях. «Яко спаса родила еси души наших». После таких мыслей я отсчитываю вторую или третью бусину на браслете в счет одной из 150 прочитанных молитв. Нет, так мне никогда не успеть 150 молитв прочитать. Ум, глаза, мысли скользили, будто опытный серфер по волнам бытовых проблем, похищая внимание у молитвы, за которую обещана благодать трех земных уделов Богородицы. Еще и еще, пробуя держать в уме только текст одной молитвы, я продолжала идти по святой канавке. В итоге, когда большим усилием воли мне удалось удержать внимание на Богородичном правиле, я дочитала его довольно быстро. До конца канавки оставалось еще 10 метров. Успела помолиться своими словами. Вот, оказывается, в чем заключается труд молитвы. В сохранении внимания на том, что ты читаешь и кому обращаешь свои молитвы. Выстояв в жесточайшей борьбе с роем помыслов и псевдоважных в этот момент дел, человек выходит победителем и обретает бесценный опыт сосредоточенной молитвы, который так важен в христианской жизни.
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью.

Радио «Вера». Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. Однажды он увидел, как христианский монах Лукиан отдал нищему свою одежду. Епифаний поразился такому милосердию и попросил инока рассказать ему о Христе и христианстве. Вскоре он принял крещение и монашеский постриг в обители Лукиана. Епифаний переписывал богослужебные книги и творения авторов христиан, следил за библиотекой. За свои подвиги в молитве и посте он сподобился дара чудотворения. Епифаний не стремился к людской славе и ушел из монастыря в пустыню. Там его схватили разбойники и держали в плену. Один из них позже стал монахом и учеником Епифания. Вместе они ушли из плена и со временем основали свою обитель. Жители кипрского города Саламин избрали праведного Епифания своим епископом. Он не стремился к этому, но согласился из послушания. Епископ Епифаний скончался по пути из Константинополя в Саламин. Епифаний покинул столицу империи, так как не желал участвовать в беззаконном суде над великим христианским святителем Иоанном Златоустом. На 7-м Вселенском соборе святителя Епифания назвали отцом и учителем церкви. До нашего времени сохранились некоторые его труды по богословию и опровержению ересей. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы не оставляем почитания святых, надеемся на их предстательство перед Господом и просим сегодня святителя Епифания, епископа Кипрского, святой Епифаний, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Когда в семье жизнь построена на камне веры, неотделима от храма Божия, такая семья становится домашней церковью и малым ковчегом спасения. Говорил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Семья предстоятеля Русской Православной Церкви, по его словам, именно такой и была – дружной, объединенной духом православной церковности. О своих родителях и времени, проведенном рядом с ними, святейший всю жизнь хранил теплые воспоминания. Будущий патриарх был единственным сыном Михаила Александровича и Елены Иосифовны Ридигер. Родители его встретились в столице Эстонии Таллине в середине 1920-х годов. Молодые люди познакомились на одном из собраний русского студенческого христианского движения. Оба были его активными участниками. В 1926 году обвенчались, а в 1929 на свет появился Алексей. Так нарекли мальчика в крещении в честь преподобного Алексея Человека Божия. Первые детские воспоминания Алёши Ридигера были связаны с храмом. Вместе с отцом и матерью он посещал Таллинский Александро-Невский собор и Симеоновскую церковь. По семейной традиции, каждое лето Ридигеры отправлялись в паломничество. Как правило, ездили в Пюхтицкую обитель или Псково-Печерский монастырь. А самым дорогим подарком стало для Алёши Евангелие, которое он получил на шестилетие от своей бабушки Аглаиды Юльевны. «Алёше для чтения и назидания», – надписала она книгу. Дома в маленькой хозяйственной постройке семилетний Алёша устроил часовенку с иконами, свечами и подражал там священникам, ведущим службу. Родителей это смущало. Уместны ли такие игры? Не стоит ли их запретить? Михаил Александрович даже съездил на Валаам посоветоваться на этот счет с монастырскими старцами. Монахи ответили: «Не препятствуйте». А вскоре мальчик доверительно поделился с отцом и матерью. Он хотел бы в будущем стать священником. А пока в 1942 году священный сан принял отец Алёши. Михаил Александрович был рукоположен во иерея в Казанском храме Таллина. Шла Великая Отечественная война. Священник Михаил Ридигер нес служение, духовно окормлял русских военнопленных, которых немцы через Таллин перевозили в Германию на принудительные работы. 13-летний Алексей посещал пленных вместе с отцом, помогал и учился у него состраданию, любви к ближнему. Мать Елена Иосифовна, по воспоминаниям патриарха Алексея II, военные годы к своему ежедневному молитвенному правилу добавила акафист иконе Божьей Матери «Всех скорбящих радость». И сын часто молился вместе с нею. Алексей принял священный сан в 1950-м, когда ему исполнился 21 год. Молодому священнику предложили на выбор несколько приходов. Алексей отправился в город Їхві на северо-востоке Эстонии. «Это недалеко от Таллина», – объяснял впоследствии патриарх, – «и я мог часто навещать родителей». Священник Алексей Ридигер стал настоятелем Їхвицкого Богоявленского собора. Спустя 8 лет его перевели в город Тарту, в Успенский собор, и назначили благочином местного церковного округа. Вместе с сыном переехали и его родители. В Тарту в августе 1959 года отошла ко Господу Елена Иосифовна Ридигер. Кончина матери глубоко потрясла Алексея. Именно тогда он решил стать монахом. Спустя 2 года, в марте 1961-го, в Троице-Сергиевой лавре протоиерей Алексей Ридигер принял постриг. В монашестве его нарекли тем же именем – Алексей, в честь святителя Алексея, митрополита Московского. А спустя год после пострига скончался отец будущего патриарха. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II запомнился людям добротой и открытым сердцем. «В семье меня учили видеть доброе в людях, проявлять любовь и внимание к ближним. так всегда поступали мои родители», — говорил святейший патриарх.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний ученого Алексея Локтева. Великая Отечественная война. Блокадный Ленинград. По Божьей милости я познакомился с Николаем Ивановичем Цухановым, прошедшим ГУЛАГ, штрафной батальон и вышедшим оттуда в таком светлом состоянии, какое трудно описать словами. Он был прихожанином Преображенского собора, где исполнял обязанности председателя ревизионной комиссии. Его дед был главным судьей Российской империи и глубоко верующим человеком. Жили Николай Иванович и его жена Мария Александровна на улице Пестеля, в доме под номером 13. Парадный вход был с улицы, а окна их комнаты выходили во двор, в конце которого располагался флигель. В один из блокадных дней дворовый флигель загорелся от зажигательной бомбы. Мария Александровна взяла из Киота потемневшую икону Божьей Матери, неопалимая Купина, и троекратно перекрестила этой иконой горящее здание. Огонь стал уменьшаться, а потом и вовсе погас. Через несколько дней икона высветлилась.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одна из самых древних молитв в христианстве называется «Песнь Симеона Богоприимца». Праведный Симеон был, согласно преданию, одним из 72 переводчиков, работавших над текстами Священного Писания. Когда Симеон переводил с еврейского на греческий язык книгу пророка Исаии, он натолкнулся на фразу, смутившую его. «Се дева в чреве приимет и родит сына». Решив, что в текст закралась ошибка, Симеон попытался исправить слово «дева» на слово «жена». Но в этот момент явился ангел. Он удержал руку праведника и сказал ему: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы». Пророчество сбылось. Проходили десятилетия. Симеон стал глубоким стариком, но все продолжал жить. Он ждал прихода Спасителя. Когда ему исполнилось 360 лет, по внушению ангела Симеон пришел в Иерусалимский храм, куда в это время Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа. Произошло сретение, то есть встреча старца Симеона и Мессии, рожденного от Девы. «Теперь ты отпускаешь раба своего, владыка», произнес Симеон, приняв на руки Бога-младенца. Эти слова и стали началом песни Симеона Богоприимца, молитвы, которая до наших дней поется или читается в храмах на каждой вечерней службе и является своеобразным символом встречи двух эпох – Ветхого и Нового Заветов. Давайте поразмышляем над текстом этого молитвословия и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения на русском языке звучит так. «Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». По-церковно-славянски фраза звучит так. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения. –

Вторая часть песнопения на русском языке звучит так. «Потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Яковидисто очи мои, спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей твоих, Израиля». Этими словами праведный Симеон утверждает, что Спаситель родился среди народа Израилева и что учение Христово просветит все человечество. Давайте послушаем второй фрагмент песни Симеона Богоприимца.

Молитва «Ныне отпущаеши» не случайно входит в состав вечернего богослужения. Она будто предуготовляет верующих к мирному, спокойному завершению дня с чувством благодарности за все, что дал нам Господь, и смирения перед всеми обстоятельствами, которые Он послал. С таким смирением и жил праведный Симеон, принявший всем сердцем волю Божью. Давайте послушаем песнь Симеона Богоприимца полностью в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Святитель Герман, патриарх Константинопольский, родился в VII веке. Отец его, один из первых сенаторов Византии, был убит в результате дворцовых интриг. Маленького Германа отдали в монастырь для получения духовного образования. Он глубоко изучил Священное Писание, стал известным и уважаемым священником. Со временем Германа пригласили на епископскую кафедру города Кизик, а впоследствии избрали патриархом Константинопольским. Он твердо встал на защиту православной веры, когда в империи стала господствовать ересь иконоборцев. Противником почитания святых икон покровительствовал сам император Лев Исавр. С его согласия иконы сжигались, а тех, кто создавал их, почитал или прятал, заключали в тюрьмы, ссылали и казнили. Силы были неравны. Патриарх Герман вынужден был оставить первосвятительскую кафедру. За день до этого он назвал императора еретиком. Лев не стерпел такого оскорбления и послал воинов, которые жестоко избили патриарха. Герман удалился в монастырь, где прожил до своей кончины почти 15 лет. Святитель Герман известен как церковный писатель. Кроме богословской ценности, которую представляют его труды, они содержат множество интересных исторических сведений. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. В этот день Церковь чтит память святителя Германа, патриарха Константинопольского, и обращается к святому с молитвенной просьбой. Святитель Герман, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
0: Краски России.
2: Простите, пожалуйста, вы мне не поможете? Где-то здесь должна быть работа художницы Антонины Ржевской.
3: Вы, наверное, имеете в виду ее картину «Сироты». О, это очень горячо любимый мною экспонат нашей крымской Третьяковки. Да-да, так мы, местные жители, называем Севастопольский музей изобразительных искусств. Работа, о которой вы говорите, в соседнем зале. Пойдемте, я покажу.
2: А, да, вот и она. Замечательное полотно. Насколько я помню, это одна из первых известных работ Антонины Леонардовны Ржевской. Художница написала ее в 1893 году, и почти сразу картину приобрел для своей коллекции меценат Козьма Солдатенков.
3: Верно. А в 1925-м работа оказалась в нашем музее. У нее очень печальный сюжет. Две крошечные девочки, мирно играющие на полу, вероятно, потеряли родителей, но пока не вполне осознают этого. А вот пожилая женщина в черном, что сидит рядом на диване, наоборот, убита горем. Взгляд ее пустой, отсутствующий, как бывает в самые горькие моменты, когда уходят близкие. Картина мне детство напоминает.
2: Вы, наверное, в детстве тоже кого-то близкого потеряли?
3: Мы с сестрой рано остались сиротами. Родителей не стало, когда мы еще в школу не ходили. Нас растила бабушка. И знаете, все равно почему-то вспоминаю детские годы с улыбкой.
2: Вот теперь я понимаю, почему вы назвали картину «Горячо любимой».
3: А я часто прихожу в Севастопольский музей, чтобы полюбоваться этой работой. Вы только посмотрите на маленьких беззаботных девочек. Одной из них где-то 3 года, другой около 5. А как правдиво, жизненно изображена их бабушка. Даже хочется ее утешить, поплакать вместе с нею.
2: Согласен с вами. Художнице во всех ее работах удавалось передать с помощью красок подлинные человеческие чувства. Может быть, потому что она выросла в обедневшей дворянской семье. Ей с детства приходилось терпеть и нужду, и лишения. Вот поэтому и героини Антонины Ржевской вызывают у нас сочувствие.
3: А вы обратили внимание на положение тела пожилой героини картины? Смотрите, ее фигура наклонена вправо, будто теряет равновесие, а рука беспомощно опущена вниз. Кажется, что со смертью родного человека у женщины в буквальном смысле земля ушла из-под ног.
2: Интересное наблюдение. Ну, кстати, сюжет картины вымышленный, к счастью. Образы девочек-сирот художница писала со своих маленьких дочерей – Елены и Антонины. А в роли пожилой героини изобразила свою мать – Александру Ивановну Попову.
3: Но главные герои здесь все же девочки. Ведь картина называется «Сироты». И, несмотря на печальный сюжет, она наполнена светом и нежностью.
2: Думаю, это потому, что общий тон полотна светлый, по-детски беззаботный. Краски пастельные, преобладают голубые, розовые и сиреневые оттенки. Да и сами девочки, как маленькие ангелы в белых платьях. Смотришь на них и от всего сердца сочувствуешь двум беззащитным созданиям, которые так рано лишились родителей. А ведь впереди у них большая и сложная жизнь.
3: Вот так же и мы с сестрой. Было трудно, конечно, но мы не унывали. Трудились, помогали друг другу, поддерживали. Ведь мы родились и выжили, слава Богу.
2: Да, значит, жизнь продолжается. Печали неизбежны, к сожалению, но именно они заставляют чувствовать по-настоящему и ценить те драгоценные дары, которые нам дает Господь. Здоровье, крышу над головой, наших родных и друзей. А трудности и лишения учат нас сопереживать.
3: А еще учат состраданию такие замечательные художницы, как Антонина Ржевская, автор полотна «Сироты», которые снова и снова возвращают меня в детство.
4: Картину Антонины Ржевской «Сироты» можно увидеть в Севастопольском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка вынесет чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просворочка, а вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просворочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога – это просфора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день не злиться опять, не говорить, а то он опять пропадет.
10: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
11: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просверочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
12: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Книга поможет нам понять и прочувствовать молитву преподобного Ефрема Сирина и великий покаянный канон Андрея Крицкого. напомнит, почему были изгнаны из рая Адам и Ева. И дальше день за днем поведет нас по пути Великого Поста к празднику Светлого Христова Воскресения. Детскими воспоминаниями о чистом понедельнике поделится с нами на страницах книги «Великий пост. Чтение для детей на каждый день» писатель Серебряного века Василий Никифоров-Волгин. Долгая-долгая строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, восстань, что спиши?» Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься. И начинаю думать о своих грехах. Недавно запустил комом снега в спину извозчика. Приятеля своего Гришку обозвал и при встрече с батюшкой не снял шапку. Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Писательница Клавдия Лукашевич в рассказе «Мое милое детство» принесет радость вербного воскресения и подхватит его в своих поэтических строках Афанасий Фет. А составители сборника «Великий пост. Чтение для детей на каждый день» напомнят: поститься значит не только отказываться на время от чего-то, что очень нравится, например, вкусной еды. Самое главное в посте – это добрые дела, жизнь со всеми в мире, стремление быть ближе к Богу. Тогда Бог идет нам навстречу, и мы после Великого Поста с радостью встречаем праздник Его Светлого Воскресения. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: энергия действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание радио «Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География Веры.
1: Сегодня имя писателя Ивана Шедловского малоизвестно в России. А между тем его биография – часть славной истории Белогорья. Иван Николаевич родился 27 ноября 1816 года в селе Грушевка Белгородской губернии в семье небогатого дворянина. Получил юридическое образование в Харьковском университете и был определен на службу в Санкт-Петербург. В северной столице познакомился с Достоевским. Молодые люди проводили время в беседах, о которых Федор Михайлович позднее вспоминал. Сколько поэзии, сколько гениальных идей. Талант Шедловского отразился в литературном творчестве. Иван Николаевич сочинял стихи и пьесы, писал статьи по истории Русской Православной Церкви. В 50-х годах 19 века он отправился в Валуйский Николо-Успенский монастырь с намерением принять иноческий постриг. Прожил там больше года послушником, затем по совету духовника вернулся в родную Грушевку, где занялся просвещением крестьян. Документальные свидетельства о незаурядном жителе Белогорья бережно хранятся в Белгородском литературном музее.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Может показаться, что идеальных семей

0: не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио Вера.
1: Светлые истории на Радио Вера.
2: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио Вера, и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с настоятелем храма Рождества Богородицы в селе Пояркова, священником Александром Насибуллиным, будем вспоминать светлые истории о людях, явивших истинную любовь в жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на Радио Вера. Каждый понедельник в 18.00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел, и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам, по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем путем Его Евангелия, путем исполнения Его воли и служения Его детям, Он всегда будет рядом с нами. Он нас поддержит и вдохновит. Он позволит нам исполнить наше собственное предназначение. Даже если мы, подобно апостолу Павлу, окажемся со связанными руками в руках наших врагов.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Сирени бледные дождем к земле прибиты, замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр

Радио «Вера». Светлое радио. Невозможно ни умолить, ни увеличить. И невозможно исследовать дивных дел Господа. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Александры Голицыной. 1880 год. В Дрезденской церкви меня впервые поразили слова Евангелия, которые я, вероятно, раньше не замечала. Я любила церковное пение, когда оно было стройным. Были у меня любимые напевы, особенно седьмая херувимская Бортнянского. К чтению Евангелия я не прислушивалась, верно думала о другом. Но в этот раз меня потрясли слова «Аз есмь пастырь добрый». Меня это вдруг глубоко тронуло. Мне показалось, что слышу эти слова впервые. Когда мы вернулись домой, и я могла улучить минуту, то стала рыться в своем Евангелии, пока не нашла эти запавшие в сердце слова. Но все эти душевные переживания я таила в себе и никому о них не говорила.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Апостол Павел немало странствовал, проповедуя Евангелие язычникам. Свое последнее миссионерское путешествие в Рим он совершил под конвоем. По навету иудеев Павла арестовали, чтобы доставить в столицу империи на суд кесаря. Христиане Рима, узнав о приезде проповедника, вышли ему навстречу на подступы к городу, и он, увидев братьев во Христе, возблагодарил Бога и ободрился. Описывая эти события в книге «Деяния святых апостолов», евангелист Лука точно указывает место, где произошла первая встреча Павла с римлянами – возле пристанища для путников, которое называлось «Три гостиницы». Это место считалось самым удобным для остановки путешествующих по Аппиевой дороге, одному из значимых римских трактов. В трех гостиницах в 59 году до Рождества Христова несколько раз останавливался Марк Тулий Цицерон. Римский философ оставил в своих записках отзывы об этом постоялом дворе и указал, что он одновременно является одной из станций государственной почтовой службы. По всей вероятности, именно это обстоятельство заставило конвоиров апостола Павла остановить свой выбор на трех гостиницах. Стражи были обязаны отправлять депеши с отчетами о том, как арестованный следует на суд. Ученые неоднократно выдвигали гипотезы, где именно располагались три гостиницы. Но ни одна из версий не находила археологических подтверждений. Лишь осенью 2015 года, во время раскопок, проводимых археологическим управлением Лацио, одного из районов Рима, были обнаружены остатки древнего комплекса зданий. Руководитель экспедиции профессор Николетта Кассиери сделала заявление, что это не что иное, как пристанище путников, известное под названием «Три гостиницы».
1: Древние руины были обнаружены на 58-м километре Аппиевой дороги, которая сохранилась и поныне. В процессе раскопок взору археологов предстала отделанная бордюрами мощеная тропа, соединяющая основной тракт с обширной каменной площадкой, предназначенной, вероятнее всего, для маневров транспорта. На площадку выходили два здания, если судить по сохранившемуся основанию, довольно большого размера. Одно из них могло служить стоянкой для повозок, а другое – конюшней. Здесь же ученые обнаружили руины большого дома, остатки стен которого сохранили фрагменты фресок, а пол – мозаичное покрытие. Дом был соединен большим двором с банями-термами, в которых уцелели цистерны для воды. Все артефакты получили датировку между первым и вторым веками христианской эры.
0: Раскопки в районе, где работала экспедиция Николетты Кассиери, проводились и ранее. В 90-х годах 20 века здесь нашли фрагменты каменных плит и столбов, украшенных христианскими символами, характерными для 8 века. Вероятнее всего, это были развалины древней церкви. Эта давняя находка приобрела особое значение в связи с последним открытием археологов. Дело в том, что в церковных документах сохранились свидетельства, что три гостиницы дали имя епископской кафедре, которая здесь находилась.
1: В документах Латеранского собора, созванного римским императором Константином Великим осенью 313 года, из шести архиереев епархии Лацио один назван как епископ Феликс из трех таверн. Архипастыри с таким своеобразным титулом упоминаются также в документах римских церковных соборов 8 и 9 веков. Учреждение епископской кафедры в скромном пригороде Рима напрямую было связано с тем памятным местом, где апостол Павел встретился с христианами столицы. Вполне естественно, что здесь на протяжении нескольких веков находились храм и резиденция для духовенства. И тот факт, что в одной географической точке были обнаружены фрагменты церковных строений 8 века и остатки гостиничного комплекса 1 столетия, свидетельствует в пользу предположения, что это те самые три гостиницы, которые упомянул апостол Лука в книге «Деяний».
0: Апостол Лука оставил в своих трудах множество точных указаний, которые позволяют не только читать его книги как часть Священного Писания, но и воспринимать их в качестве исторических источников. Три гостиницы, упомянутые евангелистом в рассказе о последнем путешествии апостола Павла, стали для ученых зацепкой, вокруг которой были выстроены поиски точного маршрута великого христианского миссионера. И эти исследования увенчались успехом.

Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Преподобный Дионисий Радонежский, в миру Давид, родился в 70-х годах XVI века в городе Ржеве. Он принял постриг в Старицком Успенском монастыре, со временем стал настоятелем обители. Во время событий смутного времени Дионисий был ближайшим помощником святителя Гермогена, патриарха Московского. В 1610 году его поставили архимандритом Троицы Сергиевой Лавры. При Дионисии там открыли дома и больницы для раненых и тех, кто остался без крова в результате польско-литовского нашествия. Братья урезала свои и без того скудные трапезы, чтобы отдавать побольше припасов больным. Архимандрит Дионисий вместе с иноком Авраамием Палицыным составлял послание с призывом жертвовать средства на народное ополчение. Он обращался к князю Дмитрию Пожарскому с просьбой ускорить поход на Москву. После воцарения на московском престоле царя Михаила Федоровича Романова архимандрит Дионисий возглавил работы по исправлению богослужебных книг. За долгие годы накопились ошибки в рукописных копиях, были неточности и в печатных изданиях. Но нашлись недоброжелатели, которые обвинили Дионисия в ереси. Его отлучили от церкви и бросили под стражу. Спасся он благодаря вмешательству патриарха Филарета, который вернулся из польского плена. Дионисия оправдали, труды по приведению богослужебных книг к соответствию с греческими оригиналами были продолжены. Преподобный Дионисий прославился своей строгой духовной жизнью и трудами по восстановлению лавры преподобного Сергия. Церковь чтит преподобного Дионисия Радонежского не только как подвижника и патриота. Еще она прославляет святого за его дела милосердия и просветительские труды. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Преподобный Дионисий Радонежский, моли Бога о нас».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Якорь – надежда кораблю, а вера – якорь человеку на земле и на море. Архимандрит Павел Груздев.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Способны ли наши поступки, слова и мысли влиять на мироздание? Можем ли мы не только принять участие в той войне, которую, по словам Федора Михайловича Достоевского, дьявол ведет с Богом на поле сердца человеческого, но и сделать свой вклад в победу над злом в мире? Современная писательница Стася Земчонок в повести «Дельфис. Начало» исследует этот вопрос. В центре повествования 12-летняя сирота Аня, которая попадает из современной Москвы в волшебную страну Дельфис. Там она узнает о надвигающейся опасности. Дельфису грозит гибель от Блафа, всемирного носителя зла, мечтающего поработить все миры. Жители Дельфиса вступили в битву либо против Блафа, либо за него. Король страны просит Аню о помощи. «Но что я могу сделать?» – изумленно восклицает девочка. Вместо ответа король показывает Ане колонну, высеченную из темно-серого мрачного камня. Так выглядит мир людей, в котором Блаф уже давно обосновался. Он раскинул свои сети всюду, его яд проник в каждое сердце. «И в мое тоже», – понимает Аня, когда король кладет ей на ладонь серый камень. Символ ее сердца. Через этот образ автор повести раскрывает идею первородного греха, который наследует каждый человек. Аня потрясена увиденным, но все же девочка понимает: нельзя отказываться от борьбы. Во имя жизни, света и красоты нужно выступить против Блафа. «Хорошо, я буду сражаться», — говорит она. И серый камень в ее руках вспыхивает светом. Король возвращает камень Ани в серую колонну, и девочка видит, как от него бегут искорки, оживляя прочие камни. Аня понимает, насколько важным было ее согласие встать на сторону света. Оно на ее глазах пусть немного, но изменило мироздание. Возможно ли подобное? Митрополит Сурожский Антоний, проповедник 20-го столетия, говорил, что каждому человеку верен крохотный участок Вселенной – его сердце. Но от состояния этого участка зависит и судьба всего мира. Вот и Аня, героиня повести «Дельфис. Начало», осознает: «Если хочешь, чтобы свет победил в мире вокруг тебя, сделай все для того, чтобы он победил в твоей душе».
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях насельник Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе иеромонах Анастасий Байков. Наш гость расскажет о своем удивительном пути к вере и священству, а также о миссионерском служении среди молодежи. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о взаимосвязях светского и церковного искусства. Сегодня у нас в студии специалист по истории русской литературы, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о том, насколько древнерусская литература совпадает или, наоборот, идет вразрез с религиозным мировоззрением.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
3: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
4: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем –

0: тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: «И мужащий хочет, и просите, и будет вам».
2: В прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему и Иисусу предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам, подчинив себя гордости и властолюбию. Враги Христа образуют общность, опирающуюся на своего рода единство. Но что лежит в основании данного единения? Упомянутые уже гордость, властолюбие и страх. Страх потерять положение в обществе, контроль над народом, это касается фарисеев и служителей Иерусалимского храма, и страх утратить власть над миром, это касается уже дьявола и его духовных приспешников. Таким образом, мы имеем дело с суррогатом единства, вынужденной сплоченностью тех, чьи ум и совесть омрачены страстями. Это становится очевидным, когда сравниваешь союз противников Спасителя с тем, как Сын Божий описывает свои отношения с Небесным Отцом. Они, отношения, опираются на искреннюю любовь, стремление вместе служить правде. Христос называет себя виноградной лозой, за которой внимательно следит виноградарь Отец. Каждый, кто стремится исполнять заповеди Сына Божьего, становится ветвью этой лозы, наполняется ее живительными соками, приносит вкуснейшие, ароматные плоды добродетелей. Таким образом, единство, явленное нам во Христе, исходит изнутри, а не снаружи. Этому единению не требуются какие-то внешние рамки, подпорки. Тут нет места для страха, вынужденного терпения друг друга. Нет, мы видим истинное, органическое единство, наполненное светом, истиной и жизнью. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, домодедовская икона Богородицы в судьбах России.
1: Образ Божией Матери, покрывающая, был написан в конце 19-го столетия. Имя его создателя неизвестно. Считается, что православного иконописца вдохновило произведение французского художника 17 века Пьера Миньяра «Мадонна с виноградом». Так же, как на этой картине, Богородица и Богомладенец на иконе держат вместе спелую виноградную гроздь. Иисус при этом укрыт краем платка своей матери. Она словно хочет защитить сына от будущих страданий. Образ покрывающая очень любила православная подвижница конца XIX – начала XX века Фомарь Марджанова. Грузинская княжна по происхождению, она приняла монашеский постриг у себя на родине. А переехав в Россию, основала в 1910 году Серафимо-Знаменский скит в Домодедово, в 30 километрах от Москвы. Икона «Покрывающая» хранилась в келье игуменьи Фомари. Матушка много часов провела в молитве перед ней. Глубокий богословский смысл в этом образе видел и духовник-насельниц Серафимо-Знаменского скита, епископ Арсений Жадановский. Он говорил, что Иисус на иконе призывает верующих искать прибежище под молитвенным покровом Богородицы и чаще причащаться святых тайн, ведь виноград – один из символов причастия. Эти мысли владыка Арсений выразил в богослужебном тексте, акафисте, который он составил в честь образа Божией Матери «Покрывающая». Икона долгое время оставалась одной из чтимых святынь Серафимо-Знаменского скита. По месту своего пребывания она получила в народе еще одно название – Домодедовская. В 1925 году монастырь закрыли. Матушка Фомарь осталась без приюта и вместе с другими сестрами скиталась по углам. Образ Богородицы, покрывающая, сопровождал монахиню в невзгодах. В 1931-м Фомарь Марджанову арестовали и приговорили к ссылке в Иркутскую область. По возвращении она вскоре скончалась от туберкулеза. Верующие сохранили святыню, принадлежавшую подвижнице. И когда в 2010 году в Серафимо-Знаменском скиту вновь зазвучала монашеская молитва, домодедовская икона вернулась под его своды.
0: Небесная заступница, домодедовская икона Богородицы в судьбах России.

Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воли.

Радио «Вера». Светлое радио. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Антон Чехов.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма священника Павла Флоренского своим детям. 1919 год. Сергиев Посад. Мои милые, в это тяжелое время друзья и знакомые много помогали нам, и без помощи их нам не выжить бы. Многие проявляли доброту и внимание нами, незаслуженные. И вы, мои хорошие, будьте всегда в жизни добры к людям и внимательны. Не надо разбрасывать имущество, ласку, совет, но старайтесь чутко прислушиваться и уметь вовремя прийти с действительной помощью к тем, кого вам Бог пошлет, как нуждающихся в помощи. Будьте добры и щедродательны. Когда же вам самим будет плохо, то воззовите к Богу, обратитесь к святым угодникам, к Николаю Чудотворцу, к преподобным Сергию и Серафиму. Верьте, мои милые, что я говорю по многому опыту, они не оставят вас без помощи. Много-много раз я убеждался в действенности молитв к ним и не бывал не услышан, когда просил их. И вот, мои родные, мои родимые, никогда не забывайте молиться и обращаться за помощью к небесным покровителям.
1: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Молодой человек, я должен вас поблагодарить. Я видел, как вы только что на кассе заплатили за бабушку, которой не хватило денег. Спасибо вам.
2: Так это что, ваша родственница?
1: Нет, просто вы помогли не только этой старушке, но и многим из окружающих. Когда совершают такие бескорыстные поступки, становится легче жить.
2: Да подумаешь, чего денег-то жалеть? Вот так помрешь в одночасье и с собой не заберешь. Неизвестно, кому достанутся.
1: Да, священное писание, как всегда, право.
2: Какое писание?
1: Ну вот вы сейчас 38-й псалом процитировали. Подобно призраку уходит человек, но напрасно суетится он. Собирает сокровища и не знает, кому достанутся они.
2: Правда, что ли? Я и не знал. А у нас в семье, сколько себя помню, так говорили. На тот свет не унесешь. А что за псалом такой?
1: А псалом — это песня, посвященная Богу. Сборник псалмов, написанных в 10 веке до нашей эры израильским царем Давидом, называется «Псалтырью» и входит в Ветхий Завет. Неужели не слышали?
2: Ну, что-то где-то может быть, но никогда не интересовался. А почему эта песня такая душераздирающая? Ходит человек как призрак, напрасно собирает сокровища. О чем это вообще?
1: 38-й был создан в нелегкое для псалмопевца время. Он тяжело заболел. Настолько тяжело, что уже почти не надеялся, что выздоровеет. И именно в этот момент сын Давида Авессалом задумал захватить трон и стал собирать сообщников. Люди, прежде преданные царю, принимали сторону мятежника. Одни были подкуплены, другие не верили в то, что изможденный болезнью правитель сможет удержать власть. Давид прекрасно видел, что творится вокруг него, но молчал и не вмешивался.
2: Ну почему? У него же были какие-то рычаги, чтобы подавить это восстание. Он же царь.
1: Давид был не только царем, но еще и боголюбивым и богобоязненным человеком. И свою болезнь он воспринял как наказание за грех, совершенный.
2: А почему за грех? Почему не за грехи? Люди же на каждом шагу грешат. Или он что-то особенное натворил?
1: Он увел любимую жену у своего верного подданного, смелого воина Ури Хитиянина, а его самого отправил на войну в самое пекло, на верную гибель. Когда Давид осознал, насколько бесчестно он поступил, то горько каялся в этом. О его покаянии свидетельствуют многие псалмы, и 38-й в их числе. Видя интриги Авессалома, убеждаясь с каждым днем, что близкие один за другим предают его, Давид молчал. В псалме он рассказывает об этом так. «Я решил, буду следить за путями своими и не дам языку согрешить. Надену узду на свои уста, пока злодей стоит предо мной».
2: Так я и не понял, почему он молчал. И какой злодей перед ним стоял? Авессалом?
1: Ну, едва ли Давид называет здесь злодеем. Конкретно Авессалома. Он любил своего сына, даже тогда, когда был вынужден скрываться от него в горах. Скорее всего, здесь имеется в виду собирательный образ всех вчерашних друзей, ставших в трудную минуту врагами. Давид мог бы напомнить каждому из них о тех благодеяниях, которыми он их осыпал, когда был в силе. Но псалмопевец понимал, что любые слова будут обращены против него. И главным козырем недругов станет сам факт болезни Давида, как доказательство его греховности. Поэтому он молчал, стиснув зубы от боли, от обиды, от безысходности. «Я был нем и безгласен. Я молчал, лишаясь всего, и горе мое росло. Мое сердце в груди меня жгло, мои мысли огнем загорелись».
2: И что, Давид совсем ни с кем не разговаривал?
1: Но он вел непрестанный разговор с Богом. «Скажи, Господи, когда же кончина моя? Сколько дней мне еще остается? Дай мне знать, каков мой век. Ты отмерил мне дней, считанные пяди. Весь мой век — ничто пред тобою. Человек стоит, как мираж. Человек ходит, как тень. Ради миража суетится. Собирает и не знает, для кого».
2: О, кстати, это как будто те же строки, с которых начался наш разговор. Только звучат немножко иначе.
1: Верно. Отрывок тот же, только в первом случае я цитировал перевод советской писательницы Евгении Бируковой, а во втором Российского библейского общества.
2: Если писательница советская, значит, там, скорее всего, искажение на искажение. Верно?
1: Отнюдь. Евгения Николаевна создала один из самых точных и поэтичных переводов псалтыри. Ты удивительная женщина, подвижница. Провела 5 лет в лагерях за высказывание об угнетении церкви в Советском Союзе.
2: Ничего себе. А могли бы еще один отрывок прочитать в ее изложении?
1: Непременно. А ныне кто, надежда моя? Не ты ли, Господи? И тобою создано естество мое. От беззаконий моих избавь меня. На поношение безумцу ты отдал меня. Онемел я и не отверзал уст моих. Ибо ты этого возжелал. Отведи от меня удары твои. Ибо от крепкой руки твоей я изнемог. Обличай беззаконие, поучал ты человека. И непрочный, как паутина, сделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк человек.
2: Да, сильный человек этот Давид. Человечище. Так смиренно принимать все невзгоды. Без ропота, без истерик.
1: Да, сам плач у Давида исполнен духа. Его готовность испить любую чашу из рук Божьих – это та степень веры, доверия, которая именуется святостью. И даже перед смертью он просит у Создателя одного – прощения и примирения, чтобы уйти из этого мира в состоянии покоя. «Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему». «Не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у тебя и пришелец, подобно отцам моим. Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру, и не станет меня».
2: Ну а чем все закончилось-то? Выздоровел Давид? А сына своего поставил на место?
1: В 38-м псалме об этом не сказано. Да и мне, признаться, пора бежать. Знаете что? Пусть ваши вопросы станут для вас приглашением к чтению псалтыри. А если что-то будет непонятно, звоните, разъясню. Вот моя визитка.
2: О, спасибо большое, Андрей Борисович. Правильно здесь написано? А меня Павел зовут. Непременно попробую почитать псалтырь. И воспользуюсь вашей любезностью. Не зря же мы с вами встретились.
3: Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал,

0: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Петр Попов родился в 1895 году в Ярославской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и после революции 3 года преподавал в школе. Петр быстро понял, что расходится с новой властью в понимании цели и воспитания детей и задач учителя. Тогда он принял священнический сан и стал служить в том же храме, где и его отец. Отец Петр более не хотел идти на компромиссы и приспосабливаться. В 1931 году священника арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 3-летней ссылке в Казахстан. По возвращении Попов служил в храме соседнего села. Он оставался все таким же ревностным проповедником и служителем Христовым. Сохранилось несколько проповедей, сказанных им незадолго перед арестом. Позже они были предъявлены отцу Петру как обвинительный материал. Его взяли в 1936-м. Формально Попова обвинили в том, что он в дни больших церковных праздников ходил по домам прихожан. Такая традиция существовала на дружных сплоченных приходах. Но власти обвинили отца Петра в нарушении закона об отделении церкви. Его приговорили к 3 годам лагерей. Священник Петр Попов скончался весной 1937 года в лагере в Кемеровской области. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки стихиям мира. Мы вспоминаем священномученика Петра Попова и просим его: «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Его откровение или апокалипсисе?
2: Вот смотрите, Маргарита Константиновна, наверху нарисован небесный град и Иерусалим. У его ворот стоят ангелы. Над городом облако, на нем на престоле сам Господь с открытой книгою в руках воссел судить человечество. У его ног Адам и Ева, а внизу народы земные, пришедшие на суд Божий.
1: Подобные изображения страшного суда берут свое начало в византийской традиции. На Руси они были очень популярны, печатались вплоть до начала 20 века. Особенно широко распространялись среди крестьян. Ведь большинство из них не умели читать, и такие вот визуальные образы помогали им понять Евангелие.
2: Но ведь и рисунок кто-то должен был людям объяснить.
1: Андрей Борисович, между прочим, ответ на ваш вопрос находится прямо здесь, в Петербургском музее истории и религии. Кстати, тоже визуальный.
2: Вы меня заинтриговали, Маргарита Константиновна. Где же он?
1: Буквально в нескольких шагах. Давайте пройдем в зал русской живописи. Ну что ж, а вот и он. Ответ на ваш вопрос.
2: Я, признаться, догадывался, что это картина. Так Василий Пукерев. Дьячок объясняет крестьянам картину страшного суда. О, настоящая жемчужина. Почти все знают полотно Пукерева «Неравный брак». А этот шедевр, пожалуй, известен немногим.
1: Вы правы, Андрей Борисович. Василий Владимирович Пукерев для большинства художник одной картины – знаменитого полотна «Неравный брак», которое вы сейчас упомянули. Однако у живописца есть и другие прекрасные произведения. Одно из них перед нами.
2: В большой деревенской избе собрались крестьяне, молодая мать с сыном, седобородый мужчина и, наверное, его жена. Они внимательно смотрят на человека в очках и темном одеянии. Кажется, это подрясник, часть церковного облачения. Он что-то рассказывает, вводя рукой по рисунку, который висит на бревенчатой стене избы. Вид у рассказчика интеллигентный, он кажется образованным человеком.
1: Собственно, название полотна, которое Пукерев написал в 1868 году, полностью отражает то, что на нем происходит. Дьячок объясняет крестьянам картину страшного суда. На стене как раз висит печатный лубок, сродни тому, что мы с вами, Андрей Борисович, ранее видели. Дьячок, церковный служитель, поясняет крестьянам, что изображено на рисунке. Наверное, цитирует откровение апостола Иоанна Богослова.
2: Может быть, первое послание апостола Павла к Коринфянам? Помните? «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, ибо вострубит ангел, и мертвые воскреснут». Эти строки тоже ведь отсылают нас к апокалипсису и сцене страшного суда.
1: Может быть, Андрей Борисович. Во всяком случае, судя по лицам крестьян, они искренне воспринимают то, о чем повествует им церковный служитель. Люди задумались о своей жизни, о том, как в судный час не постыдно предстать перед Богом.
2: Маргарита Константиновна, а дьячок – это ведь церковный чтец, пономарь. Он участвует в богослужениях, но не является ни дьяконом, ни священником.
1: Совершенно верно, Андрей Борисович. Дьячок – это устаревшее название. И знаете, в то время, когда Василий Пукерев писал эту картину, дьячки действительно, как вы справедливо заметили, принадлежали к интеллигенции. Были образованы частью общества. Они владели грамотой, знали священное писание.
2: И, так сказать, несли просвещение в массы.
1: Вот и мы с вами, Андрей Борисович, сегодня просветились. И картину страшного суда увидели, и замечательное полотно Василия Пукерева.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда люди жалуются на отсутствие радости. Что может обрадовать человека? Иногда мы и сами не знаем, чего хотим. Получим желаемое и радуемся только 5 минут. Потом возникает новое желание. Или вот еще по-другому бывает. Получим желаемое и начинаем плакать от последствий. Потому что только Христова радость вечна. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского. Радость познается от последующей печали. Аще бы кто какой лишился вещи и печалится о том, несомненный знак, что он тую любил вещь. Так и друг друга любимого, муж жены и жена мужа любимого, брат брата любимого лишився печалится. Так как кто любит честь, славу, богатство и мира сего, когда лишится любимого, скорбит, сетует. И так, к чему сердце любовью прилепляется, о том сердце и радуется. И где же чье сокровище, то и сердце его, как учит Христос. И где же есть сокровище ваше, то и сердце ваше будет. Так как кто любит Бога и вечную славу, о Бозе и радуется, то и сердце его есть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Из разноцветных лоскутков, множества кусочков ткани, можно сшить лоскутное одеяло. Большое, пестрое, радующее глаз. Если говорить метафорически, приблизительно так и поступила петербургская писательница Лариса Калюжная. Из нескольких десятков коротких рассказов она собрала книгу. И каждая маленькая история в ней увлекательна по-своему. Сборник так и называется «Разноцветные лоскутки». Автор – преподавательница младшей группы детской воскресной школы при одном из петербургских храмов. Неудивительно, что прежде всего детям она адресовала и свою книгу. Произведения, собранные под ее обложкой, можно назвать рассказами воспитания. В лаконичных текстах, на понятных каждому примерах, автор показывает, как формируется нравственное и духовное мировоззрение маленького человека. Герои рассказов, мальчики и девочки, попадают в ситуации, когда необходимо сделать выбор. Совершают ошибки и исправляются. Учатся прощать и просить прощения. Радоваться не только за себя, но и за друзей. Различать добро и зло. Жить по правде и совести. Например, Вася из рассказа «Шашечный торт» очень любил играть в шашки. Но проигрыши воспринимал болезненно. Когда такое случалось, он плакал. Даже если играл с папой. И вот однажды в школе у Васи организовали шашечный турнир. Мальчик, конечно, сразу записался участником. Его противником по игре стала девочка Лена. Играла она хорошо, Вася даже удивился. Но все равно выиграл у нее. Когда Васю награждали, он посмотрел на Лену. Был уверен, что она плачет. Но Лена сияла ничуть не меньше самого Васи и от радости за него хлопала в ладоши. Вася задумался. И тут ему вручили торт в виде шашечной доски. Вася мог бы забрать его домой, но разрезал торт на всех. Каждому досталось по кусочку. И, конечно же, девочке, которая не плакала из-за проигрыша, а так искренне за Васю радовалась. Научиться видеть не только внешнюю, но и внутреннюю, духовную красоту человека поможет рассказ «Самое красивое». Его герой, мальчик Рома, признался первой красавице класса Лиле, что она ему нравится. На уроке он написал ей записку и передал через соседку по парте, Таню, девочку обыкновенную, как Роме всегда казалось. Лиля записку прочла и на перемене при всех посмеялась над Ромой. А в воскресенье Рома был с семьей в храме и в очереди к причастию увидел Таню. Он даже не сразу узнал одноклассницу. Так светилось ее лицо. Таким одухотворенно прекрасным оно было. После причастия Рома и Таня поздоровались и поздравили друг друга. И всю дорогу из храма домой Рома улыбался. Из таких вот ситуаций, как одеяло из разноцветных лоскутков, соткана наша жизнь. И каждый день можно учиться быть добрее и лучше. Как делают это герои рассказов из сборника Ларисы Калюжной «Разноцветные лоскутки». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио

0: Первый источник.
1: О, ты чего дома? Там твоя компания уже песни поет во дворе.
2: Никакая она не моя компания. Так пересеклись пару раз, ну и все.
1: А, блажен муж и жениди на совет.

0: Приведем цитату из первоисточника. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Первый псалом книги считается вводным и в общем смысле говорит о судьбе праведных и нечестивых. Для лучшего понимания смысла этого стиха и иллюстрации связи с современным значением выражения разберем его дословно. Слово «блажен» синонимично слову «счастлив». Толкование поясняет, что речь в данном случае идет не только о земном благополучии, но и о блаженстве духовном, небесном, как награде на суде Божьем. Муж – это любой человек, нечестивый, внутренне разобщенный с Богом, грешный, подкрепляющий свои дурные настроения такими же внешними поступками. А развратитель – в переводе «насмешник», не только поступающий плохо, но и плохо отзывающийся о праведной жизни. Не ходит, не стоит, не сидит – это три степени уклонения ко злу, доходящего до внешней борьбы с божественным учением и пропагандой своих собственных воззрений. Далее, по тексту этого псалма, автор сообщает, что всякий нечестивый подобен праху, разносимому ветром. Его положение неустойчиво и непрочно, потому не устоит он на суде Божьем и не будет там, где будут собраны праведники, и будет отвергнут Богом. Так библейский смысл выражения в том, что человек праведный и мудрый должен избегать всякого нечестия и общества таких людей, тем более не участвовать в исполнении их дурных замыслов. Сегодня выражение «блажен муж иже не иди на совет нечестивых» употребляется в качестве одобрения человеку, который избегает предосудительных компаний и сообществ, сторонится сомнительных мест и сборищ. Чаще всего употребляется с шутливой окраской.
1: Первый источник.

0: вера. География веры.
1: Вышний Волочок – город в Тверской области, расположен между Санкт-Петербургом и Москвой. Когда-то его территория была ключевым звеном одного из участков Волжского торгового пути. Речка Цна, тянущаяся от Балтийского моря, подходит здесь близко к Тверце, который несет свои воды к морю Каспийскому. Чтобы переместиться из одной реки в другую, купцы перетаскивали корабли волоком по земле. Отсюда и появилось в названии города слово «волочок». В начале XVIII века по указу Петра I Цну и Тверцу соединил Тверецкий канал, первый искусственный водный путь в Российской империи. А еще через несколько лет в Вышнем Волочке создали целую систему из многочисленных каналов,

0: шлюзов, водохранилищ и рек. По городу можно было передвигаться на лодках, совершать прогулки по набережным и мостам. Украшали ландшафт православные храмы. До революции 1917 года в Вышнем Волочке их насчитывалось около 30. В городе и сегодня действует более десятка церквей и часовен.
1: Радио «Вера» в Вышнем Волочке можно слушать на частоте 104,5 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Ничто так сильно не угнетает человека, как состояние неопределенности. В такие моменты особо нуждаешься в каком-то знаке свыше. Но как этот знак получить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Во утре же исшедше Павел, и же с ним, придохом в Кесарию».
3: «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“.
2: Молчахом рекше: „Воля Господня да будет“.
1: Пророчество Агава, в котором он предсказывает, что Павла свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников, не было новостью. Буквально в предыдущем эпизоде книга «Деяний» описывает пребывание Павла в городе Тире. И там местные христиане уже говорили апостолу, чтобы он не ходил в Иерусалим, так как там его могут арестовать. Причем важно, что делают они это предсказание не самовольно, но, как говорит Писание, по внушению Духа. Итак, мы видим, сам Бог неоднократно предупреждает апостола о грядущих страданиях в присутствии очевидцев. Однако реакция на эту информацию разная. Люди начинают умолять Павла не идти в Иерусалим. Он же смотрит на ситуацию иначе. Павел выбирает, как сам он говорит, не только быть узником, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Столкнувшись с такой уверенностью апостола, верующие перестают сопротивляться, успокаиваются и отпускают его со словами: „Да будет воля Господня“. Этот отрывок очень богат духовными смыслами, и в первую очередь он призывает нас учиться не удерживать людей. Нередко, движимые самыми добрыми чувствами, мы пытаемся оградить тех, кого любим, от неизбежных трудностей и страданий. Когда человек не соглашается с нами, мы прибегаем к явным или скрытым манипуляциям. Навязчиво уговариваем, плачем, порой прямо угрожаем, строим препятствия на его пути. А все потому, что искренне верим, что знаем, как лучше для него, что наше вмешательство убережет его от беды. Возможно, порой действительно так, но неплохо было бы научиться честно отвечать на вопрос, а не станет ли такая навязчивая поддержка и забота преградой между человеком и его призванием, между ним и волей Бога. Может, это и не забота вовсе, может, я сам просто боюсь неизвестности. Но не только над этим нас призывает задуматься богодухновенный автор. Как минимум дважды получает Павел предостережение от Бога. Два раза Дух Святой сообщает апостолу об опасности. Окружающие люди видят в этих пророчествах только боль и смерть. Пользуются этим, чтобы удержать Павла. Сам же апостол чувствует, что в этих пророчествах скрыта воля Божия, и для него настал момент выполнить свое предназначение. Информация одна, но реакции на нее две, и они резко противоположны. Нигде в тексте книги «Деяний» нет намека на то, что Бог разгневался бы на Павла, если бы тот остался. Господь дает ему полную свободу действий. Но Павел сам, по своей воле, из любви ко Христу, выбирает идти путем крестных страданий. Он знает, что этот путь ведет к Пасхе. И опять же есть над чем поразмыслить. Ведь мы часто боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы выберем не ту дорогу, Бог рассердится, накажет или отвернется от нас. Поэтому мы бездействуем, ожидая знака свыше. Вероятно, порой такая выжидательная позиция – это признак духовной мудрости. И только так и следует поступить. Но опять же, хорошо бы в этих ситуациях научиться честно отвечать себе на вопрос, а не является ли мое бездействие не мудрой паузой, а просто тревожным параличом? Не пытаюсь ли я такой пассивностью просто снять с себя ответственность? Не жду ли я удобного случая переложить ее на людей и на обстоятельства? Это не означает, что теперь мы должны ввязываться во всякую сомнительную авантюру, лишь бы не сидеть на месте, сложа руки. Но как минимум, мы должны избавиться от иллюзии, что Бог напишет нам на стене: «Теперь вставай и иди туда, там безопасно». Все, что Он зачастую делает, так это через обстоятельства, через близких дает нам информацию к размышлению. Однако обработка этой информации, выбор и решение всегда остаются за нами. И никогда не будет твердых гарантий, что события будут развиваться по удобному для нас сценарию. Все, что Господь гарантирует, так это то, что если мы пойдем за Ним, пойдем путем Его Евангелия, путем исполнения Его воли и служения Его детям, Он всегда будет рядом с нами. Он нас поддержит и вдохновит. Он позволит нам исполнить наше собственное предназначение. Даже если мы, подобно апостолу Павлу, окажемся со связанными руками в руках наших врагов.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Вера. Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1951 год, Москва. Однажды, когда моему сыну Симе было 2 месяца, чайник долго не кипел, и мы легли спать. Около 2 часов ночи я услышала, что чайник кипит. Я осторожно поднялась, не трогая Симочку, боясь его разбудить. Стоя спиной к постели, я стала переливать кипяток из чайника в термос, чтобы к утру уже иметь горячую воду. Тут я услышала звук, будто тяжелый арбуз стукнулся об пол. Поставила чайник, оглянулась и вижу. Симочка бьется на полу, будучи не в силах закричать от боли при падении. Я схватила ребенка, прижала к сердцу, а личико его побледнело, как снег. Он громко закричал. Отец проснулся. «Володя, молись скорее, Сима упал на пол», — сказала я. Я обратилась с молитвой к преподобному Серафиму. «Батюшка, ты упал с колокольни и не разбился, а наш сынок с кровати сполз. О, сохрани его жизнь. Сделай, чтобы бесследно было это падение. Верни ему, батюшка, здоровье. Сделай, чтобы он не умер», — шептала я. Ребенок затих. Мне было жутко смотреть на мертвенно-бледную щечку Симочки. «Ну, сохрани же жизнь его. Помоги, отец Серафим». Утром Симочка проснулся, как ни в чем не бывало. А мы с Володей опустились на колени благодарить Господа Бога.
0: Голоса.

Здравствуйте. В эфире священник Антоний Борисов. Как-то с Афона мне привезли необычный подарок. Монашеские четки под названием «Слезы Богородицы». Четками в православной церкви называются шнур или лента, чаще всего замкнутые в кольцо, на которых навязаны узелки. Четки – монашеское изобретение. Монахи часто молятся, читая древнюю молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Слова этой молитвы они повторяют в течение дня определенное количество раз. Кто-то 50, кто-то 100, а кто-то еще больше. Чтобы сконцентрироваться на молитве и не считать, монахи и придумали четки. Во время молитвы они переходят от одного узелка к другому и в итоге достигают конца четок, обозначенного узелком большего размера. На Афоне, особом монашеском государстве, многие монахи делают четки и для себя, и для других людей. Некоторые из насельников Афона, делая четки, зарабатывают деньги на свои скромные жизненные нужды. И это является единственным источником их пропитания. При всей кажущейся легкости плести четки – занятие трудоемкое и непростое. Узелки на четках должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга. И не все афонские монахи способны плести такие вот красивые и аккуратные четки. Из-за одного такого монаха, как повествует афонское предание, и появились четки «Слезы Богородицы». Давным-давно в афонском скиту святой Анны жил один монах. Он долгое время пытался научиться плести четки, но все тщетно, ничего у него не получалось. Четки выходили кривые, с неравными и неаккуратными узлами. Как-то этот монах шел куда-то и размышлял о том, что он человек ни к чему не способный, особенно к плетению четок. Подумал он об этом, сел прямо на дорогу и заплакал. Неожиданно перед монахом явилась Божья Матерь, которая всеми православными почитается как хранительница святой Афонской горы. Богородица встала рядом с монахом и спросила его: «Почему ты так расстроен? Что у тебя случилось?» Монах ответил: «Я не могу научиться плести четки». Тогда Богоматерь ответила ему: «Возьми мои слезы, которые я проливаю за всех людей. Возьми их, пролей на землю, а из растений, которые потом вырастут, ты сможешь делать четки, просто нанизывая зерна на нитку». После этих слов Богородица заплакала, собрала свои слезы в ладонь и отдала их монаху. Тот взял слезы и аккуратно вылил их на землю. Тут же в этом месте появилось растение, на котором образовались твердые зерна, по виду напоминающие слезы человека. Монах оборвал эти зерна, аккуратно сделал в них отверстие, а затем насадил зерна на нитку. В итоге у него получились настоящие четки. С тех пор традиция делать четки «Слезы Богородицы» распространилась по всему Афону. Но вот растение, которое приносит зерна для этих четок, по-прежнему растет только рядом со скитом святой Анны, где когда-то в древности вылил на землю слезы Божьей Матери афонский монах. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об афонской традиции изготовления четок «Слезы Богородицы».

0: Сегодня, 25 мая, Церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского, священномученика Петра Попова. Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, в миру Ермолай, родился в первой трети XVI века. Еще подростком Ермолай ушел с родного Дона в Казань. Много лет он служил в разных храмах города. Священник стал одним из очевидцев явления чудотворной казанской иконы Божией Матери. Обладая литературным дарованием, он сам позже составил сказание об этом событии. В конце 80-х годов Ермолай принял монашеский постриг с именем Ермоген и вскоре стал первым казанским митрополитом. При нем состоялось обретение мощей великих казанских святителей, архиепископов Гурия и Германа, епископа Варсонофия. В 1606 году митрополит Ермоген был избран патриархом московским и всея Руси. В период смутного времени он активно противостоял попыткам насадить в России чуждую веру и чуждых правителей. В своих посланиях Ермоген обличал изменников Родины. По всей стране расходились его грамоты с призывами к народу встать на освобождение Москвы от врагов. Патриарха заточили в Чудов монастырь. Но и из тюрьмы Ермоген поддерживал русское ополчение, уже стоявшее на подступах к Москве. Святитель скончался мученической смертью от голода. В лике святых его прославили в 1913 году. Церковь почитает священномученика Ермогена как одного из столпов русского православия. Мы вспоминаем его слова: «Следует стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование будь тверд. Требуется претерпеть мучения, претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять — прими. Это большое благо». И сам патриарх Ермоген не отступил от своих слов, до самой смерти отстаивая православную веру. Мы с почтением обращаемся к священномученику Ермогену, патриарху московскому. Святой мученик Ермоген, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
3: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с настоятелем храма Рождества Богородицы в селе Пояркова, священником Александром Насибуллиным, будем вспоминать светлые истории о людях, явивших истинную любовь в жизни. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
3: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00. Святые в литературе.
5: Из дальних путешествий мы привозим впечатления о новых местах, достопримечательностях, а еще о незабываемых встречах с людьми. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Иннокентии Московском и книги Ивана Гончарова «Фрегат Паллада». Место действия – Россия, Сибирь. Время действия – середина XIX века. В октябре 1852 года писатель Иван Александрович Гончаров, служивший переводчиком в департаменте внешней торговли, отправился на парусном фрегате «Паллада» в далекое путешествие к берегам Японии. Гончаров вел путевые заметки, из которых впоследствии сложилась его книга «Фрегат Паллада». Обратный путь в Петербург шел через всю Сибирь, где писателю посчастливилось быть представленным митрополиту Иннокентию Вениаминову, прославленному миссионеру, которого все называли апостолом Сибири и Америки. Вот как Гончаров описывает первую встречу с владыкой на страницах книги «Фрегат Паллада».
6: «Доложили архиерею о нас. Он вышел нам навстречу. Да, действительно, это апостол, миссионер. Каким маленьким, дрябленьким старичком показался мне любезный, приятный, вежливый маркиз-губернатор перед этой мощной фигурой в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброй улыбкой. Владыка осенил меня широким крестом и обнял. Добро пожаловать! Мы вас давно ждали».
5: Многие восторгались размахом деятельности владыки Иннокентия на ниве просвещения народов Приамурья, Якутии, Камчатки и Аляски. Потомственный сибиряк, он больше 10 лет нес свет Христовой веры жителям Алеутских островов, в XIX веке входивших в состав русских владений. Никто из миссионеров прежде не отважился отправиться с проповедью в такую даль. Благодаря деятельности владыки Иннокентия тысячи живущих в северных землях инородцев обратились в христианство. Познания миссионера в самых разных областях произвели на Ивана Александровича Гончарова большое впечатление.
6: «Мы стали беседовать. Оказалось, однако, что и суша, и море были одинаково знакомы владыке с того времени, когда он еще в сане протоиерея Вениаминова жил с дикарями, учил их веровать в Бога, жить по-человечески и написал об этом известные всему ученому свету книги. Архиерей питал глубокое уважение к московскому митрополиту Филарету, о жизни и познаниях которого говорил с большим увлечением.
5: Упоминание о московском митрополите Филарете особенно важно. В 1867 году, после кончины Филарета, на его место был назначен владыка Иннокентий, человек, имевший в России непререкаемый авторитет среди духовенства и мирян. В возрасте 70 лет Иннокентий стал митрополитом московским и коломенским, перебрался из Сибири в Москву и нес нелегкое архипастырское служение. Ему, монаху, постоянно приходилось быть в пучине общественной жизни. В записках наблюдательного Гончарова есть интересный рассказ об отношении владыки к публичным мероприятиям.
6: «Видя воздержанный, чисто монашеский образ жизни владыки, я дивился, конечно, про себя, встречая его на обедах, на которых приводилось мне быть самому. Он точно угадал мою мысль и однажды заметил мне: «Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и до купцов. Все они составляют здесь одно общество. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них, ну хотя бы на именины хозяина, на каком основании откажу я другому? Вот я поневоле и езжу ко всем, но везде меня угощают моими монастырскими кушаньями. Я приеду, благословлю трапезу, прослушаю певчих и, едва прикоснувшись к блюдам, уезжаю, представляя другим оканчивать обед по-своему». И архиерей добродушно рассмеялся.
5: Таким смиренным, добродушным, открытым в общении с людьми предстает святитель Иннокентий Московский на страницах книги Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
3: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Невозможно душе иметь мир, если не будем всеми силами просить у Господа любить всех людей. Преподобный Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы зачастую думаем, что только злонамеренные поступки приносят вред, и порой забываем об опасности, которая таится в равнодушии и невнимательности. Анна Сьюэлл, английская писательница XIX века, в повести «Черный красавчик» рассказывает, как важно вовремя научиться бережному отношению ко всем. Черный красавчик – молодой здоровый конь, предан своей хозяйке миссис Гордон. Однажды та опасно заболела. Тогда конюх Джон, оседлав коня, помчался за доктором. Лошадь доктора хромает, поэтому черному красавчику приходится лететь галопом обратно, уже с доктором в седле. А конюх Джон возвращается домой пешком. Черный красавчик, словно догадавшись, что речь идет о спасении жизни его любимицы, старается изо всех сил, и доктор успевает спасти миссис Гордон. Тем временем коня отводит в конюшню мальчик Джо, помощник Джона, и совершает ряд ошибок. Не укрывает взмыленного после долгого пути красавчика попоной, поит не теплой, а холодной водой. Той же ночью конь тяжело заболевает. Расстроенный конюх винит своего помощника. Садовник защищает мальчика, говоря, что он ведь просто не знал, что поступает неверно. «Просто не знал?» – возмущается в ответ Джон. «Да половина бед в мире происходит не со зла, а от неведения и небрежности. Наверное, прежде чем взять Джо в помощники, Джон чему-то успел его обучить, и поэтому он так сердится». Возможно, мальчик знал основы ухода за лошадьми, но забыл или был недостаточно внимателен, когда Джон объяснял ему это. В любом случае, небрежение и забывчивость героя едва не привели к гибели коня. Но напрашивается вопрос: разве забывчивость греховна, если не было злого умысла? Священник и духовный писатель Александр Ельчининов, живший на рубеже 19-20 веков, считал, что слабая память – один из признаков греховного состояния человека. Не бывает беспамятных святых, потому что у святых активное отношение ко всему, сосредоточенное внимание, любовь ко всему. Возвращаясь к повести «Черный красавчик», можно заметить, что именно сосредоточенного внимания и бережного отношения к вверенному его попечению коню и не хватило маленькому Джо. История черного красавчика могла бы закончиться печально, но она закончилась иначе. Конь выздоровел. А в финале повести повзрослевший Джо вспоминает, как болезнь коня научила ответственности, внимательности и бережному отношению ко всему живому.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Единство, как символический образ, довольно часто используется в культуре и в положительном, и в отрицательном ключе. К последнему, например, относится фашизм, образованный от итальянского «фашо», что значит «пучок», «связка» и предполагающий единство сторонников этой преступной идеологии. Но есть и светлые примеры единства. – Об одном из них речь идет в отрывке из 14 и 15 глав Евангелия от Иоанна, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам».
3: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
2: «Ему жаще хочете, просите, и будет вам».

0: прозвучавшем отрывке Христос обращается к своим ученикам с проникновенным поучением. В его начале Спаситель призывает апостолов не бояться и предупреждает, что ему и Иисусу предстоит их на время покинуть. Речь, конечно же, идет о распятии. Эта жестокая казнь, случившаяся на Голгофе, стала не только результатом человеческого сопротивления миссии Христа, но и действием злых сил. Об этом утверждает сам Спаситель, когда произносит следующее: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь Христос прикровенно повествует о дьяволе и подчиненных ему земных и духовных помощниках. Понятно, что на стороне сатаны находятся демоны, бесы, но число желающих осуществить преступление по убиению Сына Божьего пополняют и люди, в первую очередь Иуда. О нем в Евангелии прямо говорится, что в сердце горе апостола вошел дьявол. Однако Иуда действовал не в одиночку. С работниками злых сил становятся знатоки закона Моисея, фарисеи, и, о ужас, служители Иерусалимского храма, в том числе первосвященники. Получается страшная вещь. Те, кто обещал исполнять волю Божию, делает диаметрально противоположную вещь, начинает служить дьявольским планам.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
1: Во двор Свято-Николаевской портовой церкви вбежала запыхавшаяся монахиня. Настоятель, отец Иона, разговаривал на ступени храма с прихожанами. Увидев неожиданную гостью, он тотчас ее узнал. Это была матушка Галина, фельдшер больницы при Свято-Михайловской женской обители, где священник часто служил. Монахини почитали отца Иону и всегда обращались к нему за советом. «Что стряслось, матушка?» – с тревогой спросил священник. «Батюшка!» – чуть не плача отвечала та. «Помогите! Я отравила сестру!» Отец Иона усадил матушку Галину на скамейку, и она все подробно рассказала. «Уж и не знаю, как такое со мной случилось. Давала больной монахине лекарство и ошиблась. Больше, чем нужно, отмерила. Лекарство сильное, быстро в кровь всасывается. А такая доза – верная смерть. Что делать, батюшка?» Отец Иона покачал головой. «Ты же монахиня, разве не знаешь, что делать?» «Молиться», — сказал он. «Не по злому ведь умыслу ты это совершила. Попросим у Господа милости». Матушка Галина вместе со священником вошли в храм и перед иконами Спасителя и Богородицы стали молиться за несчастную больную. Со страхом возвращалась монахиня в обитель. Но, зайдя в монастырскую больницу, нашла сестру живой и здоровой. Всю жизнь она благодарила Бога за чудо, а из происшествия извлекла серьезный урок и впредь относилась к своему делу более ответственно. Милосердный Бог слышит наши молитвы, и в безнадежном положении, когда нет и соломинки, чтобы удержаться, простирает к взывающему свою руку, говорил Иона Одесский, почитаемый церковью как чудотворец и прославленный в чине праведного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.

О Боже, Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Умеренность есть лучший пир. Гавриил Державин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 25 мая 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. В 1907 году говорит мне жена: «Что же это мы все никак не можем собраться в Оптину? Столько ты мне наговорил о ее духовной красоте, о ее старцах, о живописности ее местоположения, а как ехать туда, так ты все оттягиваешь. Напиши отцу архимандриту и отцу Варсонофию, что собираемся к ним погостить. Ответят, и тогда с Богом». Я так и сделал. Вскоре от обоих старцев я получил ответ, с любовью нас призывающий, под покров оптинской благодати на богомолье и на отдых душевный, сколько полюбится и сколько поживется. Мы наскоро собрались и поехали. На жену Оптина произвела огромное впечатление. «Про меня говорить нечего. Я не мог вдосталь надышаться ее воздухом, благоуханием ее святыни, налюбоваться на красоту ее соснового бора, наслушаться ласкающего шепота тихоструйных, амутистых вод застенчивой красавицы Жиздры, отражающей зеркалом своей глубины бездонную глубину оптинского неба».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Слово «архиерей» буквально означает «старший священник». Богослужение, которое возглавляет архиерей, особенное, более торжественное. Во время архиерейской службы в середине храма ставят деревянную возвышенность, которую покрывают ковром. Это архиерейский амвон, место для облачения епископа и чтения Евангелия протодиаконом или диаконом. Она символизирует святую гору Сион в Иерусалиме, место славы Божьей. В начале службы верховного пастыря, стоящего на кафедре, облачают в архиерейские одежды. В это время хор поет особое песнопение «На гору Сион». Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит оно так. «Взойди на гору, благовествующий Сиону», то есть народу израильскому, «и с силой голос возвысь, провозглашающий Иерусалиму. Славное сказано о тебе, город Божий, мир Израилю и спасение народам». Церковнославянский текст песнопения такой. «На гору Сион взыди, благовествуй и Иерусалиму проповедуй ей, в крепости вознести глас, преславное глаголошася о тебе, град Божий, мир на Израиле и спасение языком». Давайте послушаем это песнопение.

Песнопение взято из вечерней службы праздника «Вход Господень в Иерусалим». И это не случайно. Восхождение владыки на Амвон в середине храма символически означает вход Христа в город Иерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями и восклицаниями «Слава грядущему во имя Господне!». Как сказал мне один мудрый священник, путь архиерея непрост, и за красотой архиерейской службы с ее торжественными песнопениями скрыто ежедневное многотрудное служение епископа и его большая ответственность за паству. Предлагаю еще раз вместе послушать песнопение на гору Сион в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы, о чем поют в храме.

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Спасибо тебе, Андрей, что открыл для меня Архангельск. Какая здесь чудесная рыбалка! А люди какие! А музеи! Взять хотя бы тот, где мы сейчас находимся. Художественная культура русского севера.
2: Не название, а песня.
1: Да что название? Картины удивительные. Как правдиво и бережно они передают здешнюю жизнь. Вчера мы с тобой ловили рыбу и любовались природой под Архангельском. А сегодня видим ее отражение в работах художников.
2: И какое полотно тебе особенно понравилось?
1: Трудно выбрать. Да вот хотя бы это, посмотри. Холодная гладь воды отражает белесое небо. Корявые кустарники сильными корнями держатся за скалистый берег. В простом пейзаже автор воспел любовь к жизни.
2: Он и вправду был жизнелюбом, Степан Григорьевич Писахов. И север понимал и ценил. Вот только на картине тебе полюбившейся не окрестности Архангельска изображены, а берег Баренцева моря, Мурман. Работа так и называется «На Мурмане». Хотя сам Писахов произнес бы «На Мурмане».
1: Почему?
2: Так говорили жители русского севера, Поморы, в ту пору, когда жил художник. Степан Григорьевич родился в 1879, а умер в 1960 году.
1: Он здешний?
2: Да, коренной архангелогородец. Если найти старую карту города и перечеркнуть ее крест-накрест по диагонали, то в самом центре окажется деревянный двухэтажный дом на улице Поморской. Вот там художник и появился на свет, и состарился. Это здание, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Зато на улице Чумбарова-Лучинского стоит трогательный памятник Писахову.
1: То есть как трогательный?
2: Я тебе покажу, потом сам убедишься. Приземистая фигура в долгополом плаще, грива густых волос из-под широкополой шляпы, лицо, заросшее бородой, кустистые брови. Вот таким и запомнили жители Архангельска своего замечательного земляка. А еще все, кто видел Степана Григорьевича, отмечали его умные, веселые, добрые глаза. Очень его в городе любили.
1: За картины?
2: Не только. Он был живой легендой, носителем уникальной местной культуры, сказителем.
1: А что значит сказителем?
2: О, хорошим рассказчиком или на местном наречии баятелем, бахарем. Умение сказывать издавна ценилось у поморов. Во время рыбного промысла хорошему говоруну полагалось два пайка. Один за улов, а другой за сказывание. А Писахов еще и записывал поморские были и небылицы от лица персонажа Сени Малины. По этим сказам потом мультфильмы сняли. Может, помнишь «Смех и горе у Белого моря»?
1: Как не помнить? Там Евгений Леонов главного героя озвучивает. Где же Писахов научился так сочинять? Колоритно, живо.
2: Жизнь научила. Он окончил художественное училище в Санкт-Петербурге, стажировался в Италии, во Франции. И там, вдали от родины, понял, что жить не может без севера. Вернулся и исколесил Арктику, исходил реки Печору, Пинигу, Онегу, Мизень. Тогда и освоил старинные обычаи. Перенял особый говор. Именно в этот период было создано полотно «На Мурмане».
1: Чувствуется, что его написал человек бывалый и горячо любящий русский север.
2: Это правда. Степан Писахов вложил в эту работу всю свою нежность к родному краю. Река, небо и камни на картине светятся серебром. Колючие ветви кустарника сплетены в затейливый узор. Пейзаж дышит холодом, а смотришь на него, и на сердце становится теплее.
3: Картину Степана Писахова «На Мурмане» можно увидеть в Архангельском государственном музее «Художественная культура русского севера».
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Многие из нас читают Евангелие и святых отцов, но зачастую это так и остается чтением, а на практике прочитанное не применяется. Необходимо научиться использовать на опыте святоотеческое учение, советы святых и само Священное Писание. Именно жить по-евангельски, а не создавать видимость благочестия, обманывая себя и других. Хочу поделиться с вами словами иеромонаха Серафима Роуза. Духовная жизнь – не теория, не алгоритм. Все, что мы узнаем в православии, должно войти, врасти в нашу жизнь. Каждый должен читать книги по своим силам и уровню подготовки, читать без фантазий, со смирением, с ясным сознанием того, насколько мы сильно подвержены влиянию мира и насколько далеки от христианского совершенства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. В Москве до Октябрьской революции 1917 года действовало больше 1500 храмов, монастырей и часовен. В годы богоборчества многие из них были разрушены. Однако все вновь возвращается на круги своя. Согласно статистике, только на начало 2023 года в столице насчитывалось 1227 храмов и 15 монастырей. В Первопрестольной находится немало особо почитаемых икон и мощей православных святых, поклониться которым приезжают люди со всей России. О многих из них можно узнать из сборника «Православные святыни и чудотворные иконы Москвы». Составители называют свою книгу «путеводителем», однако о московских святынях она рассказывает подробно и увлекательно. К примеру, читатели в деталях познакомятся с житием святого благоверного князя Даниила Московского, узнают много интересных исторических фактов, связанных с его именем. Вот один из них, весьма любопытный. По сути, при князе Данииле, то есть еще в начале XIV века, Москва начала становиться мегаполисом. Правитель приветствовал желание людей переселиться в его город. Каждому переселенцу князь отводил земельный участок, многих брал к себе на службу. Так увеличивалась сила Москвы. Самый первый монастырь появился в Москве тоже благодаря князю Даниилу Александровичу. Он построил его во имя своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. В этой обители князь, прославленный церковью в лике святых, и упокоился. Поклониться его мощам приходят и жители, и многочисленные гости Стольного Града. Кстати, из книги «Православные святыни и чудотворные иконы Москвы» мы узнаем, что в столице действуют 6 храмов, освященных во имя святого праведного князя Даниила Московского. Расскажет сборник «Православные святыни и чудотворные иконы Москвы» и о том, что на бывшей территории старого Симонова монастыря в церкви Рождества Пресвятой Богородицы покоятся монахи-воины Александр Пересвет и Андрей Ослябя. В 1380 году они вместе с войском князя Дмитрия Донского героически сражались против ордынцев на Куликовом поле. После битвы князь перевез тело Пересвета, погибшего в поединке с Челубеем, в Москву и похоронил в Симоновом монастыре. Ослябя остался в живых и служил князю, а после кончины нашел упокоение рядом с Пересветом. В советское время гробница святых воинов серьезно пострадала. В церкви разместили трансформаторную подстанцию завода «Динамо». Однако в конце 80-х годов 20 века силами энтузиастов Богородица Рождественский храм был отреставрирован. Надгробия Пересвета и Осляби восстановлены. Кремлевские соборы, Спасо-Андроников монастырь, где жил и нашел упокоение иконописец и монах преподобный Андрей Рублев, Елоховский Богоявленский собор с чудотворной казанской иконой Божьей Матери, принадлежавшей когда-то князю Дмитрию Пожарскому. Икона Божьей Матери Державная из казанского храма в Коломенском, которая была чудесно обретена в день отречения от престола последнего русского императора Николая II. На страницах сборника «Путеводителя» мы найдем рассказы об этих и десятках других православных святынь Москвы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным, конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Калининград относился к немецкой провинции Восточная Пруссия и назывался Кёнигсбергом. После Великой Отечественной войны город стал советским. Атеистическое руководство разместило в кирхе автомастерскую. К началу 80-х годов здание и вовсе оказалось заброшенным. В 1989 году его передали православной церкви в полуразрушенном состоянии. Прихожане восстановили храм и освятили в честь праздника воздвижения креста Господня. В 2000 году под сводами церкви установили уникальный иконостас из янтаря, изготовленный местными мастерами. Он стал городской достопримечательностью. Также славится Крестовоздвиженский собор своим слаженным хором. Его участники выпустили несколько дисков с записями песнопений. Но лучше услышать стройные голоса хористов вживую на богослужении под сводами Калининградского храма Воздвижения Креста Господня.
2: Радио «Вера» в Калининграде можно слушать на частоте 97 FM.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на Радио «Вера».
0: Ларец слов.
6: Случается, что некоторые церковнославянские слова ассоциируются у нас с не слишком приятными понятиями или явлениями. Причем ассоциация эта, по сути, ложная, основанная исключительно на звуковой схожести. Вот характерный пример. Пришедший на крещенское богослужение человек может услышать такую фразу, выдержку из пророчества Исаии: «И будет безводное в блато, и в жаждущей земли источник воды будет». Невнимательный слушатель тут же подумает: о каком таком блате здесь идет речь? Неужели и в Библии упоминается надоевший всем блат? Будем разбираться. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «блато». Церковнославянское слово «блато» никакой связи с «блатом» не имеет. Означает всего-навсего «болото». В русском языке к «блату» добавилось дополнительное гласное, превратив его в «болото». В иных славянских языках такого процесса не произошло. «Блато» означает «болото» в болгарском, сербском, славянском, чешском языках. В польском языке «блато» — это грязь-трясина. В современном понимании «болото» «блато» имеет несколько негативный смысловой оттенок. Действительно, «болотом» мы подчас образно именуем ситуацию застоя, отсутствия мысли, движения, разруху. Совсем как у Пушкина. «Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран, краса и дива, из тьмы веков, из топи блат, вознесся пышно, горделиво». Здесь поэт говорит одновременно и о постройке Санкт-Петербурга на болотистых землях, и о преодолении Петром I якобы застойности культур

0: Болота Руси. В библейском понимании блато, наоборот, имеет положительный смысл. Для засушливых земель Ближнего Востока не было места лучшего для засева пшеницы, чем прилегающая к реке болотистая почва, то есть блато. Итак, запомним, что церковнославянское слово «блато» переводится на русский язык как «болото».
1: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Пюхтицкая икона Богородицы в судьбах России.
1: На северо-востоке Эстонии есть небольшая деревенька Куремяе, что в переводе с эстонского означает «журавлиная гора». Здесь издавна останавливались на отдых стаи серых журавлей во время сезонной миграции. Еще одно название холма – Пюхтица. С этим словом, которое переводится на русский язык как «святое место», связано старинное предание. Согласно ему, в XVI веке пастуху у подножия Журавлиной горы явилась Божия Матерь. Там, где она стояла, забил целительный источник. В конце 19 столетия эти события стали сюжетом иконы. Ее написали сестры Пюхтицкого Успенского православного монастыря. Обитель была основана в Куремяе в 1891 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского. Именно ему предназначалась икона Богородицы, получившая название «У Источника». Сестры изобразили Царицу Небесную в полный рост на фоне Журавлиной горы. Пречистая Дева указывает на родник, бьющий у ее ног. Этот образ не только отражает события XVI века, но и призывает вспомнить слова Христа. «Кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек». Вода здесь – благодать Святого Духа, которую Господь подает верующим в Него. Пюхтицкая икона Божией Матери пребывала у Иоанна Кронштадтского до самой его кончины в 1908 году. Затем святыню хранили духовные чада праведного пастыря. После революции 1917 года образ у источника оказался у монахини Версавии, насельницы Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря, упраздненного безбожниками. В 1946 году на Пасху Божия Матерь явилась Версавии во сне и велела передать икону в Пюхтицкую обитель, которая оставалась действующей. Возвращение чудотворного образа состоялось 1 июля 1946 года. В память об этом было установлено празднование Пюхтицкой иконы Богородицы у Источника. Сейчас святыня хранится в монастырском Успенском соборе, слева от центрального иконостаса. Каждый день перед ней паломники со всех концов света возносят молитвы Небесной Заступнице.
0: Небесная Заступница. Пюхтицкая икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Радио «Вера». Светлое радио. Неведающий Бога, какой бы он ни был мудрец, неблагоразумен. Святитель Амвросий Медиаланский.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. Когда я была в 1944 году в Праге, то увидела бежавшего из Советской России священника. За чаем в архиерейском доме он рассказал интересный случай, который и передам от его имени. До революции был я соборным старостой в Саратове. В 1920 году я был за это арестован. Нас поместили в трюме, стоящей на якоре баржи. Люди были разные, было и духовенство. Среди них почтенный епископ. Условия были крайне трудные, но мы, все верующие, утешались беседами и общими молитвами шепотом. В одно утро привели к нам трех арестованных матросов. С их приходом жизнь стала совсем невыносимой. День и ночь они издевались над нами. Так прошло около двух недель, когда этих трех матросов вызвали на палубу на допрос. Часа через три их повели обратно со связанными назад руками, приговоренных к расстрелу. Несмотря на все их злодейство к нам, у всех было чувство жалости, и хотелось что-нибудь сказать, подбодрить, что и пробовали мы, особенно епископ. Когда все мы улеглись на ночь, вдруг подходит ко мне один матрос и говорит: «Вот вы, я видел, имеете дело с духовенством, так скажите мне, где ваш Бог? Если б он был, то не дал бы меня, совершенно безвинного, присудить к смерти за дело, которое я не совершал. Нет, нет Бога». А я ему и говорю: «Почему вы думаете, что Бог вас именно за это дело наказывает? Может быть, вы совершили какое-нибудь другое тяжкое преступление, бывшее прежде?» А он отвечает: «Да, я убил из мести нашего капитана». «Так видите, вы как неверующие не покаялись, за что и должны теперь пострадать. Но Бог есть, и Бог милосердный, всепрощающий. Он и теперь бы мог вас простить, избавить от смерти, если бы вы ему помолились». Он нервно и быстро говорит: «Научите меня, скажите мне хоть коротенькую молитву». Тут я сказал: «Да говорите хотя бы два слова, Господи помилуй». Он отошел, и я видел, как он просил о спасении. Под утро послышался ружейный залп. Мы все перекрестились, как вдруг вбегает тот, что молился, и кричит: «Есть Бог! Есть Бог!» Когда он пришел в себя и немного успокоился, то сказал: «Я молился и все говорил, Господи помилуй». Когда нас поставили и взвели курки, то один из двух приговоренных сказал: «Подождите, отпустите его, он правильно показывал, что не участвовал в нашем деле и невиновен». Мне развязали руки и отпустили.
0: Голоса времени.

0: радио. Вера. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Хетты – таинственный народ, сведения о котором хранят многие страницы Священного Писания. Книга Бытия повествует, в 20 веке до Рождества Христова Авраам, поселившись на юге Палестины, встретил хеттов, и они приняли пророка радушно. Спустя несколько столетий израильтяне, ведомые пророком Моисеем, вступили в землю обетованную, и, как свидетельствует книга чисел, хетты по-прежнему жили там. Хиттиянином был храбрый воин Урия, которого израильский царь Давид отправил на верную погибель, чтобы завладеть его женой, красавицей Версавией. Об этих событиях, произошедших в X веке до рождения Спасителя, можно прочитать во второй книге царств. А третья книга царств дает сведения о том, что сын Версавии и Давида Соломон привозил для хиттейских царей породистых коней из Египта. Но вот что удивительно. Сведений о хеттах ученые долгое время не находили ни в одном источнике, кроме Священного Писания. Об этом народе молчал Геродот, именуемый отцом истории. Не упоминали другие греческие и римские авторы. Ни намека о них не было и в египетских древних манускриптах. Может быть, народ хеттов был ничтожно мал и не играл особой роли в череде событий ветхих времен. Но это противоречит четвертой библейской книге царств, которая представила хиттейское войско равным по своей мощи египетской армии. Историкам ничего не оставалось, как предположить, что библейские хетты – это мифическое племя, никогда не существовавшее в действительности. Устоявшееся мнение неожиданно опроверг в конце XIX века британский египтолог Флиндерс Петри, расшифровав иероглифические записи на глиняных табличках, обнаруженных в египетском поселении Амарна в 200 километрах от Каира.
1: Испещренные надписями глиняные доски, в большом количестве обнаруженные крестьянами в земле на восточном берегу Нила, английским ученым удалось приобрести на черном рынке Каира. После расшифровки, которую провел доктор Петри, клинописные таблички оказались архивом египетского фараона Эхнатона. Это собрание содержало донесения правителей сирийских, финикийских и палестинских городов, подчинявшихся Египту, а также переписку с царями крупнейших держав того времени. И среди писем от правителей таких мощных государств, как Вавилон и Ассирия, оказались послания от царя хеттов по имени Суппилулеума I. Монарх народа, считавшегося мифическим, называл Эхнатона братом и поздравлял его с вступлением на трон как равного себе. Авторы других писем Амарнского архива жаловались фараону на угрозы хеттов, армия которых вступила в Сирию и шла войной на Ливан. Так Флиндерс Петри первым нашел доказательство, что библейские сведения о хеттах заслуживают внимания ученых.
0: В конце XIX века языки народов Древнего Востока уже не были загадкой для филологов. И ученый такого уровня, как Флиндерс Петри, мог прочитать любой клинописный текст. Однако две из множества табличек Арнского архива оказались на незнакомом для него наречии и не поддавались расшифровке. И каково было изумление ученых, когда через несколько лет после Амарнского открытия на севере Турции, близ деревеньки Багаскёй, были найдены несколько табличек на том же самом языке. В 1906 году к месту находки отправилась археологическая экспедиция под руководством профессора Берлинского университета Хуга Винклера.
1: Археологические раскопки под руководством Хуга Винклера явили миру руины Хатуссы, столицы империи хеттов. Здесь был обнаружен императорский архив, содержащий около 20 тысяч документов, написанных вавилонской клинописью, но на хеттском языке, том самом, что вызывал затруднения при расшифровке амарнских рукописей. На этот раз попытки прочтения оказались успешными, и ученым открылись царские анналы, хроники, указы, договоры, списки царей, дипломатическая переписка, дарственные записи, своды законов, судебные протоколы, мифологические и религиозные разные тексты, шумерско-хетские словари и даже сборники советов по коневодству. Из этих документов выяснилось, что хетская держава была настолько мощной, что представляла угрозу даже для Вавилона и Египта. На протяжении многих столетий она оставалась процветающей, как и свидетельствовала Библия.
0: Цивилизация хеттов и в 21 веке не перестает преподносить ученым сюрпризы. Так, в 2007 году остатки хеттского поселения были обнаружены при раскопках под древним греческим городищем в Стамбуле. Пролив Босфор, как известно, разделяет столицу Турции на Европу и Азию. И следы пребывания хеттов нашлись на этот раз в европейской части города. То есть география проживания хеттов не ограничивалась Ближним Востоком и Малой Азией, но простиралась вплоть до территории современной Европы. Это заставило историков вспомнить о том, что загадочный язык, на котором выполнены надписи Богозгёйского архива, по многим признакам относится и к индоевропейской группе, и допустить, что хетты являются прародителями кого-то из европейских народов. Мог ли кто-нибудь сделать такое смелое предположение всего 150 лет назад, когда о хеттах было известно только в Библии? Едва ли. Однако научные изыскания в который раз доказали, что Священное Писание – надежный исторический источник. Тайны

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях насельник Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе иеромонах Анастасий Байков. Наш гость расскажет о своем удивительном пути к вере и священству, а также о миссионерском служении среди молодежи. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о взаимосвязях светского и церковного искусства. Сегодня у нас в студии специалист по истории русской литературы, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Милентьева. И разговор пойдет о том, насколько древнерусская литература совпадает или, наоборот, идет вразрез с религиозным мировоззрением.
2: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. В начале 4 века казни христиан никого не удивляли. Но в этот раз Антиохия бурлила. Полгорода вышло на площадь посмотреть, как будут мучить 15-летнюю красавицу Марину, которая еще вчера была невестой Олимврия, правителя города. В роскошных одеждах, украшенную драгоценностями, девушку привели к судейскому помосту, на котором восседал ее жених, о котором мечтала добрая половина антиохийских девушек. Он увещевал Марину стать его женой и разделить власть. Для этого красавица должна была только бросить горстку ладана перед статуей императора. Обыденное дело для жителей империи, но Марина отвергла предложение.
1: «Почему, неразумная девица, не хочешь ты отвергнуть свои заблуждения и жить со мной в роскоши? Почему не жалеешь ни красоты своей, ни возраста? Я предлагал тебе законный брак. Сейчас же предлагаю больше. Жизнь.
2: Жизнь моя в руках создавшего меня.
1: Безумная! Сегодня ты погибнешь. Неужели ты ни о чем не жалеешь?
2: Жалею лишь о том, что не сподобилось принять крещение во Христа, Господа моего.
1: Замолчи! И не произноси этого имени, чтобы и нас не подвести под осуждение.
2: Только спасение несет это имя.
1: Будь по-твоему, принесите большую бочку и ввергните в нее Марину. Пусть получит свое крещение, как это водится у этих варваров, христиан.
0: Марина родилась во время жесточайших гонений на христиан. Она рано осиротела, и девочку воспитывала кормилица, которая проповедовала ей Христа. Но во всей округе не было священника, который мог бы совершить таинство крещения. Как-то раз Марина гуляла в поле с подругами, а мимо проезжал Олимврий. Марина знала, что по приказу императора он разыскивает и предает на казнь христиан. Олимврий же, увидев красивую и скромную девицу, разгорелся страстью и не услышал слов о том, что ее жених – Христос. Он приказал доставить Марину в Антиохию. Она так пришлась правителю по сердцу, что вельможа решил жениться на ней и осчастливить сироту. В столице к Марине приставили знатных дам, которые стали обучать девицу манерам, а новоявленный жених, несмотря на протесты девушки, задарил ее нарядами и драгоценностями. Чтобы подчеркнуть, как он сильно любит, Олимврий сделал Марине предложение публично и получил отказ. И тогда сватовство превратилось в последственное дело. Сначала девушку связали и кинули в глубокую бочку, но веревка развязалась, и Марина выплыла. В этот миг над местом казни воссиял свет, а над головой девушки пролетел голубь. Радостная и спокойная она вышла из бочки, готовая теперь ради своего небесного жениха на все. Ее били палками и строгали железными крюками. За короткое время 15-летняя девушка преодолела многие искушения. Она легко отказалась от соблазнов плоти, власти и богатства. Она перенесла страшные физические мучения и не возроптала, а прославила Бога. Существует предание, что ночью, накануне последнего дня мучений, ей в камеру явился сам дьявол. Он нашептывал страдалице на ухо, что никакого Бога нет, и ее муки напрасны. Но и с этим искушением справилась Марина, поэтому на иконах часто изображается победительницей дракона. После 3 дней пыток Марине отсекли голову. Воин, который должен был привести приговор в исполнение, видя мужество святой, уверовал во Христа. Он отказывался исполнить волю Олимврия, но Марина сама попросила его не медлить и отпустить ее душу на свободу, к истинному жениху, встречи с которым она ждала. Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Зависимость от Господа Бога – единственная зависимость, которая человека не унижает, а возвышает.
1: Эта строчка из письма мученика Александра Антоновича Медома своему сыну Федору. Письмо написано в 1922 году, накануне совершеннолетия сына. С 1918 по 1931 год смерти в больнице Сызранской тюрьмы святой Александр жил под гнетом преследований большевиков за то, что отец его до революции был новгородским губернатором, что сам он был крупным землевладельцем, что не отрекся от веры. Его письмо сыну заканчивается так: «Верь твердо, ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога. Христос с тобой, мой мальчик, мой любимый. Крепко тебя обнимаю, крещу и люблю. Господь с тобою, твой отец».
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Божественный промысел. Как он проявляется в нашей жизни? Можно ли его постичь? Если не получается, вероятно, порой стоит просто подождать? В повести «Томасина» американский писатель Пол Геллика задается этими вопросами. Маленькая Мэри Руа очень привязана к своей кошке Томасине. Отец Мэри Руа, врач-ветеринар и атеист, несколько лет назад потерял жену. Та умерла, заразившись от попугая, которого Эндрю лечил. С тех пор он озлобился на свою судьбу, свою профессию и на пациентов, животных, которых приносит к нему на прием. Однажды Мэри приходит к отцу с парализованной Томасиной, но Эндрю усыпляет кошку. Потрясенная девочка опасно заболевает. Тем временем Эндрю знакомится с девушкой по имени Лори, которая живет в лесу и лечит зверей. Ни один из них не в силах помочь Мэри Руа, и девочка медленно угасает. Однажды ночью у больной наступает кризис, и внезапно в дом врывается вымокшая, сердитая и живая Томасина. Счастливая Мэри Руа обнимает кошку, а Эндрю со слезами благодарит Господа за это чудо. Чуть позже отец Мэри и его друг, священник Энгус, начинают разбираться в произошедшем, и вот что они узнают. Мэри и ее друзья похоронили Томасину в лесу недалеко от дома Лори. Увидев издалека похороны, Лори выкопала коробку с Томасиной, чтобы убедиться, что кошка мертва. Очутившись на свежем воздухе, Томасина пришла в себя. Лори оставила кошку у себя, не подозревая, что она принадлежит Мэри Руа. Выслушав рассказ Лори, Эндрю грустно говорит: «Значит, это не чудо?» Священник ответ в ответ: «Нет, Эндрю, не чудо. Но ты оглянись, вспомни, как все хорошо задумано, а?» Христианская вера в божественный промысел на этом и основана. Бог задумал все хорошо, в этом мы можем быть уверены. Просто мы до поры до времени не видим всей полноты Его замысла, поэтому так важно доверие, так важна вера. Святитель Игнатий Брянчанинов, духовный писатель 19 столетия, замечал, что божественный промысел может исправить все, и даже из обстоятельств, которые нам кажутся неблагоприятными, источить спасительное следствие, как из камня воду. Да, чудо, о котором просил Эндрю, в книге нет. Томасина не воскресла, потому что она и не умирала. Но из обстоятельств ее болезни возникли благие последствия для героев повести. Эндрю и Лори познакомились и в финале книги поженились. Мэри получила материнскую заботу, а Эндрю научился верить и благодарить. Все действительно было хорошо задумано Богом.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Часть речи.
2: Антоний Блум, митрополит Сурожский. Отрывок из книги «О встрече». Мы могли бы показать неверующим, что образ человека слишком мелкий в материализме и что сама материя имеет громадный потенциал, о котором они даже не подозревают. Обожение.
3: Обожение. Соединение человека с Богом, приобщение его к божественной вечности. Обожение составляет сущность святости и является главной целью человеческой жизни. После грехопадения люди утратили свою связь с Богом и стали подвержены тлению и смерти. Иисус Христос своим крестным подвигом и воскресением восстановил эту связь и открыл людям возможность вновь приобщиться к божественным животворящим энергиям, Его благодати. По учению Церкви, в крещении человек получает зерно обожения, которое он призван возрастить, участвуя в церковных таинствах, призывая Бога в молитвах и ведя внимательную благочестивую жизнь, уклоняясь от греха. Важно помнить, что обожение недостижимо только лишь человеческими усилиями. Оно – благодатный дар Святого Духа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: С тех пор богослужения в ней не прекращались. Отреставрировали нижегородцы и Александровскую часовню. Небольшое изящное здание с фигурной островерхой крышей примыкает к Иоанно-Предтеченской церкви с северо-западной стороны. В народе часовню называют «царской». И этот эпитет не только напоминает о мученической кончине императора Александра II, но и свидетельствует об архитектурном великолепии здания.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум, оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Вера. Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Добрый вечер. В студии вместе со мной мои коллеги, дорогие, любимые, Марина Борисова. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Кира Лаврентьева, привет.
3: Да, здравствуйте.
1: И наш дорогой гость, человек-праздник, вообще ходячая любовь, отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. Здравствуйте, отец Александр.
4: Добрый вечер, дорогие.
1: Ну и тема, конечно, которую вы выбрали, какая еще от вас могла быть тема, про любовь. А если точно, то пример истинной любви. История о людях, явивших истинную любовь в жизни, в семье, в социальном служении и так далее. Отец Александр, рассказывайте, у вас наверняка таких примеров много, кроме вас самого.
4: Ну, очень много, потому что действительно любовь составляет, наверное, ядро вообще христианской жизни в целом. Причем мы заявляем тему как любовь истинная, то есть это какая-то любовь, которая отличается от повседневной. Наверное, в большей степени эгоистичной, потребительской, да, то, что любовью настоящей как будто бы не является по плодам своим. А вот есть такая любовь, которая по-настоящему зажигает тебя как верующего человека, порой попадая вот в такие семьи или ситуации, или я как священник, выслушивая некоторые исповеди, у меня сердце, я чувствую, начинает само по себе в вере гореть. Я чувствую Бога в этот момент. И вот, ну, одна из таких историй, наверное, связанная с детьми в семьях. Вот знаю семью, где ребеночек родился с патологией в семье. И, конечно, это всегда. Вот одно дело, когда об этом рассказываешь, другое дело, когда сам с этим сталкиваешься. И вот что значит любовь как добровольный выбор, да, вот эта семья, она приняла этого ребеночка, и более того, далее врачи говорили, что больше деток не рожайте, потому что у вас есть огромная вероятность, что это продолжится и дальше. И представляете себе родителей, которые, несмотря на вот эти запреты и так далее, сели, посовещались и сказали, нет, вот мы любим друг друга и хотим продолжать рожать детей. И они действительно решились на это, начали рожать. И вот
1: и них, родились здоровые, я из раза в раз
4: по-моему,
1: это слышу.
4: По-моему, три ребенка после этого, и все здоровые, да. Вот так вот Господь благословил, и ты смотришь на это, то есть они сами добровольно, понимая, что может быть, приняли это решение рожать. Кто-то скажет, ну зачем, это же вот страдание в мир привнести и так далее. А вот они привнесли в мир огромную любовь. И с этим первым ребеночком, да, который сам по себе такое сейчас свидетельство этой любви, как они его принимают, как они его согревают, и как он улыбается миру. И дальше еще три здоровеньких вот ребеночка. Ну, то есть вот такие примеры, их очень много, на самом деле, все, что касается детей. Или когда там семья бесплодная, да, вот тоже бывает так. Ну, врачи ставят такой диагноз, не будет детей. Берут приемного ребеночка. И потом следом рождается еще тоже несколько детей. То есть это вот такие чудеса веры, которые проявляются через добровольное движение человеческого сердца. Вот любовь — это всегда такой добровольный выбор человека. Ну вот, наверное, такие основные вот касательно детей. Есть, конечно, еще много, которые касаются вот того, когда любовь сталкивается с... Не всегда все заканчивается хэппи-эндом, знаете, вот мы любим такие истории, да, в которых все цветет, пахнет, вот это истинная любовь. Вот батюшка нарекламировал, давайте и мы так же будем делать. Нет, не всегда все заканчивается так хорошо, бывает же вот так, что, ну, вот одна прихожанка у нас вот ходит, исповедуется, все, муж, значит, алкоголизмом болеет, да, и она вот его любит. Хотя формально уже давно могла бы его там и оставить, может быть, и так далее, сбросить или как-то себя оправдать, может быть, да. Она ходит, любит, я ее как-то даже утешаю и говорю, ну вот молись там за него, да, как-то вот согрей его там, это, вот. И она продолжает это делать уже много-много лет. Чудо не происходит. Этот бедный как пил, так и пьет, а она чудеснейшая женщина, просто удивительная совершенно, вот правда святая какая-то такая. Вот, она еще и сама, кстати говоря, тоже заболела. У нее онкология, вот, представляете, такой вот груз вообще.
3: Ну, стресс такой.
4: Да, стресс,
3: конечно,
4: груз.
3: Да.
4: А она ходит и любит. Она ходит и любит этого своего мужа, вытаскивает его из разных передряг. Я смотрю на нее, ну, просто какой-то свет невероятный совершенно. И еще раз повторюсь, вот она могла бы в любой момент как-то сбросить, ее бы никто даже не осудил за это, наверное, да. Вот, а она продолжает это дело совершать. И вот для меня это всегда такой пример вот настоящей веры. Не то, когда человек там, может быть, даже пришел где-то, помолился, да, а когда человек вот такие вызовы жизни принимает со смирением и являет то, что... Вот любовь, как апостол Павел про это говорит.
1: Да, вот я тоже об этом гимне любви сейчас сижу, думаю.
4: Да, и есть, знаете, такая фишечка, говорит, поставь на место слово «любовь» слово «я». И вот если все срастется, значит, ты все делаешь правильно, да? Я милосердствую, я долготерплю.
1: Да, не ищет своего.
4: Да, потому что когда мы так любовь, но оно что-то общее. А когда это приходит именно к тебе и применить именно к себе, да? Ну, как-то ты живешь, да, вот я даже про себя думаю, это я верующий человек, нормальный, да? Но когда смотришь вот на такие примеры, когда надо реально себя просто вот так на пол положить, и вот так, друзья, да походите по мне, ну, можете ноги вытереть, как бы, если кому полезно будет, да? И без какого-то снобизма, без какого-то вот такого гордыни какой-то. Ну, это удивительно.
2: Я смирился.
4: Да, да, да, да, можно же и так, да. А вот по-настоящему послужить людям, да, вот.
1: Ну, да. Ну, вообще, у меня прямо открытие последних моих дней, что вот мы все говорим, вот я хочу быть христианкой, я хочу влюбиться. А что такое любовь, собственно? Я сейчас скажу абсолютно очевидные вещи, которые внезапно для меня почему-то наполнились смыслом. Это просто отдать все. То есть реально не ищешь своего. Вот это просто как Господь зашел на крест. Вообще он здесь жил вот эти все три года, да? Оставлял ли он себе место для личного комфорта? Вот зона выхода из... Или как это? Выход из зоны комфорта.
2: 33, если быть точным.
1: Нет, три года он ходил.
2: Проповедовал.
1: 30 лет до этого он как-то жил как простой человек, да? И мне кажется, что вот у него... Ну, не кажется, а у него, по-моему, вообще не было никакой зоны, где... которую он оставлял для себя...
4: Ну,
1: вот
4: в лодке там с краешку поспать мог иногда.
1: Поспать и уйти помолиться. Да. Вот где его как бы границы личностные, да, как сейчас модно говорить, были. А так это все отдавать. И парадокс в том, что в этом ты находишь блаженство. В голове не укладывается вообще.
4: И это страшный
1: сегодня
4: путь, согласитесь, да? Вот
1: да,
4: так себя
2: раздать.
4: Такой
2: некомфортный максимально. Да.
4: Конечно.
1: По мирским меркам. Но да, там же есть блаженство, да?
2: У нас был священник в гостях, он говорит, что тоже проходил какой-то определенный путь в 90-х годах, одну веру там изучал, вторую, третью, пятую, десятую, кучу всего читал, я думаю, всем понятно, да,
1: да,
2: что происходило,
1: читали,
2: да, в 90-х. Искал, значит, себе веру. И вы знаете, как он остался в православии? Он прочитал Евангелие, это известный пастырь, и сказал, что эта книга не могла быть написана человеком. Ну, то есть не то, что написано, это понятно, люди ее писали, да, не могла быть придумана человеком. Потому что если бы ее придумал человек, он бы обязательно себе одну лазеечку доставил. Что-то где-то удобненькое такое было бы, да, где можно укрыться, спрятаться на время. А оно максимально неудобно именно для ветхого человека, не для благодатной жизни, а для ветхого человека оно максимально неудобно. Там нигде нету никаких хитростей, ловок и каких-то комфортных мест, где можно перевести дух. Да. И вот я так запомнила эту его историю, думаю, надо же, как человек посмотрел на Иван. Действительно, максимально некомфортно. Но, с другой стороны, единственная спасительная такая вот история, единственный спасительный путь.
1: А мы, вот, отец Александр, мы можем, вы конкретно, рассказать, а что же случается, когда ты обретаешь вот эту благодать в отречении от себя и служении другому в любви? Потому что мы вот сейчас говорим, я не оставил лазеечку для чего-то себе приятненького, да, для чего-то комфортненького. Ужас, надо только служить. Но в этом же блаженство.
2: Конечно.
1: Вот это блаженство, да, вы можете о нем сказать?
2: Они же пример тому.
1: Да, но вот кто-то ощущал это блаженство, отец Александр?
2: Ну, это интимный опыт.
4: Но он интимный, но, с другой стороны, его, мне кажется, каждый верующий человек так или иначе переживал на себе. Я вот о себе могу сказать, ну, не скромно, может быть, будет, но поскольку там две стороны задействованы, то немножко поделюсь личным тоже опытом. Мы когда с супругой встретились, ну, понятно, сначала такая безумная вот эта влюбленность такая, да, и так далее, потом она потихонечку угасает, ты начинаешь видеть немощи друг друга, и у каждого какой-то свой набор. И вот набор немощи своей супруги я как бы сразу так определил для себя, все. И вот этот набор я сознательно многие годы жизни покрывал любовью, потому что у меня, хотя можно ли это назвать любовью, это не прямо какой-то супер выбор был, потому что я в целом человек, которому свойственен определенный набор добрых качеств, такой же тоже у нас имеется, да, и зная это себе, ну, какое-то мне, допустим, легко очень прощать. То есть я вообще не могу долго хранить обиду, я лег спать, проснулся, уже все, я нет в сердце
2: жизнь,
4: ресурса, потому что обиду тоже тяжело, кстати,
1: конечно,
4: хранить
1: очень
4: бывает, да, а у меня вот нет этого ресурса, и я встаю, и все, мне легко подойти, сказать, слушай, прости меня, да, и вот многие годы как-то это было, было. И огромный плод вообще вот этого труда небольшого состоял в том, что я смотрю, знаете, как вот воспитать супругу, говорят, да, там, ну, это значит по столу там стукнуть кулаком, что сказать. А я вот увидел эту мягкую силу, что с годами действительно моя жена, она как-то так изменилась, что она стала себя проявлять в определенных ситуациях совершенно по-другому, что раньше было вообще не свойственно. И я теперь просто купаюсь в этой любви, потому что моя жена тоже может подойти в рамках одного дня и сама там сказать мне «прости меня» и так далее. И это такая огромная для нашего брака еще подвижка, сила, да. Сила, да. Угу. И вот она обрелась просто вот таким вот планомерным. Ну, действительно, это много-много лет так длилось.
2: Это очень тонкое замечание.
4: Но я немножко теперь покаяться. Теперь оно чуть-чуть в обратную сторону повернулось. У меня тоже открылся теперь набор некоторых таких вот немощей, как бы сказать, да, касательно вот обиды. То есть спустя много лет я вот даже сам не понимаю, что у меня хляби такие открылись, да, действительно поменялись. Теперь моя жена меня утешает. И вот теперь уже я с другой стороны чувствую, что такое вот эта благодать. А ведь это не так-то и просто, да, вот подойти, когда у тебя в душе там что-то творится, и там сказать, слушай, там, прости меня, это же тоже любовь как выбор. То есть ты подходишь, чтобы заглушить, чтобы препятствовать вот этому раздору, вот этому гневу там и так далее. И вот я чувствую теперь на себе, что значит вот эта благодать, когда человек, ну, как бы незаслуженно к тебе подходит, там, или смс-очку пишет какую-то и так далее, и ты в ответ уже, хоп, и в себе тоже силы эти находишь. То есть человек как бы тебе протягивает руку через это вот любовное такое послание. Ну и потом, сколько вот семей тоже православных там сохранилось, просто потому, что кто-то один принимал решение делать выбор в пользу любви. Не как вот бабочки в животе, а как путь служения человеку, да? Хотя человек этого вообще никак не заслуживал. Ну вот одна история просто, меня она поражает до глубины души, я давно с ней столкнулся, когда вот одна девушка, у нее, значит, парень ей изменил, хотя они уже жили много лет в браке, и у них было, по-моему, много детей даже.
2: То есть муж и жена все-таки.
4: Да, они муж и жена, прямо такая полноценная семья и так далее. И вот он пошел на эту измену, причем как-то это очень, ну, дерзко стал делать, просто обижая свою жену, не расторгая брак, мучая ее, знаете, вот так вот, ну, прям сознательно ее изматывая, как бы, да, чтобы она там, знаете, как, может быть, первой подала там на развод. Я такой не хорошенький, значит, да, а ты же вот развелась. Есть вот такой момент, да. А она, будучи христианкой, будучи вот реально человеком веры, вот в этот момент как-то проверяются наши мощи внутренние, да, она приняла решение молиться за своего мужа. Она приходила и говорила, я хочу мужа вымаливать. Я ей говорю, ну ты точно справишься с этим вообще, да, грузом таким и так далее. Я хочу, это мой любимый человек, я буду за него молиться. И она стала молиться и быть незлобивой. То есть она ему служила как жена, она его, ну я уж не знаю, что внутри происходило там, да. Ну представляете, вот я просто, вот вы говорите про благодать. Она сохранила этот брак. Причем это сейчас такие отношения удивительные. Как это возможно? Он оставил все, что у него было. Он покаялся, он пришел к вере через нее. И удивительно, их семья, она стала, ну, вот такой заметной даже, как бы вообще там в православном мире, даже так скажу, да?
1: Перешла на новый уровень.
4: Да, на новый уровень, там родили еще деток и так далее. Ну, не только в детках дело. То есть, как они смотрят сейчас друг на друга, я думаю, это вообще реально. То есть, когда тебе человек взял нож, пырнул тебя, вспорол как бы тебя, да? То есть, это же такая боль, вот эта измена. А она вот нашла любовь, взяла сама иголочку, себя там с Богом зашила, пошла и его обняла. И обняла, причем с каким посылом? Так он же может еще раз нож взять, никто же из нас этого не знает, что это остановится, да? А любовь, она и ничего и не знает, она доверяет. Она идет вот так, она раскрывает руки, сердце, и это поражает, конечно.
0: Светлые истории.
1: Светлая история на волнах радио «Вера». Мы сегодня говорим о любви, о примерах истинной любви, когда человек вот своей какой-то этой силы любви меняет мир к лучшему. У микрофона я, Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера», и наш дорогой гость, отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. Да, уровень вы нам вы задали, знаете, отец Александр. Да. Кира, передаю тебе слово.
2: Я даже свою как-то историю тут же потеряла, потому что я настолько восхищена этой девушкой. Ведь тут самая сложность даже не в вымаливании, хотя это ужасно, это прям крестный путь, очень тяжело. Вымаливание мужа в таком состоянии, потому что ты еще на адреналине. Наверное, самое тяжелое, это когда вы уже помирились, не начать ему мстить и обижаться уже вот годами после этого.
4: Да.
2: И вообще, конечно, Господи помилуй, какие бывают чудеса.
4: Настоящий подвиг нашего времени вот такой, да? Причем она могла этого не делать, но она сознательно пошла на это. И через это, вот, как Наталья спросила, да, про благодать, она обрела благодать. Потому что если бы она это потеряла, могло погибнуть, ну, много душ, да? Ее муж, скорее всего, там пошел бы куда-то не туда.
1: Не дети, родились бы дети.
4: Да, еще дети не родились. Те, которые родились, вот без отца остались. А представляете, одна женщина, сделав этот выбор, она сколько судеб вокруг себя вообще закрутила. Это же и дальше может еще пойти, да? А эта история, вот сейчас мы ее рассказываем, она, может быть, еще кого-то и вдохновит. И вот любовь, она всегда не отвечает на вопрос, как вот это сделать, да? Она говорит о том, что сделай шаг вместе с Богом, и вот там Господь начинает творить реальные чудеса, потому что у нас нет этих ресурсов любить.
1: Конечно,
4: по-настоящему.
1: Да.
4: У нас нет этих сил, да, но это ты по-настоящему берешь Бога за руку или за край его ризы и говоришь, Господи, ну только с тобой я это могу сделать.
1: Она любила. Вот это единственное, что могло дать силы. Она любила.
2: Как это различается с историями из книг и фильмов?
1: Да.
2: Где речь идет только о страстной эмоциональной любви, где все там в эйфории какой-то находятся года три. Дальше уже фильм не снимается.
1: Да, гормоны. Те самые. Дофамины, окситоцины, да, адреналины, серотонины.
4: Но плодов нет в этой любви. Она, как правило, не может быть вечной.
2: Но она может перерасти там.
1: Но она как фундамент маленький такой, склеивающий.
2: Она перерастает потом, если все правильно сделать.
3: Я тут, слушая батюшку, вспомнила замечательный пример вымаливания. Одна моя хорошая знакомая страдала как раз от того, что муж был подвержен любимому российскому мужскому пороку, очень сильно пил. Но поскольку он не только пил, он еще и картины писал в перерывах, вот у него был момент просветления, а она молилась, она нормальная семья, двое детей, в общем, все. Она молилась все время сугубо так вот, чтобы у нее не было конкретных просьб, у нее была просьба только одна, чтобы Господь каким-то образом разрешил эту ситуацию. И вот в момент просветления этот ее муж решил в мастерскую перевесить свои картины. Встал на табуретку, а табуретка такая, кто помнит, советские кухонные такие наборы, столик колченогий, и две или три табуретки у нее ввинчиваются ножки. И вот он на эту табуретку залез, ножка отвинтилась, он упал, сломал шейку бедра.
1: Ой.
3: И он год, очень тяжело, там у него неудачная была операция. В общем, короче говоря, он мучился с этой шейкой бедра год. Пока он мучился с этой шейкой бедра, он бросил пить. После этого он не пил совсем. Это я к тому, что вымаливание иногда в жизни в реальной принимает вот такие...
1: Господь ведет, да, разными путями.
3: Такой ответ.
2: Да, отец Александр, конечно, такую планку задал, что очень сложно сейчас будет рассказывать мне о чем-то отстраненном. Придется отец Александр тоже рассказывать про себя.
4: Вот, у меня пример свой.
2: Ну просто да, когда годами только про себя рассказываешь светлые истории.
1: Зато ты точно говоришь фактуру верную.
2: Зато точно, как было,
1: да.
2: У меня была подруга потрясающая. Общение у нас с ней было, знаете, не женское такое, как это принято порой бывает у подруг. Кого-то обсудить, кому-то на что-то пожаловаться. Ну это тоже хорошо и правильно, и, наверное, надо, я имею в виду, пожаловаться, выплакаться и пойти дальше, это хорошо, жилетка, это правильно. Но у нас оно с ней было такое духовное. То есть нам неинтересно было говорить с ней на какие-то житейские темы, мы с ней обсуждали святых отцов, мы с ней очень друг друга поддерживали. Знаете, для меня это было прям удивительно.
4: Дорогого стоят, да, такие, да, подруги, да, вообще.
2: Вот, да, вот. Угу. И, короче говоря, в какой-то момент, долго это продолжалось, много лет, и в какой-то момент, знаете, случилось такое дичайшее искушение, я не буду рассказывать его подробности, потому что уже просто это, знаете, как на Содом и Гоморру оборачиваться. Не буду с женой Лота сейчас становиться, просто не буду это вспоминать. Ужасно. какой-то вот, вы знаете, оно вот просто вмешался третий человек, так бывает. И он разрушил все до основания, все, что у нас с ней строилось, выстраивалось годами, то, что было очень хрупкое, очень ценное. И как бы там, наверное, и я не права, не наверное, а точно. И она не права. Не буду говорить, кто больше не прав, кто меньше. Но она была чудовищная, эта ситуация. Она была совершенно высосана из пальцев. Из как пальца, обычно, как бывает, знаете, да. Искушение. Вот и ты не знаешь, как подступиться. То есть там настолько это была точка невозврата, что ты смотришь на это и думаешь, боже мой, как на руины. Боже мой, тут проще просто вот оплакать и пойти дальше, потому что там просто невозможно было это восстановить. И она уезжает в другую страну. Она уезжает в другую страну, так случилось, начинается СВО, там годы идут, она уезжает. И время от времени она мне пишет, я тебя люблю. Я тебя люблю, я не знаю, что делать нам, но вот ты знаешь, что я тебя люблю. Я ей пишу, я тоже тебя люблю, я тоже не знаю, что с этим делать. Потому что поговорить не получится. Там просто реально все умерло, отец Александр, вот бывает такое. Все старое умерло до основания. Вот если бы мы даже сели и начали бы это обсуждать, мы бы поссорились еще больше. Это бесполезно обсуждать, не все решается разговором. И она, видно, молилась там, бедная. И я как-то, вот, вы знаете, смотрела на эту ситуацию, думаю, Господи, ну если вот угодно тебе, да, вот тогда уже ты только сам можешь это как-то восстановить, потому что это по-человечески просто невозможно сделать. И вы представляете, она приезжает, возвращается в Россию, мы с ней встречаемся, и мы с ней встретились, я очень переживала. Ну, как-то все, знаете, все хорошо, все прекрасно, но без огонька. Вот то, чего и боишься в этих ситуациях. То есть можно было бы восстановить отношения, но нет былой благодати, которая была тогда. Нет вот этого огонька, когда интересно и хорошо всем.
1: Ради этого и разрушалась.
2: Вот,
1: чтобы духовная связь ослабла.
2: Вот. А потом что-то происходит, она сама как бы тяжелый крест сейчас несет, связанный с ее жизненной ситуацией. И она такой тяжелый крест несет, что я смотрю на нее и понимаю, что вообще не стоит это того, чтобы мы сейчас продолжали какое-то безумие вот это. Но даже не в этом дело. Вот у меня такое ощущение, что по ее любви Господь как-то восстановил наши отношения. И вот она, значит, тут на радио Веру там пришла один раз, мы с ней пересеклись, потом, значит, еще что-то, мы тут пересеклись, там пересеклись, и как-то потихоньку, и я понимаю, что это настоящая Пасха, потому что если бы я сейчас рассказала все подробности, все бы сказали, нет, ну да, тут, конечно, без вариантов, там какой-то просто бред, конечно, без вариантов тут дальше продолжать общаться, просто даже и смысла нет. И вы представляете, с милостью Божией у нас восстановили эти отношения, я очень трепетно к этой истории отношусь, потому что она действительно дорогого стоит для меня, она куплена дорогой ценой. И я боялась ее рассказывать, думаю, даже близким подругам я особо не обсуждаю, потому что для меня это такое чудо. Но когда вы рассказали про свою жену, я думаю, нет, я расскажу про мою эту подругу и себя, потому что это для кого-то может быть большим утешением.
4: Конечно, да.
2: Понимаете, вот он по ее любви, вот она мне писала, она даже сказала, что она в другой стране нашла подругу, похожую на меня, вы представляете? То есть по ее любви просто такое ощущение, что Господь воскресил наши отношения. И вот мы встретились на моем дне рождения тут не так давно, и мои другие подруги, которые были включены в эту ситуацию, они знали ее, они сказали, слушай, это просто удивительно, это вот какой-то новый виток, это все старое уже умерло, его уже нет, и это вот началась совершенно новая какая-то
1: так и вы
2: история.
1: Новые уже обе.
2: Представляете, вот какая удивительная история. К тому, что если бы мы сейчас начали с ней опять обсуждать, слушай, ну давай все-таки обсудим, что было тогда. Это очень рискованная ситуация. Она бы могла закончиться чем угодно. Но из-за того, что она новая, и я, слава Богу, милостью Божией, тоже в каких-то этих преломлениях отношений, может быть, тоже новая, да, есть большой шанс пойти новой дорогой. И она мне сказала такие слова на дне рождения, говорит, слушай, я очень боюсь, что вот опять нам не потерять вот эту нить дружбы, а я как-то ей ответила, что ты знаешь, вот эта новая Пасха, мы не должны бояться ее потерять, потому что это Пасха, которая уже всегда с нами. И вот это было, может быть, дерзновенно с моей стороны, но в тот момент я так почувствовала, что все-таки, может быть, не всего в жизни надо бояться. Господь, если дает подарок, он, может быть, его уже не отнимает. Вот у меня есть такое упование, дай Бог, чтобы так и было.
4: Помоги, Господи.
1: Светлые истории на волнах радио «Вера». Мы сегодня говорим о любви, о примерах любви, которые воодушевляют, о любви всепокрывающей, христианской любви. А мы – это я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева и наш сегодняшний гость – отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Светлые истории.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: светлые истории.
1: И снова светлые истории в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, со мной в студии Марина Борисова, Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера», и наш гость, священник Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. И мы продолжаем наш разговор о христианской любви, о примерах любви, всепокрывающей, всепрощающей по апостолу Павлу. Кир, потрясающая история, и... Ты знаешь, у меня вот как бы в продолжение недавно произошел тоже смешной конфликт, когда какие-то обострились...
2: Углы.
1: Ты знаешь, какие-то страстишечки.
2: Такие тоненькие противники.
1: Да, с человеком, с которым мы не то что подруги, а просто мы так давно знакомы со школы, мы тогда не дружили, но сейчас мы сошлись как два верующих человека, и это как бы в новых телах встретиться, как сестры во Христе. И вот так нам тепло с ней, хотя мы не дружили, а просто вот, ну, как-то вот... И мы как-то друг друга этим теплом обняли и все время друг другу говорили: «Я тебя люблю». И вдруг какая-то вот мелочь вот найдет всегда вот лукавый, где стравить. Я, видимо, неосознанно как-то наступила на то, что для нее очень значимо. И мы вошли в какой-то режим конкуренции. И я вижу, что она поступает по каким-то своим вот этим болям, даже не страстям внутренним. А мне обидно. И вот это вот что-то мы так споткнулись как-то. А потом я ей написала, что я тебя люблю. Ну, то есть, все, я там уехала, ситуацию вот таким образом разрешила, вышла из этой сегодняшней ситуации. Я тебя люблю. Она написала: я тоже тебя люблю. Прохладно. Но на следующий день я поняла, что вот эта вот сила моей к ней любви и вот этого вот наслаждения нашим теплым коконом, когда мы общаемся, да, что это настолько мощнее, сильнее, как теплый ветер несет, что вот эта вот ерунда под ногами, мы просто перешагнули и пошли дальше, потому что вот эту любовь хочется дальше в ней жить, купаться. И вот эта ерунда, слава богу, что эта ерунда нам показалась мелким ссором под ногами. Ну вот это вот про это, да, когда ты Христе уже с человеком в единении, да, это дороже.
2: Вот это я продолжение твоей... Слушайте, какие ценные сегодня истории, да, у нас звучат, да? Ведь так можно не только людей мирить, так же можно и страны мирить.
3: Да.
2: И государство мирить.
1: Когда с Богом все по-другому.
2: То есть это же можно чудеса просто... Чудеса могут происходить огромные, если посмотреть на это все духовно.
1: Да, это Господи. Марина,
4: ну, у меня как-то всё не так высоко, у меня все про жизнь и про детей. Это история моей двоюродной сестры. Живет она в славном городе Новосибирске. Мы с ней практически ровесницы, она на год меня младше. Это я к тому, чтобы было более-менее понятно, в какие временные отрезки исторические все это происходило. Ну, она закончила институт, все было по такому знакомому образцу. Вышла замуж, у них родился сын. Все, в общем, замечательно, за исключением одного. Все это происходило в начале 90-х годов. А потом у них родился второй сын. И второй сын оказался с синдромом Дауна. Ну, я думаю, что... Вряд ли нашим радиослушателям нужно долго объяснять, почему в скором времени в семье не стало отца, потому как очень часто в таких случаях как раз мужчины не выдерживают. А сестра моя осталась с двумя мальчишками. И тут вот произошло то, что я понимаю умом, но прожив, в общем, достаточно много лет, я представляю себе, что это был за подвиг. Это не просто она растила такого ребенка особенного. Она... первым делом поступила в Центр психологии Новосибирского университета. Она получила диплом практикующего психолога. Более того, она защитила кандидатскую диссертацию. Но она этим не ограничилась. Она закончила Институт интегративной семейной терапии. Она вырастила... Сейчас ему 30+, Алёша, абсолютно, на мой взгляд, интегрированного в нашу жизнь человека физически, что он только не делал. Она с ним ходила в бассейн, она ходила в какие-то секции.
2: Это подвиг, конечно.
4: Она... Самое удивительное в этой истории для меня, что это не было направлено только на... Она искала ключи к собственному ребенку, но сейчас она практикующий психолог по вот этому профилю, и она помогает другим семьям, попавшим в такую же ситуацию, в конкретных вот историях, когда нужно просто подсказывать поэтапно, что нужно делать для умственного развития, для физического развития. Она очень много с ним путешествовала, и в туристические походы она его брала, и они ездили по святым местам. Вот они когда ко мне приезжали последний раз, мы пошли навестить могилу бабушки нашей на Рогожском кладбище. А там такое панно выложено на стене дома, где, ну, такие основные святые места России. Ну, декоративная такая картина. И он начал рассказывать, где они были, вот по этой условной карте. Конечно, у него сохраняются специфические какие-то проявления человека вот особенного. Он некоторое время привыкает, когда попадает к незнакомым людям, он не может сразу начать с ними в полной мере общаться, он там как-то присматривается. Но он удивительно открытый, он удивительно доброжелательный, и он вполне интеллектуально сохранный.
2: Это удивительно, конечно.
4: Несмотря на все сложности обучения подобных детей, ей удалось в очень большой степени его интеллектуально развить.
1: Огромный труд.
2: Наше восхищение, да.
4: Вот. И я думаю, что я много чего видела за свою не очень короткую жизнь, но, наверное, это для меня самый большой подвиг истинно христианской любви, который вот я могу привести.
1: Знаете, я в дополнение хочу рассказать тоже. Сейчас прям вот вспомнила. Вот мы, наверное, действительно спрашивают иногда в комментариях, а вы молитесь перед началом программы? Ну да, да, и, наверное, Господь кладет на ум то, что надо рассказать, хочется в это верить. У меня есть знакомая, врач, иммунолог, которая родила девочку на 6-м месяце беременности. И муж, когда увидел ее в этом кюверзе, он сказал, так это зародыш, это не человек. Вот из такого состояния там все проблемы, какие можно, были. И какая-то недоразвитость, и что ей только не пытались, какую психиатрию поставить ребенку, и она там и шипящих боялась, звуков, и еще чего-то. В общем, ну, понимаете, все последствия. И вот эта мама, которая на тот момент была очень успешна в карьере, и уже под ним она очень умная, такая профессиональная, и у нее прям такой взлет был, она иммунолог, врач, она там уже там кандидатский, еще чего-то, и вдруг она говорит, меня как будто распяли, меня просто вот так положили лицом в пол, вот, и на меня наступили, как врача, то есть я ничего не могу сделать. Она стала искать новые методы в гомеопатии, еще в чем-то. Выросла эта девочка сейчас и сказала, что мама, я хочу в монастырь. У нее нет никаких проблем. Она абсолютно социализирована, она в обычной школе училась и ее закончила. И сейчас эта девочка, по-моему, она на сестру милосердия училась, и я так понимаю, что ее путь может быть связан с монашеством. Вот это тоже подвиг матери. Она всю жизнь положила на то, чтобы этого ребенка вырастить социализированным, но вырастила еще и верующим. Вот как бы что важно, что она этот не просто талант, этот дар, получается, она вернула Господу.
3: Угу. Вот, приумноженный такой,
1: да, еще. Да, да, да. Вот такой удивительный путь. Вот материнская эта любовь, это Кира, это что-то непостижимое. У тебя трое мальчиков.
2: Да слушай, нет, слава богу, у меня-то трое. Мне тут недавно рассказали о женщине, у которой родилось двое детей с синдромом Дауна, и она родила, и она усыновила еще троих или двоих с синдромом Дауна. У нее пятеро детей с синдромом Дауна. Вот она настолько полюбила их и настолько поняла, как с ними надо взаимодействовать, что вот она их вот так вот решила приютить. Я не уверена, конечно, что тут будут прям вот такие результаты, о которых говорит Марина, но слава богу, что она согрела этих детей, которых, в принципе, никто не хотел брать из дома ребенка, и уже старается как-то вот дать им тепло, любовь, заботу, развитие какое-то самое даже вот такое вот, ну, необходимое для них.
1: А мы не так давно с Аней Леонтьевой познакомились вместе с женщиной, зовут Ольга Оводова, она математик, создает удивительные обучающие программы для детей, какая-то такая, знаете, нескучная школа. И дети по-другому воспринимают эту математику. Вот мы на этой почве познакомились, и я помню, как мы пошли куда-то гулять по весне, там, на Крылатские холмы, потом ужинали, сидели в кафе, и по мере того, как она рассказывала о себе, нам становилось, знаете, как физически непонятно, мы в одной реальности с ней, или мы со святым человеком вот просто из какого-то другого измерения сидим по объему того, что она успевает делать, и по размеру ее души. Причем она это делает все по-деловому. То есть это не какой-то пафос там, вот, да, вообще без вот этого. У нее родилось там что-то двое или трое своих детей, и я говорю: Оль, и что дальше? Она говорит: ну, и у меня проснулась вот эта материнская, что, ну, а как у других детей нет мамы? И она стала усыновлять детей с инвалидностью. У одной ручки нерабочие, у другой девочки какой-то там диагноз отсталось. Она осознанно этих детей находила, да, вот у нее 8, по-моему, или 9 уже вместе со своими почти уже выросшими. И вот она занята, она это с интересом берет эти высоты. Как научить? Вот этот ребенок вот так не может. Как его научить? И у нее какой-то такой запал энергии, вообще никакого надрыва. То есть она это делает как задача, которая перед ней встает, как математик. Это решили, это решили, это решили, это решили. И знаете, и там любовь с мужем, там такой же муж. И вот эта вот любовь супружеская, она как будто, знаете, прям так сплотила их в комок. И они просто решают задачу за задачей. Они смеются, они прикалываются с этими детьми, там дети веселятся. Конечно, она мама, конечно, ее все зовут мама, хотя все прекрасно понимают, откуда чего. И вот сейчас я тоже ее звала на наше мероприятие. Она говорит: не, ну у меня же Женечка. Она вот еще девочку взяла, которая там и не ходила, и вообще полная отсталость в развитии. Вот она ее развивает. И в какой-то момент они каким-то образом выиграли дом. В какой-то там игре, не игре. В общем, у них появился дом для этой семьи. Но у их знакомых была патовая ситуация в период ковида. Им надо было разъезжаться там с какой-то там с родственницей. Ну, мы, говорит, отдали им дом. Вот, значит, как раз начался ковид, потому что в той квартире они бы там с ума сошли, там все бы не так пошло. В доме они как раз разместились. Я говорю: а вы? Ну, мы себе пристроили еще части. У нас, значит, теперь побольше дом. И это все рассказывается настолько...
2: Как легко.
1: Вот, легко вообще. Ну, вот это как бы такие обычные вопросы.
2: Люди, да.
1: То есть это, знаете, как пока ты тренируешься ездить вот на коньках, это все потом ты виртуозно ездишь на коньках, потом ты красиво катаешься и кружишься, а кто-то мимо тебя просто чешет по делам на этих коньках, и все ему легко дается.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной в студии Марина Борисова, Кира Лаврентьева, отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. И мы говорим о любви христианской, всепокрывающей, об истинных примерах такой любви. Да, отец Александр?
3: Мне кажется еще, что в этом подвиге любви Богу важен каждый наш, даже маленький шаг. Потому что, может быть, кто-то нас сейчас слушает, наши такие великие истории, да, которые мы здесь вспомнили, и думает, начинает унывать и думает: ну, а я что же вот такой? Вот я не взял дед так из детдома, там, с особенностями, да, я там, значит, вот не сохранила брак, когда там муж изменил,
2: ну,
3: или
2: да,
3: что-то подобное.
2: Такого явного нет.
3: Да, то есть здесь все-таки надо понимать, что, во-первых, у каждого из нас свой запас жизненных сил и, наверное, свой какой-то действительно свое устроение души, потому что кому-то вот детки, они прямо в радость, вот мамочка рожает там и 8, и 10 детей, и ты смотришь, она прямо счастливая такая, да, по-настоящему. Кто-то вот одного ребеночка родил и ходит, уже тяжело смотришь, человеку и так далее. И мне кажется, надо это как-то в себе тоже принимать и не думать, что какая-то я прокаженная или какой-то я не такой человек, да, но при этом обязательно искать возможности свою любовь тоже куда-то приложить. Пусть какое-то количество у тебя есть этих сил, да, но тоже, чтобы не сломаться, потому что ты выйдешь сейчас на округу, пойдешь служить и тем, и этим, и просто расплющишься, как бы, да. То есть здесь, с одной стороны, надо в Боге искать ресурс, то есть с Богом действительно иметь очень тесную связь, чтобы Бог тебе дал то, чего у тебя нет. А с другой стороны, те малые даже силы, но где-то их преломлять, потому что вот мы рассказали истории, где, ну так, знаете, бывает, надо любовь по необходимости являть, что-то случилось, да, или подруга уже тебе позвонила, вот как Кири говорит, слушай, все, люблю тебя, и ты уже с этим что-то должен делать, да. Мне кажется, очень ценно, когда любовь проявляется как мой собственный первый шаг. То есть когда я понимаю, что вот сегодня, вот он день, в котором я обязательно кому-то должен послужить, да, почему? Потому что это природа моей веры, как у Иоанна апостола сказано, да, что пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть для нас просто невозможна наша духовная и религиозная жизнь, если мы не укрепляемся в любви. А любовь, вот мы примерно сказали сегодня, да, что это? Это всегда самораспинание такое, это всегда жертвенность, да. И вот ищи вот этого, ну, как бы неприятного чего-то, да, выходи вот как, ну, опять же, сейчас говорят, за границы своего личного эгоизма, личного комфорта. И вот мы, допустим, на приходе, вот такая тоже история, как любовь, она приумножает вот эту благодать в геометрической прогрессии, да. Я как-то тоже стал вот приезжать к некоторым мамам, нашим прихожанам в деревне, у которых есть детки с особенностями, причем некоторые не могут вставать, лежат в кроватках и так далее. И эти мамы там действительно ведут такую подвижническую жизнь, она у себя как в келье монастыря, вот она там спасается прямо. И папы действительно часто эти бедолаги оставляют, семьи куда-то там уходят в закат, вот. А мама остается одна, и приезжаешь, там причащаешь, и первые разы для меня, для самого это было потрясение, конечно. Потом я стал приезжать, мамочки так как-то делятся вообще своим... Они все время такие на позитиве, знаете, вот меня тоже удивляло. Я приезжаю, даже сам больше там расквашусь, ну как же так, вот такие страдания. Она такая, да, батюшка, все нормально, живем, вот, кормлю тут, там распорядок мне начинает перечислять и так далее. Я стал наших прихожан. Я говорю, ребят, вы хотите прикоснуться вообще к святости? Я говорю, здесь вот недалеко за углом дом, там живут святые люди. Я говорю, давайте вместе будем приезжать, там где-то вы что-то поможете и так далее. И там стали завязываться такие отношения, сначала с осторожностью, знаете, не всегда просто поначалу принять. Мы же не видим вот в обыденной жизни, да, там детей так с особенностями, как-то у нас не всегда это так вот развито бывает. В храмах там не часто
2: такое. Хотя хорошо бы, чтобы быстрее бы развивалось.
3: Как будто бы, да, потому что вот прихожане стали туда приезжать, и я смотрю, у них у самих жизни начали меняться. Там вот у одной, ну, так, как греховная такая тема была серьезная, она остановилась. То есть вот этот грех, он же, знаете, такой пожирающий бывает. Иногда верующий даже сделать порой ничего не может с такой зависимостью некоторой. Остановилась, она просто стала туда приезжать. У одной там тоже сохранилось супружество, тоже все было не очень хорошо. Через вот этот опыт жертвенного служения вот этой семье, как бы, да, они стали туда ездить, у них у самих начало многое налаживаться в жизни. Потому что любовь, она нужна, как правило, даже не другому человеку, она нужна мне самому, как действительно веточка, соломинка для спасения. Ты ухватился, как вот Кира сказала, любовь, она всегда выше, чем ты, настоящая. Не настоящая, ее легко делать, она где-то пониже тебя.

0: эти вопли детей. То есть вот это обычная жизнь. Сходить в магазин, кого-то потерпеть, кому-то помочь, кого-то вылечить, когда он болеет. Ну, вот, то есть вот просто вот такая неприглядная история. Да. Я ж тут не сижу на радио «Вера», там, не блистаю на камерах. Не за это спасает Господь, за то, что мы тут такие красивые, блистаем на камерах, а вот за то, что никто не видит. Вот, вот это вот, вот такая вот важная деталь, и она не так давно, кстати, до меня дошла. Но лучше поздно, чем никогда.
1: А я вспоминаю слова вашей, страшное это слово, тёщи, матушки Ольги Юревич, которая анализировала тоже себя и сказала, что нам же нужно послужить человеку как бы, ну, последнему на социальной лестнице для нас, вот кого мы считаем там, вот, ну, самым последним, вот кого. И я, говорит, представила этого человека, вот, кстати, вот попробуйте представить вот этого человека, кого вы считаете последним в социальной лестнице. И вообще страшно, что он у нас находится, этот образ кого-то, кого мы даже считаем ниже себя, да. И вот ему послужить. Это такой, знаете, самоанализ, что все-таки мы себя ставим выше кого-то. Это, кстати, вот мое открытие, когда я начала об этом задумываться. И это правда, ну, подвиг. Даже не послужить, а вообще вот осознать эту ситуацию для меня оказалось очень полезным. Вот, а я
0: про... какая история у тебя?
1: Да, я про маленькие, вот про маленькие вещи хочу рассказать. Это то, что сказал отец Александр, послужить в мелочах. На самом деле поднять выкинутые из окна соседней машины нечто, фантик, обертку от съеденного бутерброда, бычок от папиросы. Угу. Это тоже, кстати, такой момент, что, ну, дворник же есть. Ну, почему нет? Вот по социальной лестнице-то. Вот возьми, подними и отнеси. И, кстати, очень благодатное ощущение, когда ты это несешь в урну. Вот это вот про маленькие детали. Я хотела, знаете, рассказать про своих друзей. Не про кого-то конкретно, а вообще про друзей, потому что я очень такой была с детства сложный человечек, как-то тяжело социализировалась, и в школе я либо дружила взахлёб, и это папа всегда говорил: Наташа, ну как маятник в обратную сторону пойдет, и потом... И точно так и случалось. Происходили какие-то ссоры, девчонки против меня объединялись, в общем, начиналась какая-то травля. Да, это очень все знакомо, поэтому вот я так больше душу уже старалась осознанно не распахивать. Вот друзья, друзья, хорошо, но есть определенная дистанция. И вот последние годы, ну, вот как я вот церковилась, наверное, в мою жизнь стали приходить люди. И я не так давно, когда умерла мама, и я поняла, что у меня среди родственников немногочисленных нету вот духовно близкого, душевно близкого человека. То есть, ну, к своим родственникам я не езжу по вечерам выплакаться. Я думаю, ну, вот мамы не стало, я там одна. Потом, да я не одна. И вдруг я поняла, что у меня просто огромное количество друзей. И вот эти люди, которых я старалась всю жизнь держать на дистанции и не опираться на друзей, вдруг эти люди меня просто, знаете, вот как лежишь в соленом озере. Вот они тебя просто поднимают, согревают, так вот подпихивают. Вот одна из них здесь сидит, вот Кира Николаевна Лаврентьева. Я тут недавно для себя как-то выписывала, думаю, кому позвонить, если со мной что-то случится, вот там дать... И понимаю, что Кирин телефон будет первый. Вот, потому что это человек, который, я их называю ангелоподобные, которые в любой ситуации... То есть вот это «я тебя люблю» – это вот у нас как бы в этом коллективе просто кинуть. «Я тебя люблю, я тебя люблю». Это правда, даже если мы не общаемся. Вот, Анечка Леонтьева, с которой мы постоянно на связи переписываемся, она не спит ночами, я не сплю ночами. И мы, значит, философствуем, говорим о духовном, и жилетками работаем. И это так тепло, эти люди вот реально согревают. У меня появилась вообще незнакомая. У меня стали потолок делать на кухне. Я приехала из командировки и вижу просто Хиросиму и все, что можно. То есть зачистить зачистили, и ушли мастера. А у меня все серое, знаете, как вот просто пеплом вся кухня покрыта. У меня началась паника, и вот эта моя подружка сказала: спокойно, быстро прискакала ко мне, мы все погрузили в таз, сняли со всех шкафов, все отмыли, и потом она мне говорит: у меня есть знакомые, они нашей семье там должны, вот, они потолок тебе сделают. Я говорю: сколько стоит? Ну ничего, они там нам должны. И мне сделали очень быстро натяжной потолок, еще с какими-то светильниками над столешницей кухни. Я спустя годы узнала, что она оплатила этот потолок, что не было никаких там задолженностей семьи. Она просто мне сделала этот потолок, потому что видела, что меня аж трясет от этой ситуации, от невозможности ее разрешить, как-то она застряла.

0: У меня есть коллега, с которым я много лет работала. И когда я сломала ногу и оказалась в больнице Склифосовского, меня везли на каталке, и вдруг я вижу моего коллегу, который стоит уже с какими-то костылями, там, с чем-то, значит. Я так проезжаю, а он стоит. И вот, казалось бы, коллега, ну, друг по работе, да, но человек уже стоит в больнице, хотя я ему не звонила, с этими костылями. Когда у меня был кризис в жизни, мне было очень грустно, в 3 часа ночи этот же человек стоял, значит, перед моей дверью с тортиком. Ну, как бы, а что, почему не попить чай в 3 часа ночи? Вдруг захотелось, ну, подумал, почему не попить чай в 3 часа ночи, вот. И две подруги мои с ним были. И мы сидели в 3 часа ночи, пили чай. Очень было весело, мы смеялись. То есть это вот такие ангелоподобные люди.
1: Наташа, понимаешь? Ну, позволь вот тут небольшую ремарку вставить, потому что у тебя очень вдохновляющая речь. И ее надо дополнить. Все-таки я слушаю тебя, слушаю отца Александра, Марину, и понимаю, что владыка Антоний Сурожский все правильно говорил. Он говорил, что общение с другим человеком – это все равно риск. Ты каждый раз идешь на риск.
0: Конечно.
1: Можно закрыться, и тогда ты будешь не травмирован, но у тебя и не будет вот этих людей, которые в 3 часа ночи,
0: да,
1: с тортиком стоят.
0: Да.
1: А можно открыться, и, извините, результат не гарантирован. Тебя могут туда как ранить, так и поцеловать.
0: Результат почти
1: ты
0: гарантирован.
1: Ты не можешь нести ответственность за другого человека.
0: Результат почти гарантирован, что тебя наверняка поцарапает что-то
1: вот,
0: в отношениях.
1: Вот, вот. И тебе придется,
0: да,
1: это преодолевать. Но... Но
0: да,
1: вот все-таки истинная близость, она возможна, когда два человека идут на определенный риск. Угу. Да, отец
0: Александр?
2: Конечно. Конечно.
1: Вот сейчас, да, я вспомнила об этом,
2: правда,
1: когда ты говорила,
2: угу, очень хорошая
1: фразу
2: ремарка,
1: эту,
2: да,
1: Владыке Антоне, что всегда риск. Жить
2: шаг
1: вообще
2: веры
1: риск.
2: Такой, да, действительно,
1: да,
2: по отношению к другому человеку. И когда ты его делаешь, то через это, как правило, этот риск все-таки оправдан тем, что мы знаем уже на опыте, что, как правило, этот риск ведет к преображению. То есть, как правило, вот если ты идешь до конца, если ты не ранишься, вот при первом, значит, ты вроде бы сделал доброе дело, сделал этот шаг, тебя там поранили, и ты сразу отходишь. Это естественная реакция. Но если пройти чуть дальше, ну вот по моему опыту, практически никогда не бывает так, что не удается эти отношения, ну, как-то сохранить или хотя бы оставить без взаимных обид и негатива. То есть удается иногда просто даже вот разойтись, но в мире.
0: Ну, если вам по пути, вот, я, знаете, я как, это как образ вижу, вот если вы как бы вот, две фигуры, да, в каком-то потоке вот луча такого светлого, и вы вместе в этом луче поднимаетесь ко Христу, периодически из нас вылезают какие-то шипы,
1: очень
0: ножи, сближаясь, мы друг друга царапаем, но если нам дальше по пути все равно туда, но отошел чуть-чуть в сторону, понял, что человек немощен и несовершенен, и ты идешь дальше, вот, его целиком обняв, как ежика, угу, вместе с колючкой, и идешь дальше.
1: Слушайте, знаете, что я вспомнила? Великий пост последний, завирусился ролик, не знаю, можно ли так говорить про отрывок из фильма «Страсти Христовы», наверное, нельзя. Распространили отрывок из фильма «Страсти Христовы». Удивительно, я не знала этой истории. Актер, который играл Вараву в фильме «Страсти Христовы», он был буддист. Ну, там разные люди, разные, угу, актеры, так бывает, случается. Угу. Кто-то католик, кто-то протестант, кто-то буддист, кто-то вообще неверующий. И вот был момент, как мы знаем, в Евангелии он был, естественно, в фильме Мел Гибсон как-то попытался его так вот показать, когда вывели в притории, Пилат вывел и Господа, и Вараву.
2: Угу.
1: И, значит, актер, который играл Вараву, он такой был, знаете, такой озверевший, как пес такой. Угу. Вот он выходит, у него такое злое лицо. Ну, максимально он играл по-настоящему. И он говорит, что там произошел такой момент, который выше всей режиссуры, камер, фильма. Там вообще много было таких моментов, можно в интернете найти. Мол, Гибсон сам не понимает, как происходили некоторые сцены, как удалось их вообще снять, и там постоянно были какие-то сверхъестественные какие-то такие истории. Но это не об этом сейчас. И, короче говоря, Варава, значит, этот актер, который играет Вараву, по кадру, по сценарию должен повернуться на Христа в этот момент, а Христос должен на него просто посмотреть, как это, наверное, и происходило, ну, как бы не должен, а как это происходило в Евангелии. Христос, наверное, повернулся, как-то посмотрел на Вараву, мы не знаем, но мы можем предположить. И этот актер, который его играл, он говорит, что в тот момент, когда они посмотрели друг на друга, актер, который, ну, вот, пытался, да, вот, как это, показать образ Господа в этой сцене, да, и актер, который играл Вараву, они посмотрели друг на друга, и этого актера, Вараву, то есть, пронзило до такой степени. То есть он видел уже не актера, не камеры, не сцену, он видел всепрощающего Господа, избитого, израненного, всего в крови, которое в этот момент просто на него смотрит с любовью. И он, представляете себе, он стал христианином после этой сцены. Он стал христианином, он сказал, что это был не мой коллега в этот момент. И они показывают прямо во время интервью действительно эту сцену, и действительно там просто пронзительно, конечно. И к чему я это все вспоминаю, это что, мне кажется, вот в таких тяжелых моментах, например, как вот женщина, о которой вы рассказывали, когда она семью спасала. Мы же все варавы в той или иной ситуации, когда мы отходим от Бога и творим какую-то дичь, простите меня за сленг. И в данный момент, вот в той ситуации, наверное, эта самая супруга несла в себе этот образ Божий, который всепрощающе смотрел.
2: Взгляд, да.
1: И этот взгляд,
2: да,
1: который всепрощающе смотрел на этого мужа. И это же невозможно не выдержать. Это же невозможно просто вот увидеть и пойти дальше. Это же должно тебя тронуть. Мы же все в корне своем соединены со Христом, как говорит философ Семён Франк, что мы в своем основании души все равно соединяемся с Богом. Хотим мы этого или нет, атеисты мы или нет.
0: Он нас создал?
1: Да.
0: На
1: секундочку. То есть это же должно нас тронуть, что-то, что взрывает мозг полностью. Ты не можешь вместить такой любви человека по отношению к тебе. И вот тут-то, наверное, как раз и вмешивается Господь.
2: И можно поделюсь тоже историей. Я тоже видел вот этот взгляд, прям запомнил его. У нас
1: да,
2: рядом с храмом дом престарелых находится. А я стал священником, достаточно молодым человеком. И мне всегда близка была молодежь, как-то семья. И вот, ну, покаюсь, даже такое всенародное покаяние. Вот к бабушкам и дедушкам у меня как-то всегда, я думал, Господи, вот мне бы миновать всю эту историю, как бы сказать. Но знаете, священник все равно занимается более-менее какими-то своими там делами. Ну, вот как-то мне это не так близко было. А меня направили в самое пекло. Вот дом престарелых рядышком с нашим храмом. Мне, ну, даже так скажу, пришлось туда ходить. Я не знал о его существовании. Там, значит, мне позвонили, сказали, вот есть такой дом. Я, скрипя так сердцем, ну, я священник, надо служить, пришел. Там люди, которые с деменцией. То есть не просто бабушки и дедушки,
1: а
2: я проповедую, я пришел так проповедую, что-то говорю.
0: Они
2: мне медицинский персонал говорит, батюшка, вы ничего не говорите вообще, они вас вообще не слышат, не понимают. И мне еще хуже стало, я ушел в абсолютном унынии оттуда, а мне надо туда теперь ездить каждый месяц, значит, я такой хоп, и все. Я туда ездил сколько-то, много времени просто из послушания, ездил, причащал бабушек, дедушек и так далее. И в один момент я поднимаюсь там на второй этаж, мне говорят, а вот здесь балерина, вообще она не в себе, как просто, батюшка, причтите, уйдите. Я зашел, что-то помолился, что-то начал ей говорить. Она была вообще как бы не в себе. И она вот так вцепилась в мою руку и посмотрела вот этим самым взглядом на меня со слезами и начала мне в полном сознании говорить, батюшка, как хорошо, что вы к нам пришли. Я так рада, я так ждала и так далее. И спустя некоторое время потом она отошла ко Господу. Я запомнил это на всю жизнь. Я с того времени так полюбил этих бабушек и дедушек. Во мне что-то изменилось. Вот в эту секунду самую. Вы не поверите, я сейчас, у меня это одно из самых моих любимых мест. Я туда приезжаю, я с ними там молюсь, я их там за ручки держу. Это вот преображение меня самого. На меня посмотрел Христос реально через эту женщину.
1: Спасибо.
2: Это удивительная для меня история.
0: Спасибо, отец Александр. У нас время наше вышло, к сожалению, хотя истории остаются. И вы, пожалуйста, тоже нам присылайте свои истории, потому что мы их ценим, мы их читаем в эфире. Светлых историй, которые сейчас были на радио «Вера». У нас в гостях был священник Александр Насипулин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково, а также мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова. Меня зовут Наталья Лангамер. Я только напомню, что нашу программу можно еще и смотреть на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте «Видеоверсии» сразу после эфира на волнах Светлого радио. А я, Наталья Лангамер, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
3: Светлые истории.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
8: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
6: в 9:30
8: на радио «Вера».
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
9: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Добрый вечер, отец Анастасий.
2: Добрый вечер.
1: Давайте начнем наше путешествие по вашей биографии с самого начала. У вас такое достаточно интересное какое-то вот перемещение, да, из Пскова в Севастополь, и всю дорогу вы миссионерствуете, работаете с молодежью, работали экскурсоводом. Давайте начнем сначала, как пришли к вере и в церковь.
2: Родился я в Москве. В 1988 году, мне уже 37 лет, и в 4 года друзья моих родителей надоумили покрестить меня и брата. Зачем они это сделали, для меня до сих пор загадка, потому что они в храм не ходят, а я уже священник, это мне уже, получается, нужно их в храм вести. Но, тем не менее, я им благодарен. Это было в Переделкино, на Патриаршем подворье.
1: Ничего себе!
2: Да, я помню, как мы ходили вот так вот вокруг купели, как на меня с братом надевали крест, и с тех пор у меня была маленькая иконка Христа, Божьей Матери, Владимирская икона Божьей Матери, и крест у меня висел на груди. Но это были 90-е годы, и в головах у людей была сплошная мешанина. Портрет какой-то цыганки на удачу там висел в квартире, бабушка оставила банку трехлитровой воды, и Алан Чумак делал пасы руками, раздала, когда вода зальется на здоровье.
1: Все вместе, да, что-нибудь сработает.
2: Да, на полочке стояли какие-то книжки, которые дали кришнаиты на улице, вроде как бесплатно, а потом говорят, нет-нет, заплати, бумага же денег стоит. Да, счастливые-несчастливые дни в календариках, прогнозы для знаков зодиака на следующую неделю и прочее. Да, но при этом я всю дорогу считал себя православным человеком, хотя православие мое ограничилось освящением кулича, святой водой на крещение и «Отче наш, когда прижмет». Вот. В 9 классе уже были какие-то первые размышления о смысле жизни, о том, чему себя посвятить. Хотелось прожить жизнь не зря. И я смотрел всякие исторические, политические передачи по телевизору. Конец 90-х, начало 2000-х, в России все не очень хорошо. Думаю, надо спасать положение. Один я не справлюсь, надо становиться управленцем. А кто самый главный управленец? Президент. Так, где там учат на президентов? Я подумал, что на факультете государственного управления МГУ. Да, но как туда попасть? Непонятно. Какие материалы готовить? Что там нужно знать? За победу в Олимпиаде по мировой художественной культуре меня отправили под Херсон, в Скадовск, в детский лагерь. От Москвы для одаренных детей сделали вот такой лагерь. И в конце лагеря я брал телефон у ребят, и оказалось, у одной девчонки сестра учится на этом факультете. Говорю, ты как поступала? Ну вот у меня есть хорошие репетиторы, они меня здорово подготовили, а можешь мне порекомендовать? Ну давай. И весь 11 класс ударно пахал, по ночам там писал сочинения про Гоголя, Достоевского и Толстого, подготовился и, слава богу, поступил. Да, потом были какие-то мировоззренческие поиски. Решил заняться какой-нибудь, чем-нибудь там физкультурой, какой-нибудь боевыми искусствами. Но думаю, что я буду это айкидо, шмайкидо восточное все изучать? Надо что-нибудь наше найти. Нашел там рукопашный бой, спецназ, купола. Думаю, о, наверное, еще про православие что-нибудь узнаю. Ну, мужчины, отставные силовики, конечно, там «Отче наш» в начале занятия читали, но, видимо, они принадлежали к той категории людей, которые в 80-е фанатели по Брюсу Ли, по всей восточной культуре. Там тебе были и чакры, и шмакры, и эфирные тела, и какие-то колдуны, и экстрасенсы, чего это там только не насмотрелся. Ну и вот это вот погружение мое в мир потустороннего дошло до того, что уже такие пугающие всякие явления начались, да, и какие-то ошметки православия в голове у этих людей были. Они говорят, ну попробуй там молитвы на сон грядущем, почитай и покропи все святой водой, вдруг пройдет. И всякие эти страхования
1: сработает.
2: Ночные прекратились, да, ага. И я с перепугу так начал каждый божий день молиться на сон грядущем. Какой-то казак-эзотерик, у него фамилия была Макаров, и ему подарили книжку Макария Великого, ага. По созвучию с его фамилией. И он говорит, вот, опускайте ум в сердце и говорите, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
1: Да, сердце.
2: Да, я так начал часами молиться Иисусовой молитвой, даже не посещая храм. Ну, для меня, наверное, это было что-то сродни какой-то мантре, но, тем не менее, я думаю, это свою пользу принесло. И настолько я запутался, что я целый год просто время от времени Бога просил, Господи, ну, помоги мне разобраться, я совсем запутался. И вот уже выпустился я из вуза. там немножко при одном общественном движении при Госдуме работал. И мне 23 года. Был ноябрь 2011 года. Сокольники. Выхожу с дня рождения брата из ресторана и вижу красивый храм. Воскресенье Христово в Сокольниках. Что-то я давно в храме не был. Зайду, посмотрю. Захожу, а там служба идет. О, я толком на службе никогда не стоял. Постою. И в конце службы священник говорит, что в храм Христа Спасителя принесли пояс Пресвятой Богородицы. Я что-то по телевизору какие-то новости смотрел, думал, может быть, даже когда-то схожу, но думал, я уже пропустил, а это был только первый день принесения святыни. Была суббота, я думаю, ну что там, пару часиков в субботу уделю, не так уж это и много. Приехал на Кропоткинскую, а там милиция говорит, иди туда, очередь там начинается.
1: Огромная была очередь.
2: Пешком до парка культуры я шел, только чтобы встать в начало очереди. Очередь шла вдоль Москвы-реки, оканчивалась где-то за горизонтом, так же, как и сейчас, было прохладненько, воды, еды, ничего я с собой не взял. Думаю, надо как-то время коротать. И вот познакомился в очереди с мужчиной, который был эпилептиком, работал у станка, его уволили, он пришел у Божьей Матери работы попросить. И женщина, которая была иконописцем, и вот на почве развода грустила, стала захаживать в храм, и вот потихонечку освоила иконописи, и она вот пришла помолиться. Они накормили, напоили, перчатки надавали, какие-то истории рассказывали, какие-то качества мы там с ними пели. В общей сложности я отстоял 9 часов.
1: О,
2: да, где-то
1: себе.
2: В 3 часа ночи я оказался в храме, поцеловал ковчежец с поясом Божьей Матери, казаки сразу протолкнули, потому что сзади еще тысячи людей хотят то же самое сделать. И вот я оказываюсь один на улице, и мы разговаривали с этой женщиной, и я рассказал про свои поиски духовные и не очень духовные. Она говорит, ну ты же крещеный. Ну да. Ну иди исповедайся, причастись. Я задумался, исповедь, причастие. Что это такое? Зачем это надо? Почему я должен чужому человеку что-то рассказывать? Бог же меня и так слышит. Решил поставить эксперимент. Пришел домой, встал вечером на молитву, говорю, Господи, я вот это сделал, то сделал, ты меня прости. Но что-то ничего не происходило. Решил все-таки пойти в храм. Первым моим храмом был храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском, справа от гостиницы «Космос» на ВДНХ. Я пришел, и там, в отличие от салона сотовой связи, никакой вежливый молодой человек не говорит, здравствуйте, что желаете, у нас новый линк телефонов, давайте я вам все расскажу. Все занимаются своими делами. Батюшка, где батюшка? Он там где-то за иконостасом возгласы дает, хор поет на непонятном языке. Люди стоят к тебе спиной, крестятся, кланяются. Но я думаю, ладно, чтобы не выделяться, буду тоже стоять, креститься и кланяться. Служба уже воскресная закончилась. Молодой священник выбегает уже, видимо, спешит к жене и деткам. Я его перехватываю и говорю, батюшка, что? Я хочу первый раз поисповедаться. О, первый раз. Ну, возьми книжку со списком грехов, почитай, и завтра ко мне приходи, мы с тобой не спеша поговорим. Книжку я эту открыл, и чем дальше я ее читал, тем мне было грустнее. Думаю, как я это все рассказывать буду. Пришел темный храм, тумбочка, Евангелие, крест, темно, лампа, как на допросе, где-то был ночь с 13 на 14. Ну, рассказывай, говорит батюшка. Ну, грешил тем, вот этого обидел, того обидел. Тут виноват, вот за это мне неприятно перед Богом, перед людьми. Каешься? Ну да, каюсь. Ну, клади голову на Евангелие. Я голову на Евангелие положил, он меня чем-то накрыл, что-то произнес. Я же первый раз, я ничего не понимаю. Вот, и когда он надо мной эту молитву произнес, меня как накрыла такая радость, такой свет внутри и необъяснимое чувство, что вот Бог есть, Он тебя видит, Он тебя любит, и тебе неимоверно как-то от этого хорошо. Ну, это был сверхъестественный опыт. Он перекрыл все мои псевдодуховные эксперименты, которые были до этого. И все, у меня было какое-то... Если я раньше читал разные книги, пытался понять, кто прав, кто виноват, то здесь уже какая-то внутренняя очевидность появилась, что Бог здесь, ты научись просто так жить. Еще пару раз я сходил туда же, в Тихвинскую икону Божьей Матери, а потом на Новый год 2012 мой друг Вася Селеминов, однокурсник по МГУ, пригласил меня на новогоднюю службу в Сретенский монастырь. Думаю, ну а как же тазик оливье, шампанское, президент, куранты? Да, думаю, наверное, там никого не будет, какие-то странные люди соберутся, и все. Я прихожу, там полно народу, яблок негде упасть, древние фрески, святые на них, гремит богатырский хор Сретенского монастыря, меня ставят в братский предел вместе с монахами и семинаристами. Мне казалось, что это какие-то вообще неземные люди, которые парят над полом в своих рясах и подрясниках. Да, и вот тогда я познакомился с отцом Матфеем, который на тот момент был главным дизайнером издательства Нерсерейского монастыря, а сейчас он уже игумен Фиолентовского монастыря в Крыму. Вот он стал моим духовником. Семинаристы стали моими друзьями. Отец Афанасий, благочинный Нерсерейского монастыря, тогда еще послушник Леша, как-то взял надо мной шефство и помогал мне воцерковляться. И мне подарили книгу «Не святые, святые». Я взахлеб прочитал ее за два дня и целый час, наверное, в одну точку так смотрел, удивленно.
1: Отца Тихона Шевкунова, да.
2: Да, да. Я вот прочитал эту книжку и думаю, ничего себе, значит, все то сверхъестественное, что в моей жизни происходит, это я не с ума схожу, значит, у других тоже так бывает. И все, вот пошел воцерковляться и как штык ходить каждую субботу вечер, воскресенье утро, исповедаться, причащаться. Я еще толком не читал какой-то святоотеческой литературы, но начал замечать, что к середине недели, там, к четвергу, к среде на кого-нибудь наворчишь, набурчишь, и куда-то вот это вот светлое чувство улетучивается. А в субботу поисповедуешься, в воскресенье причастишься, и опять сияешь, как лампочка, опять всех любишь, опять полон сил, какой-то мир в душе, ясность мысли. Ну вот первые полгода такой духовный подъем прям выраженный был, да, как святые отцы говорят, это призывающая благодать.
1: Призывающая благодать,
2: да. Бог дает тебе распробовать, как здорово вместе с ним жить духовной жизнью. И тогда уже были и первые мысли о семинарии, и о монашестве, но это была такая первая юношеская романтика, да, еще предстояло пройти какой-то жизненный путь, окончить семинарию и тогда уже сделать свой выбор. Потом следующей вехой, наверное, стало посещение мультимедийной выставки Романова в Московском манеже. 2013 год, ноябрь, 4 ноября. 4 часа стоишь в очереди, а потом я с отвисшей челюстью 8 часов подряд эту выставку рассматривал. Я первый раз увидел историю своей страны, поданную так, что хочется ей гордиться, во всем этом участвовать, и все это красиво, здорово и современно. Ну, сами понимаете, что либеральная подача информации в СМИ в 90-е, она немножко про другое была. Слово «патриот» было ругательное, Россия – это какая-то отсталая страна, которой надо срочно Запад догонять. Вот. И вот на фоне этого прошло мое детство. А все-таки молодому человеку нужны высокие примеры, вдохновение, высокие цели. Вот этого очень не хватало. И тут я это увидел. И каково было мое удивление, когда через месяц мое резюме начало ходить по рукам. Вот я уволился с этой думской работы, думал, надо как-то поближе к церкви подходить. И мое резюме попало как раз к ребятам, которые делали эту выставку вместе с Владыкой Тихоном. Да, и вот потом 5 лет я был менеджером проектов, вместе с ними катал эти выставки, участвовал в их разработке, участвовал в создании павильона номер 57 на ВДНХ, какое-то время работал там. Вот, и потом поступил в семинарию, отучился в Сретенской семинарии, был первый курс магистратуры, а Владыку Тихона перевели в Псков. И раздается звонок. «Володя, приезжай помогать по молодежи!» Да, дело в том, что когда я начал воцерковляться, ну, я не хотел быть жадиным. Для меня как-то вот церковная жизнь стала чем-то очень важным в жизни, я хотел с другими делиться. Вот, перетаскал уже в храм там, кого мог, из своих университетских друзей, какие-то беседы в Сретенском монастыре проводил, в храме на Самокатной, вот, это приписной храм к Сретенскому монастырю, да. И вот во время семинария продолжал этим же и заниматься. Ну и после семинария я переехал в Псков, вот, и Владыка постриг меня монахи и сделал священником в Троицком соборе города Пскова.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Отец Анастасий, конечно, судьбоносная какая-то стремительная духовная биография. И хотела задать вопрос, который наверняка тоже, он такой очевидный, что вам, наверное, его тоже задают. Как родители относятся к событию пострижения сына в монахи?
2: Ну, на момент моего пострига мама уже начала параллельно со мной ходить в храм, в Сретенский монастырь. Она у меня педагог, учитель математики, и всю педагогическую премудрость я с детства на себе испытал. Да. И, конечно, когда я служил в Пскове, и мама приехала ко мне в гости, я причастил, она такая: «Ой, собственный сынуля причастил». Да, то есть для нее это, наверное, высшее педагогическое достижение, что я стал монахом, священнослужителем.
1: То есть не было, да, никаких,
2: мама
1: наоборот,
2: была рада,
1: возражений?
2: Да. Ага. А папа на тот момент в храм не ходил, но доброжелательно относился ко всему, почитывал книжки, вот. И так он уже на тот момент к моим причудам и самостоятельным духовным поискам весьма терпеливо относился, но потом говорил, что мной гордится. В общем, оказался я в городе Пскове и в 2019 году стал монахом и священником. Свое служение я начал не в монастыре, а в самом Пскове. Ну, я думал, ну, что там, Печоры, 10 тысяч человек, бабушки, наверное, одни паломники, что я там буду делать? Я же вроде про молодежь. И начал вот так вот в Псковском Кремле свое служение. Вот, мы открыли там молодежный клуб, тогда мы его назвали «Дух», сейчас его продолжает уже отец Тигреев, называется «Трилучье». Ну, вот, слава богу, за эти 5 лет, что мы были, удалось вот такую живую молодежную общинку создать. Мы даже делали небольшой медиапроект, где снимали видео с профессиональным видеографом, с режиссерским образованием Антоном Трофимовым про то, как ребята приходят к Богу. Там была история наших семинаристов, например, отца Владислава Бояринцева, он родом из Шебекино, Белгородской области. Он учился в Псково-Печерской семинарии и рассказывал, что в какое-то время он был и язычником, и какой-то знак атлантов носил, и чудо у него там было, там авария была, и его там собирали по кусочкам, и потом он там восстанавливал мышечный корсет, чтобы восстановиться, и начал ходить в храм, потому что батюшка сделал там кружок по стрельбе из лука, и потихонечку как-то начал подтягиваться. Вот. Период язычества у него был такой, что он там читал и Рерихов, и Блаватскую, и всякую эзотерику, заморачивался на этом. И мама возила его по разным святыням, и как-то он окунулся в каком-то святом источнике, и выходит оттуда, и какой-то небесный свет его осеивал, и он видит перед собой большое распятие, которое стоит рядом с этим источником, расплакался, сорвал себе этот дурацкий знак атлантов, и уже надел крест, и как-то начал поближе к Богу подходить. А так он и в рок-группе играл на басу, в группе «Деспот», которая называлась. Да, интересное всякое прошлое было. Закончил белгородский кулек, а сейчас замечательный батюшка, много тоже работает с молодежью, оформляет филиал Рео Плеханова в Севастополе и тоже нам всячески помогает в Крыму. Про него вот такой выпуск делали. Про его супругу, матушку Екатерину Бояринцеву. Она сама уроженка Пскова. И она окормлялась у одного очень духовного батюшки в селе Верхний Мост, отец Александр. Он был ветераном Великой Отечественной войны, такой достаточно духоносный батюшка, и он ей, ее братьям сказал, кто чем должен заниматься. Она очень надеялась, что батюшка благословит ей ездить на коняшках и бросить музыкалку и художку, которая ей надоела. Но он говорит, не, коняшка – это лишнее, музыкалка и художка, ну, ты туда походи, вдруг тебе поможет, и обязательно напиши икону святителя Николая. И она думает, ну, я же не иконописец, как я там что буду писать? И 2 года мама ее пилила, напиши. Но она сдалась, как умело нарисовала его. И на память святителя Николая в декабре ее от Псковского университета везут на экскурсию в Псково-Печерский монастырь. На тот момент у нее был какой-то период охлаждения к храму. Вот, она попала в пещеры, стоит у могилки отца Иоанна Крестьянкина, а семинарист ведет ей экскурсию. Она как-то вспомнила свое церковное прошлое и говорит, ну вот, батюшка Иоанн, ну смотри, я вот хочу вернуться, ну кого я обманываю? Батюшка мой уже умер, храм мой родной далеко, друзей верующих у меня нету, помоги мне как-нибудь. И семинарист Гриша говорит, вот, у нас там тогда-то в Пскове проходят молодежные встречи, приходите. Она пришла, вот, быстро нашла верующих друзей. Парень, который обещал на ней жениться перед этим, услышал, что она в храм пошла, и тут же с ней расстался. Но зато вот она встретила отца Владислава, сейчас уже матушка, и растит ребенка. В Печорах она научилась флористике, и вот сейчас тоже в Херсонесе у нас помогает, девчонок объединяет вокруг украшения храма на вот такие вот праздники. Вот. Ну, вот разные такие истории мы снимали. Почему? Потому что мало кто показывает, как молодежь приходит к Богу. В основном, когда мы говорим про храм, про церковь, показывают людей старшего возраста, бабушек, детей с воскресными школами, а молодежь, она как будто не про это. Но о том, что это большое заблуждение, что тенденции сейчас совсем другие, чуть попозже еще пару слов скажу. Да. Потом первые 1.5 года я провел в Пскове, и следующие 3.5 года это уже был Псково-Печерский монастырь. Вопреки своему первому мнению, я все-таки пришел к выводу, что и проповедовать, и духовной жизнью жить удобнее все-таки из монастыря. Ты вместе с братьей, там совершенно другие возможности для проповеди. И как только я стал монахом, меня тут же начали привлекать к разного рода форумным мероприятиям. Проводились они в паломническом центре Псково-Печерского монастыря, бывшей воинской части спецназа ГРУ. Вот. И вот пошло-поехало. Росмолодежь начала присылать к нам по 1000 ребят в год в рамках форума «Истоки». Истоки. Форум Истоки — это такой первый опыт государственно-частного сотрудничества, когда Росмолодежь, по сути, Министерство молодежи, федеральное агентство, да, присылает ребят самых разных, с разных регионов России в монастырь. Да, еще монастырингом не пахло, а мы уже им занимались.
1: Монастырингом, да-да-да.
2: И вот за 5-7 дней у них там насыщенная программа, эксперты, семинары, какие-то проекты они там по ночам пишут, экскурсии, и 2-3 добровольные беседы с батюшкой. И много неформального общения по вечерам на кухне, за жизнь, прогулки, какие-то тет-а-тет разговоры душевные. И потом, по итогу, есть возможность исповедаться и причаститься. И из 1000 ребят 350 добровольно шли на практически свою первую исповедь и причастие. А больше 500 говорили, что мы стали по-другому думать о Боге, о церкви, о смысле жизни.
1: Отец Анастасий, простите, что прерву. Вот это ребята, которые просто любопытствующие, которые интересуются, что там происходит за оградой церкви или...
2: Некоторые из них даже не понимали, куда едут, потому что они смотрят, о, форум прикольный в Печорах, там, Псковская область, я там еще не был, поеду, съезжу, посмотрю. Не все вникали, что там монастырь. Но потом люди видят, ой, там иконы, монахи, а, сейчас будут меня там в свою
1: пугаются.
2: Секту обращать. Да. Вот. А потом, когда 2-3 дня побудут, смотрят, ой, какие-то добрые, адекватные люди, интересные, с интересной биографией, еще что-то посоветуют.
1: Еще и с образованием.
2: Заботятся о нас, кормят от пуза, и все хорошо, так гостеприимно, и потом оттаивают.
1: Вот что главное, когда вот вы встречаете этих ребят, да, когда вот к вам приезжают, что главное, чтобы они, так сказать, не спугнуть?
2: Искренность, забота, любовь, внимание, терпеливое отношение к тому, что они какие-то там не такие, не причесанные, на что-то смотрят не так, живой открытый диалог, признание того, что у каждого человека есть свой поиск, и он делает какой-то свой выбор, и за пределами церкви люди тоже занимаются духовной жизнью, тоже общаются с Богом, тоже ищут, вот. Но это еще какие-то предваряющие этапы. Не надо думать, что раз мы в церкви, мы тут одни, а остальным Бог да лампочки. Вот. Все равно это живой человек, Господь его каким-то путем ведет, надо постараться ему чем-то в этом плане пригодиться.
1: Ну, то есть то, чего не удается иногда родителям, да, удается, так сказать,
2: родителям, к сожалению, сейчас не удается очень многое. Быть учителем в 2026 году быть очень сложно, да, потому что вам достается ребенок родителей 90-х, которые были немножко сами где-то недовоспитаны, где-то заняты были выживанием семьи, да, и какие-то традиции воспитания утеряли, которые передавались из поколения в поколение. Есть надежда, что следующее поколение родителей будет более умелые. Да, и вот учителям надо дожить до этого момента светлого.
1: А расскажите про экскурсии. Вот вы же заведовали экскурсионным отделом монастыря. Вот то, что называется... Вы автор книги «Миссия экскурсовода. Что рассказать группе туристов, стоящих на пороге храма?»
2: Да. Поскольку язык у меня подвешен, вот, и информационно-воспитательная работа – это одно из моих призваний, я заведовал экскурсионным отделом Псково-Печерского монастыря, корректировал экскурсии, сам много экскурсий водил, принимал самых разных людей, от бабушек до там, министров и деканов разных факультетов. Вот это, конечно, был замечательный опыт. Я немножко свои какие-то светские знания адаптировал для того, чтобы понятным, доступным образом людям рассказывать не только про монастырь, но и про все основы веры, да, что у человека есть душа и тело, что такое любовь, почему люди разводятся и как сохранить семью, что человека ждет после смерти, что такое страшный суд, кто такие святые. Ну и, конечно, надо было объяснить два самых непонятных слова, которые, непонимание которых мешает человеку переступить порог храма. Это церковь и благодать. Многие люди говорят, Бог у меня в душе, зачем мне церковь? А что такое благодать? Они думают, что это потянуться в кроватке с утра, посмотреть на солнышко. Эх, благодать! Да, церковь – это сообщество людей, которые вживую соединены с Богом. И когда ты рассказываешь всю историю вот евангельскую и день рождения церкви, как происходил, когда апостол Петр вышел на проповедь и крестил людей, апостолы возлагали на них руки, на них Дух Святой сходил, для многих, конечно, удивление, что церковь – это не просто стены и не какое-то там за по отъятию денег от населения хитрыми религиозными схемами. Вот. А что такое благодать? Да люди вообще смутно представляют. Многие думают, что Бог – это какая-то абстрактная энергия, сила. Эзотерики там им расскажут, что вот последние достижения квантовой механики говорят о том, что твоя мысль обладает силой, и ты эту вот мысль шли вселенной, и на тебя там будут падать блондинки, Роллс-Ройсы, успешный успех, программируй вселенную. Да, они думают, что Бог – это вот энергия, как как вот тепловая энергия от батареи валит, такая же безликая, и с ним не поговоришь. И вот и не достучаться до него. Ну, в том-то и радость христианства, что Бог — это личность, и он тебя еще и любит, и он доступен, он может тебе помогать, и главная помощь, которую он оказывает, происходит через божественную силу, благодать. Мы приобщаемся к ней первый раз в крещении, потом грешим, все утрачиваем, вот. А вторым крещением для взрослого человека становится сознательная исповедь и причастие, как когда-то стало для меня. Вот. И когда рассказываешь свою историю, у людей тоже такой зуд, но они тоже хотят это попробовать, испытать, потому что же вера — это не просто что-то абстрактное, ты можешь реально попробовать, да, и вступить в общение с Богом и прочувствовать это на себе. Вот. И благодать дает 5 добрых вещей, хороших, да, помогает взращивать добрые качества: любовь, милосердие, кротость, воздержание, терпение, бороться с плохими качествами, эгоизмом, завистью, злобой, ненавистью. Она связывает человека с Богом, и людям очень понятна аналогия с сотовой связью, сейчас она у многих барахлит, особенно в Москве, да, когда глушит. Вот, когда ты грешишь, у тебя духовная ешечка, да, когда поисповедался, причастился, у тебя духовная ЛТЕшечка, но святых вокруг головы прям-таки духовная 5G сияет, да, ты можешь быть на связи крепкой с Богом, когда ты живешь по заповедям и живешь церковной жизнью, а можешь утратить эту связь, если повреждаешь душу грехом.
1: Продолжим этот разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского и Херсонесского монастыря. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Отец Анастасий, ну вы прямо, вас заслушаешься, как-то вы так, видно, что вы умеете работать с молодежью, потому что очень понятно все объясняете. Расскажите, пожалуйста, как вы переехали, как состоялся вот этот вот переезд в Севастополь из Свято-Печерского монастыря?
2: Ну, опять-таки, это было связано с переездом владыки Тихона, и он стал митрополитом симферопольским и крымским.
1: За владыкой вы поехали?
2: Да, владыка позвал помогать дальше. Он мой духовник, я его постриженик. В общем-то, в той вселенной, которую он создал, я уже живу почти 20 лет. Вот. И мы возрождали Херсонесский монастырь. Он был закрыт с 1924 года до 2024. А в декабре 2023 какая-то женщина в Печорах подошла ко мне после службы, говорит: «Батюшка, а вот какой у вас святой?» Ну, говорю: «Анастасия, персянин, там 4 февраля память. А у вас есть икона вашего святого?» Я говорю: «Ну, к стыду моему нету, он достаточно редкий». Она такая: «Поняла». И я про нее забыл. И вот я служу в Печорах, 24-й год, 4 февраля, на свой день ангела отслужил, причастился. Подходит ко мне женщина и дарит какой-то пакетик. Но я думаю, ну, наверное, опять конфеты, привет, диабет, там что-нибудь такое. Прихожу в келью, открываю, там большущая икона моего святого Анастасия Персянина. Причем на синем фоне, и текстура дерева, она как будто повторяет рябь на воде, такие волны морские. Это было 4 февраля. Уже 15 февраля я стоял на берегу моря в Херсонесе, в базилике 6 века, служил вместе с владыкой первую службу возрожденного Херсонесского монастыря. Вот. Этот монастырь был основан на месте, где крестился князь Владимир со своей дружиной, а раньше меня звали Владимиром, это мой святой покровитель. Ну, вот так Господь чудесным образом меня туда переместил. Да, я продолжил заниматься молодежью, форумами, молодежным центром «Точка опоры», который у нас в Новом Херсонесе. Работаем плотно с «Артеком». Да, «Артек» обычно ассоциируется с дедушкой Лениным, но сейчас уже...
1: «Артек» — это лагерь «Артек».
2: Тот самый «Артек».
1: Тот самый легендарный.
2: Тот самый легендарный «Артек», через который 40 тысяч отборных российских детишек проходит каждый год.
1: И продолжают проходить.
2: Но есть разница с предыдущими годами. Появился филиал «Артека» под названием «Корсунь» на территории Нового Херсонеса. И все ребята проходят экскурсию по Новому Херсонесу. Они видят экспозицию «Крестный отец», где целый час князь Владимир, сделанный с помощью самых современных достижений искусственного интеллекта, говорит, что вы мне не чужие, я ваш крестный отец, и я должен вам кое-что рассказать. Они смотрят экспозицию Крыма и Новороссии, какие народы здесь жили, как мы стали преемниками Византийской империи. Эта империя просуществовала больше 1100 лет, самая успешная империя в истории человечества. Мы ее прошли в шестом классе и совершенно забыли.
1: Да,
2: что может
1: точно
2: шестиклассник про нее понять?
1: Да.
2: Мы говорим о нашем цивилизационном коде, а он лежит в Древней Руси и Византии, но проходим его в таком возрасте, когда ничего практически не можем осмыслить. А ведь это же пик развития Римской империи. Это и была та самая Римская империя, которая уверовала во Христа, долго так просуществовала, и мы народом-то стали только благодаря тому, что с ней подружились. До этого племя Тумба-Юмба, сижу в лесу, поклоняюсь колесу. Что нас объединяло? Дань князю платим, ну и ходим кого-нибудь грабануть там, повеселиться за наживой, да, съездить. Вот так, да. И вот ребята все это для себя открывают, заходят во Владимирский собор, который 2 года назад был украшен 5000 квадратных метров мозаики, 1 000 000 кусочков ручной работы. И они с открытым ртом, с выпученными глазами смотрят. У кого-то слезы на глазах. 13-летняя девочка из «Артека» плачет, слезы ручьем. Говорю: «Что тебе плохо? Чем тебе помочь?» «Нет», — говорит, — «мне хорошо». «А что ж ты тогда плачешь?» «Не знаю, я третий раз в жизни в храме, слезы сами льются». Или приходит там какой-нибудь брутальный мужчина после СВО, ветеран там со щетиной, говорит: «Батюшка, я в храм пришел, у меня ком в горле, что со мной происходит?» Говорю: «Ну, в храме Бог присутствует, это Он твоего сердца коснулся». И люди даже просто вот, попадая в это святое место, в это красивое пространство, уже даже сами по себе без всяких слов к Богу приобщаются. Новый Херсонес потоком принимает огромное количество людей. 3 000 000 человек через нас прошло в прошлый год. Это Эрмитаж. только Эрмитаж – это Питер, и достаточно все доступно, а тут надо полтора дня на поезде с Москвы или с Петербурга, вот, еще не всегда безопасная обстановка бывает, и все равно люди едут. Они там открывают для себя и место, где, которое стало колыбелью нашей веры, и место, которое стало истоком нашей государственности и вообще истории нашей цивилизации, которая определила тот путь, которым мы нашим народом все вместе идем до сих пор, и для многих это какое-то очень важное открытие, озарение, они по-другому себя осмысляют. Я не просто Вася Пупкин из Урюпинска. Вот. Я, оказывается, наследник великих цивилизаций Греции, Рима, античности и такой великой империи, которая строилась не как западные колонизаторы там делали, да, там перестреляли всех водкой, споили чумными одеялами, отравили в резервацию, загнали, а на принципах христианской любви. Мы формировали семью народов, у тебя другой цвет кожи, разрез глаз, вера, традиции, ничего страшного. Больницы нет, мы тебе больницу сделаем, образования нет, образование дадим, равные политические права, да пожалуйста, живи вместе с нами, строй вместе с нами эту страну и нашу общую жизнь. И, видимо, Бог нам такую большую землю и дал, что приобретена она преимущественно не колонизаторскими завоеваниями, а кротостью, а кроткие, как известно, наследят землю.
1: Что еще происходит сейчас в Новом Херсонесе? Вот.
2: В Новом Херсонесе непрестанный поток людей. Это и туристы, и паломники. Что касается работы с молодежью, вы можете представить себе, чтобы где-нибудь государство организовано в монастырь и в духовно-просветительский центр присылало сотни ребят каждую неделю. Каждую среду и пятницу мы принимаем по 200 детей Крыма. Губернатор Крыма, как раз вот его распоряжением с разных городов дети, школьники старшего возраста, 15-16 лет приезжают, проходят за 2 дня через всю эту программу, одну беседу с батюшкой вечером проходит, утром идут на службу, ну, просто посмотреть, послушать. Из 200 человек каждую среду и пятницу от 50 до 100 идут на первую исповедь и причастие. Это наши дети. У них нет уже в голове ни попов, ни мерседесов, ни церковь срослась с государством, ни церковь противоречит науке, они очень открыты. И, в общем-то, они достаточно хорошо относятся к вере. Порадовал, конечно, ВЦИОМ, который намерил, что в среде студенческой молодежи количество верующих ребят выросло с 25% до 45% за последние 4 года. Если с 2000-х как-то интерес к вере был ползучий рост, то сейчас просто... взлет. Понятно, что это связано и с обстоятельствами в мире. Мир очень нестабильный, турбулентный, конкурируют разные идеи, разные
1: государства. Нужно на что-то опираться,
2: войны,
1: да?
2: конфликты, угу. да, и ребята ищут, с одной стороны, опору, а с другой стороны, ну, у них мировоззренческий и ценностный поиск идет. Уже вот это вот поверхностное потребительство многих ребят не удовлетворяет. Они хотят знать, зачем, почему, для чего, как жить, во имя чего. Этот запрос у ребят есть. Но это они только сидят на диване и хотят верить, да, кто-то же должен им рассказать о вере, кто-то должен взять за ручку и проводить в храм, надо создать какую-то среду, где они, не опасаясь, могут спокойненько дозревать и присматриваться, и увидеть верующих людей, понять, что они, в общем-то, адекватные, а батюшки не инопланетяне, зловредные какие-то, которых будут ругать, а могут им еще и чем-то помочь, и для этого у нас создана очень такая благоприятная питательная среда. Воздействует и красивая эстетика, и архитектура Нового Херсонеса, это теперь любимое место прогулок севастопольцев. После свадьбы все обязательно едут туда на фотосессию. Вечером там люди любят гулять. Они ходят на спектакль «Грифон», на таврический вояж, на большие праздники и события, которые мы делаем. Например, особое событие – это Татьянин день. Чехов шутил, что в Москве на Татьянин день выпивали все, кроме Москвы-реки. Но мы встречаем этот праздник более благочестиво. Мы зовем всех студентов, и крымских, и севастопольских. Приходит огромное количество ребят. Мы начинаем с ночной литургии, потом большущим крестным ходом с факелами, идем через 24 гектара Нового Херсонеса, служим небольшой молебен в открытом храме-парке Троицком с красивыми перголами, вьющимся плющом, красивой архитектурой. Потом идем в византийский квартал и таверну, объедаловка вместе с митрополитом, ректорами, караоке, развлечения. Последний Татьянин день очень интересно прошел. Пол молодежного центра заняли индусы, а вторую половину негры, которые учились в Севастопольском университете, и они танцевали под «Матушка, земля, белая березонька».
1: Картина маслом, да, говорится.
2: Да, и в Новом Херсонесе какие-то чудеса такого государственно-церковного сотрудничества происходят. Например, там движение первых любит вручать паспорта 14-летним детям в торжественной обстановке. Они пришли к нам в молодежный центр, и вы можете себе представить, что в вашей юности вам паспорт и конституцию будет вручать священник? А у нас это происходит. Да, еще какие-то правильные слова говорим. Артековцы все через нас проходят. С вузами очень плотно работаем. Форум «Истоки», школа молодого гуманитария. Это такой серьезный курс мировоззренческий. По геополитике, журналистике, медиа, истории, да, то есть мы подаем вот нашу историю, образ нашей страны с точки зрения наших национальных интересов, нашей традиции, наших ценностей. Вот, приезжает тоже много ребят, аспирантов, магистров с территорий, вот, они же немножко по-другому историю проходили, да, и тоже для них это таким важным подспорьем становится. Множество грантовых проектов, возрождается монастырь, строятся корпуса, запускаются какие-то привлекательные точки общепита, налаживаются гостиницы, трудничество, даст Бог, скоро запустим. И наш монастырь населяют в основном монахи из Сретенского монастыря, Псково-Печерского монастыря. Сейчас буду возвращаться в Крым вместе с отцом Иринеем, казначеем Сретенки, он тоже к нам переселяется. Вот. И потихонечку формируется какой-то набор духовников, активных, настроенных на работу с людьми, с молодежью, и для ребят появляются там хорошие наставники. Ну и кроме того, Таврическая семинария из Симферополя переехала в Севастополь, и 40 бодрых ребят в подрясниках тоже принимают активное участие в общении с молодежью. Им даже где-то попроще, да, потому что ребята смотрят, о, они такие же, как мы, но почему-то в черном с бородой и хотят Богу служить. Да, и слушают такую же музыку, как и я, знают такие фильмы, которые я знаю, и им даже где-то легче наладить между собой контакт. Ну и вот так потихонечку человек по ступенечкам как-то приближается к Богу. Сначала отваливаются мифы и стереотипы, потом он видит, что батюшка не страшный, у него появляются вопросы, которые, может, он первый раз в жизни задает себя, в чем смысл жизни, что такое любовь, как создать крепкую семью, собственно, как справляться со своими чувствами, эмоциями, бороться с плохими качествами, что там по ту сторону жизни и смерти. Ну, те самые проклятые вопросы, о которых говорил Достоевский, да, у людей запускается мировоззренческий поиск. Потихонечку они начинают там ходить в молодежный центр, у нас там много интересных клубов, например, у нас есть такой батюшка, отец Антоний Камальдинов, он раньше в управлении делами патриархии работал, а когда он еще был просто юношей, да, он увлекался восточной культурой, ходил на семинары к Брониславу Виногродскому по китайской философии и чайной культуре, и там стал чайным мастером, и он устраивает нечайные церемонии у нас в молодежном центре, нечайные. Точка опоры, да, ну, это мы так назвали для интереса. Сидят 50 ребят буквой П, отец Антоний за главным столом, там чуть ли не химическую лабораторию разворачивает с горелками, это Дахонпао, Пуэры, Тигуанини, там все это заваривается, ну и там что-то рассказывает из своей жизни, ребята рассказывают, какая у них мечта, чем они живут, приходят совершенно далекие от веры ребята, ну, парни-качки, девушки такие накрашенные губки уточкой, да, там обсуждают здоровье, там отношения, такие светские темы, между делом еще и что-то и про праздник расскажет, ну, так мягенько, да, а потом где-нибудь на пятой беседе, отец Антоний, а как поисповедаться? Да, и вот такие вот естественные нативные форматы, они помогают ребятам органично стать потихонечку поближе к Богу и к церкви. А кто хочет, дозревает подольше, мы его не заставляем. Вот. Приходят и атеисты, и мусульмане заходят, говорят, нам с вами просто хорошо, можно с вами тоже потусить. Ну, давай. Вот. С несвятыми святыми было такое чудо, я его люблю рассказывать, оно произошло с высокопоставленным китайским чиновником из делегации Си Цзиньпиня. Он прочитал «Несвятые святые», впечатлил и как-то к Богу начал идти. Но там проблемы с православными храмами в Китае, и Бог не оставил его без внимания. Си Цзиньпинь поехал на экономический форум в Петербург 2019, и чиновник был вместе с ним. И он оттуда приезжает в Печоры, говорит, владыка, я вот у входа в монастырь, через 5 минут у вас буду. 5 минут нет, 15 минут нет, 45 минут нет. Пропал китайский чиновник. Владыка уже переживает. И тут он приходит весь ошарашенный и говорит, вы не поверите, что не поверю. Ну, я зашел в первый попавшийся храм, это был Никольский храм при входе, в монастырь времен Иоанна Грозного, зашел туда и услышал службу на китайском языке. В моем монастыре на китайском языке, ты Печору с Пекином не перепутал, откуда здесь служба на китайском языке? Да нет, серьезно. А что оказалось? Из китайского подворья в Галутвине приехали паломники, в первый раз служили службу в Печорах на китайском языке. Вот ровно в этот момент китайский чиновник переступает порог храма и слышит службу на родном языке. Нарочно не придумаешь, но он говорит, ну, владыка, скажите честно, чудо вы это какое? Специально подстроили, да? Говорит, да, специально, но не я. И владыка так задумчиво смотрит вверх на того, кто это подстроил. И вот у нас идет нечаянная церемония такая с китайским флером. И один из отцов говорит, ой, отец Настасий, расскажи эту историю. Только я ее рассказал, и я смотрю, у ребят глаза круглеют и смотрят куда-то мне за спину. Я поворачиваюсь, а там стоит китаец. Говорит, ты китаец? Да. А как ты здесь оказался? Я вот из Севастопольского университета, я здесь учусь, у меня сегодня день рождения, меня зовут Юн Джен. Я это сразу в соцсети себе запостил, сразу какие-то сердобольные ребята нашли PDF-ку с переводом несвятых на китайский язык, мы ему подарили. Да, ну вот такие чудеса тоже происходят.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Но то, что вы рассказываете, отец Анастасий, это какой-то рай на земле, который происходит сейчас.
2: Да, раньше такое представить было невозможно. В других регионах люди смотрят и такие, а что, так можно было? И государство помогает ребят духовно просвещать. И сейчас уже это часть воспитательной политики. Указ номер 809 о традиционных ценностях президента уже оброс людьми, бюджетами, уже чиновников спрашивают за это, да, и вузы, и школы думают, ну как нам эти все традиционные ценности молодежи прививать? Идут разные эксперименты, но до сих пор мало кто знает, как это можно делать. А у нас, слава богу, получается. Вот чего я приехал-то в Москву? У нас сейчас пятилетие форума «Истоки», который мы вместе с Росмолодежью, Роспатриот-центром делаем. Проходит это все в Сретенском монастыре. Слава богу, и Сретенка теперь еще подключилась немножко к работе с истоками. Вот. И был Григорий Александрович Гуров, глава Росмолодежи, и Елена Санна Беликова, глава Роспатриот-центра. И мы целых полтора часа слушали истории ребят. А чем вас изменили истоки? Там и истории о том, как ребята к вере приходили, и как крестились, и как находили друзей, и как девчонки выходили замуж за нахимовцев. Ну, в общем, очень много таких перемен. Вот. А Григорий Александрович, Лена Александровна чуть ли не со слезами на глазах это все слушали. Такие, ну да, у вас получается, слава богу. Вот, будем надеяться, что эти начинания получат свое продолжение. Вот. Даст Бог, должны еще студенты вузов подключиться, да, вузовское сообщество вместе с министром тоже приезжали к нам, смотрели, как мы работаем по этой ценностной повестке. Вот, тоже для себя много чего интересного почерпнули. Говорят, что мы

0: На общественной палате уже недавно крестили, да, так что все нормально, работа идет. А вот книжка «Миссия экскурсовода», которая написана была мной еще в Печорах, она появилась потому, что многие музеи, в их составе есть храмы и монастыри. Экскурсоводы рассказывают, вот башня такой высоты, стена такой толщины.
1: Да-да-да, экскурсоводы бывают очень разные.
0: Предки храмы строили, чем они там занимались, никто не знает. Да, и вот мне хотелось сделать какой-то ликбез для экскурсовода, чтобы они рассказывали об этом. А в процессе работы получился просто хороший ликбез для широкой аудитории. Мы эту книжку сейчас чуть-чуть переделали, адаптировали. Называется она «Знакомство с православием». Поэтому если кому-то хочется получить небольшой, понятный, короткий, доступный для нецерковного человека рассказ о вере, который может стать его первым погружением в эту тематику, вот «Знакомство с православием» мы как раз с этой целью и создавали.
1: Мне хочется, я на очереди. Ну, то есть эту книжку уже можно, да, как-то приобрести?
0: Уже можно приобрести и активно использовать. Вы можете дарить ее своим крестникам, вы можете дарить ее своим невоцерковленным друзьям, вы можете по ней систематизировать сами основы веры, просто вывалить на человека там полтонны православной литературы, тут много ума не надо, да, а вот отжать материал так, чтобы была минимально необходимая информация, еще доступная и понятная, да, вот над этим мы работали, ну, практически 2 года.
1: Но это вот вы прям говорите, прямо в точку попали, потому что я как раз думаю, я разговариваю с молодыми людьми, да, они, в принципе, да, они не против заинтересоваться православием, но это такая для них глыба, то есть они подходят, что они должны делать, с чего они должны начинать читать, что им вот прям вот, какую информацию им предоставить, а у них такой достаточно аналитический вообще склад, вот я так это по-другому совсем в православие заходила, через там эмоции какие-то, ну, тоже в 90-х. Вот, и мне, я вижу, что нужна какая-то информация очень конкретная, с чего им начинать.
0: Да, там коротко и понятно о том, что такое религия, зачем она нужна, чем она отличается от науки и философии, во что верят православные христиане, краткий пересказ основных сюжетов и смыслов Библии, чем занимаются церковные люди, то есть какие инструменты духовной жизни осваивает человек, когда он воцерковляется. Молитва, пост, исповедь, причастие, посты святые, наставления святых, общение с духовником, жизнь в церковной общине, церковный календарь, паломничество и многое другое. Как работать над своей душой, чем отличается душа здоровая от больной, что такое заповеди, что такое грехи, что такое рай и ад, что такое спасение, как это происходит, в чем разница жизни с Богом, разница от чем она отличается от жизни без Бога, кто такие эти особенные люди, священники, монахи, старцы. Ну и дается такой вот пример беседы на 10-15 минут, где можно все эти базовые знания, например, своему другу доступным языком изложить.
1: Ну, я думаю, что еще, когда ты хочешь работать с молодежью, нужно очень хорошо знать свою историю, потому что то, что мы проходили в школе, это, наверное, не совсем то, что сейчас вы рассказываете своим паломникам.
0: Да, вот у нас есть 4 сферы, с которыми у нас проблемы в плане донесения нашей традиции, нашего наследия последующим поколениям. Это вера. Ну, слава богу, потихонечку с этим становится все лучше и лучше. Это история. Волевым решением президента в преподавании истории было пересмотрено, сделаны новые учебники, подготовлены учителя, и уже идет преподавание истории по-новому. Это большое достижение. Да, когда только начинались вот эти исторические парки «Россия, моя история», которых сейчас 26 штук, по-моему, по всей России, тогда еще с этим были проблемы. Это вот был прорыв в плане подачи исторического материала. А сейчас, видите, как уже за 10-15 лет все изменилось. Большая дыра с преподаванием литературы. До сих пор подход советский. Вот мы стояли во дворе Сретенского монастыря с Александром Николаевичем Ужанковым. Он литературовед, медиевист, мой преподаватель из семинарии, и мне часто доводится беседовать с директорами, которые приезжают на обучение в Артек, с педагогами. Вот недавно в гостинице «Мрия», которая сейчас принадлежит Сберу, собиралось движение первых, и там были педагоги, которые подготовили детишек, победителей конкурса «Большая перемена». Ну, то есть серьезные педагоги и серьезные достижения у ребят. Вот человек 80. И я с ним там разговаривал о Пушкине, о Гоголе, о Достоевском, там Пушкин верующий. Такие, ну, когда-то вроде был, а может и не был, а почему же за атеизм его в ссылку там отправили? И вот начинаешь анализировать жизненный путь наших писателей, их мировоззрение, в чем они видели высший смысл своего творчества. И оказывается, Пушкин, он к государству относился как самый настоящий революционер и декабрист с женщинами, ну, понятно. понятно, какие у него там желания были с верой. Говорили, Аду глумливую написал, где издевался над Богородицей и Архангелом Гавриилом, потом всю жизнь жалел. Пережил период суицидальной депрессии.

0: Дар напрасный, дар случайной жизни, на что ты мне дана. Я переписывался с митрополитом Филаретом, родственником Николая Дроздова, и мощи святителя Филарета в храме Христа Спасителя лежат. А потом совсем по-другому стал относиться к государству. Ну, про Николая, говорит, я его просто полюбил, про историю Отечества, да я не хотел бы иметь другой истории, кроме той, которую нам Бог дал. Про Библию, говорит, Библия всемирна, там все сюжеты есть, и все, что вот есть представление о высоком, о красоте в искусстве, это все из религии пошло. И, говорит, я буду Евангелие читать с детьми, в подлиннике, это очень правильно, да, пишет духовную лирику, и разбираешь с людьми, там, например, Евгений Онегин и «Капитанскую дочку». Вот Евгений Онегин, какое у него отчество, не припомните? Да его нет, этого отчества, потому что он не вписан в историю Отечества. А дядю его как звали? Самых честных правил.
1: Самых честных правил звали.
0: Как его звали. Главное, что он умрет, и наследство достанется. Да, что он умеет профессионально делать? Шаркать ножкой на балах? Кто его воспитывал? Мусье. Вот. Как он влияет на окружающих людей? Например, чем он помог Владимиру Ленскому? Помог расстаться с жизнью. А чем помог Ольге? Помог расстаться с Владимиром Ленским. А как он к Татьяне относится? Как многие парни сейчас относятся к девушкам. В «Соне Татьяны» он открывает эту скрипучую дверь, тянет руки к Татьяне и говорит: «Мое!» Потребитель, эгоист. В чем, собственно, причина разводов? Два потребителя пришли получать удовольствие друг от друга. Когда удовольствие заканчивается, ну, пойду к другой. Вот и все. Никакой любви, сплошной эгоизм и потребление. И нас в этой парадигме потребления воспитывали несколько десятилетий. Да, вот. По сути, это такая полуколониальная форма жизни, когда мы отдали кому-то на откуп воспитание наших детей. Вот. Ну и благо, что мы сами свой подход к воспитанию детей пересмотрели. Вот. Идем самостоятельным путем, но, конечно, это нам дорого стоит.
1: Это правда, это правда. Отец Анастасий, а вот такой практический вопрос. Как бы вы сказали молодому человеку, вот как бы вы его стимулировали? Есть такая тоненькая книжечка, из четырех частей состоит, называется «Евангелие», которая лежит в основе вообще всей христианской культуры, да? Ну, вот очень тонко заметил тут батюшка, отец Фёдор Бородин, что люди, даже гуманитарно образованные, очень многие не хотят просто ее открывать. И когда он стал выяснять, почему, он понял, что люди просто боятся, что это изменит их мировоззрение. Вот как, так сказать, убедить человека, что это можно открыть и можно прочитать?
0: Да не надо убеждать, надо
1: не
0: просто
1: надо
0: открыть.
1: Убеждать.
0: Да много случаев.
1: Прочитать с ним.
0: Да, вот с нами сейчас вот Херсонеси игумен Павел, он был в Астрахани с владыкой, он и в своё время был его помощником, занимался и молодежью, и прессой. Потом, после смерти владыки Ионы, он стал возглавлять просветительский центр в Сеятельском монастыре, сейчас он у нас находится. И он рассказывал историю про одного молодого человека в Астрахани. У него был такой фистеховская у него биография была и научно-техническое мировоззрение. Он говорит: да сейчас я прочитаю ваше Евангелие, докажу, что это все не так. Ну, в общем, сейчас он уже монах. Да. Если бы он был ни холоден, ни горяч, ни рыба, ни мясо, тогда не с чем было бы работать. А если есть какой-то живой интерес, пусть даже негативный, то это может закончиться совершенно неожиданно. Что касается того, как мы готовим новичков, ну, я вот на первых порах рекомендую не святые святые и знакомство с православием, не святые святые иллюстрации того, как Бог действует в мире, и там удивительные церковные люди, и сверхъестественные случаи, они сами по себе убеждают, это увлекательное чтиво.
1: Очень харизматичная,
0: да, знакомство,
1: да, история.
0: Знакомство с православием – это своего рода справочник, который помогает тебе немножко разложить по полочкам все, и там есть краткий пересказ Библии. Потом можно взяться за более толстую книгу «Закон Божий», там тоже пересказ Библии, не прямой текст, да, но уже более подробный. А потом уже браться за оригинал, потому что для того, чтобы понять Евангелие, там нужно понимать очень много исторических реалий и контекст. А без него вникнуть очень сложно. Конечно, мы не исключаем сверхъестественного влияния, да, Бога, потому что ты, читая Евангелие, с ним разговариваешь. Может, конечно, у человека что-то там сверхъестественным образом в душе перевернется, но если говорить о постепенности и методичности, ну вот мы для себя вот так эту лесенку выстроили.
1: Понятно. То есть не сразу, а сначала подготовить, да, человека?
0: Да, да. Если есть время и можно в долгую с ним поработать, то вот это хорошее восхождение по этим ступенькам.
1: Отец Анастасий, а вот про историю, то, что вас поразило когда-то, да, вы увидели выставку Романовых,
0: да,
1: и вы увидели по-другому историю. Вот как нам эту историю сейчас изучать?
0: Приезжайте в Новый Херсонес, ходите в исторический парк, это вся моя история. Да, это что касается мультимедийной подачи. Ну, исторические парки, конечно, надо уже обновлять, да, потому что то, что было в диковинку в 2013 году, ребята уже к этому привыкли. А сейчас у нас эпоха искусственного интеллекта наступает. Да, и вот, например, «Крестный отец» сделан с помощью искусственного интеллекта. Собрали отечественных специалистов, которые работают по всему миру, и в Силиконовых долинах, и с Китаем, и там объединили в единую команду, и они с большим энтузиазмом над такой задачкой поработали и сделали неимоверные вещи. Вы можете представить, там экран 34 метра на 4 метра, где длинные фрагменты сделаны с помощью искусственного интеллекта. Он же страдает тем, что фрагменты короткие, где-то там 6 пальцев, где-то там глаз дергается. И вот побороться с этими артефактами и сделать такие большие полотна и такие длительные, это был серьезный технологический вызов. Но и прям шагает очень бодренько. Да, мы вот сейчас с нашими священниками и сотрудниками Крымской митрополии Нового Херсонеса были на обучении в Сбер-университете у Германа Оскаровича Грефа. Да, вот коллеги решили поделиться с нами какими-то знаниями по менеджменту, потому что у нас в управлении большой комплекс и большие проекты, и просветительская работа, вот, где-то и у Сбера есть проекты в Крымской митрополии, и они вот так сделали нам такой подарок, вот, и выступал специалист по искусственному интеллекту, он говорит, какие-то задачи, которые я делал раньше полтора месяца, я сейчас делаю за полтора часа благодаря возможностям искусственного интеллекта, он показал какие-то нам основные инструменты и там приводил примеры, когда крупные корпорации планы своего развития по полтора года писали, а специалисты Сбера с помощью искусственного интеллекта сделали лучше за неделю. И вот каждые полгода ты просто не узнаешь вот это вот пространство достижения искусственного интеллекта, все время какие-то прорывы. И я бы сейчас разделил людей в нашей стране на две категории. Те, кто стараются за этим следить и не отставать, и те, кто в сторонке сидят и думают, чем это все закончится. Да, вот для себя понимаю, что чтобы оставаться конкурентоспособным, мы все-таки не отставать, надо действительно это все изучать. Да, у некоторых топ-менеджеров Сбера по 10 ИИшных помощников. Один оркестрант, который заведует остальными, а у остальных свое назначение. Один там новости собирает, другой вечером итоги подводит, третий анализирует для меня информацию, четвертый собирает передовые достижения с интернета по искусственному интеллекту, пятый собирает пожелания насчет стиля руководства моего непосредственного начальника и переделывает то, что я делаю, под то, что он хочет видеть. Вот, уже можно делать и презентации, и подкасты, да, вот ноутбук-система от Google, вот мы сейчас с вами радио снимаем, да, я могу тот же самый текст просто напечатать, да могу даже не печатать, могу сделать запрос, найди мне это в интернете, и одной кнопкой он может превратить это в подкаст, где ведут диалог два человека, видео-подкаст, аудио, и голоса достаточно натурально звучат, то есть целый ряд задач сейчас решается на порядок быстрее, и это меняет подход к обучению, у нас уже школьники вовсю пользуются ИИшками для того, чтобы что-то сфотографировать задание, а искусственный интеллект за него там уже все сделает. Это вызов для учителей, как теперь учить ребят, когда у них такие возможности
1: О, да.
0: есть. Это вызов для работодателей. Можно уволить там половину персонала, а ИИшка за них там все сделает по некоторым профессиям. Это вызов к самому человеку. А мне-то в чем развиваться, если за меня ИИ все сделает? Да, это и творческое мышление, и способность к анализу, и к целеполаганию. И получается, если у тебя столько ИИ-помощников, вот как ты сейчас живешь со смартфоном с детства. Так вот, скорее всего, вскоре мы будем с ИИ-помощниками жить с самого детства и в неком симбиозе, да, то есть тебе надо развивать способность не зашориваться, оказывается, у тебя возможности на порядок больше, чем ты думал, и тебе поможет, и уметь формулировать задачи, вот эти пресловутые промпты, да, постепенно визуализировать, что ты хочешь, и тебе поможет простроить какие-то шаги, как к этому прийти. Это, конечно, не отменяет необходимости тебе развиваться интеллектуально, да, но вот характер мышления человека, скорее всего, в ближайшие десятилетия очень сильно поменяется.
1: К сожалению, наша беседа подошла к концу. Удивительные истории вы рассказали о своей жизни, о жизни Нового Херсонеса. И напомню, что сегодня с нами был иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Отец Анастасий, приезжайте еще, расскажите про эту удивительную вашу жизнь.
0: Спаси Господи.
1: Микрофон был Анна Леонтьева. Спасибо большое.
0: С Богом.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Thank you. Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
4: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
5: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а это значит, что стартует новый тематический цикл наших светлых вечеров. В этом временном сегменте в течение недели мы будем рассматривать в разных видах искусства вопрос, как встречаются или как отталкиваются друг от друга, потом снова встречаются культура церковная, религиозная и культура светская. Начнем мы этот разговор сегодня с, наверное, древнерусской литературы, на материале которой очень здорово видно, как вот в этот мир человека эпохи Средневековья, человека, в центре мира которого живет Христос, начинает вторгаться культура с иным вектором, с иным принципом. Культура, которую принято называть антропоцентричной. То есть вот мир, в центре которого стоит Бог, а вот мир, в центре которого стоит человек. Причем я большой поклонник западноевропейской живописи эпохи Возрождения. Я люблю и Леонардо да Винчи, и Рафаэля, и Микеланджело. Мне очень нравятся их работы. Микеланджело, его «Пьета», я считаю, что это вообще шедевр просто богословского осмысления на языке скульптуры вот этой катастрофы, да, катастрофы голгофской жертвы, да, и боли материнской, которая с этим связана. При этом, при всем, я прекрасно понимаю, да, в чем принципиальное отличие вот как раз этой самой эпохи Возрождения от того мира, где, ну, хотя бы на уровне идей в центре между людьми стоял Бог. На практике все могло быть очень и очень по-разному в эпоху Средневековья. Вот такой вот интересный у нас разрез. В течение недели будем и на материале литературы, и кинематографа, и музыкальной культуры, и светской, и хоровой об этом говорить. И посмотрим, как соотносится между собой, например, иконопись и живопись эпохи авангарда. Мне самой все это, знаете, каждый раз так открытие делаешь, и остаешься потом в состоянии такого, знаете, ах, восторга, как тесно между собой эти культуры переплетены, как они порою действительно находятся в конфронтации, зачастую конфронтации надуманной, зачастую ненадуманной. Вместе с тем, все эти аспекты составляют тот удивительный корпус смыслов, в котором мы с вами живем, формируемся и становимся теми, кто мы есть. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и, в частности, древнерусской литературы. Ирина, да. Евгеньевна, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте, Алла Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно здесь опять оказаться.
1: Как я рада вас видеть. Ой, дорогие слушатели, не поленитесь, зайдите на сайт Радио Вера, посмотрите на фотографию Ирины Евгеньевны. Это настолько красивая женщина. Ну, просто глаз не оторвать. И я думаю, во многом потому, что через вас еще и сияют, вот помимо внешней красоты, вот через вас сияют те смыслы, которыми вы занимаетесь в ваших изысканиях и поисках в области русской литературы.
2: Спасибо за такой изысканный комплимент. Я действительно думаю, что это связано с преподаванием древнерусской литературы и с постоянным разглядыванием икон, да, и древнерусской живописи.
1: Да, и созерцанием. Ирина Евгеньевна, ну вот период древнерусской культуры, древнерусской литературы в частности. Ведь это как раз то время, когда, ну, в течение определенного периода светской литературы как таковой в принципе нет. Если она есть, то она все равно так или иначе на темы, связанные с духовной жизнью человека. Есть там, допустим, можно вспомнить из расхожего замечательную, абсолютно светскую такую по форме повесть «Сказание о Петре и Февронии Муромских». Но это более поздний памятник. Но это же все равно такое произведение искусства христоцентричное. И тем не менее, именно вот тогда в древнерусской литературе мы можем увидеть первые зачатки рождения культуры светской. Как это происходит?
2: Ну, тут, конечно, надо начать с терминов, как всегда, для того, чтобы какие-то границы, да, мы определяемся с терминами. Во-первых, что такое древнерусская литература по вполне обычному определению изо всех учебников, из любого учебника? Это русская литература 11-17 веков, то есть 7 веков. Ну, не будем объяснять как бы эти границы, да, это до сих пор ведутся какие-то такие споры. Так вот, 7 веков, 7 веков. С одной стороны, эта литература очень единая, потому что она во многом устремлена к Богу, она базируется на религиозном мировоззрении. И в основном художественным методом этой литературы, да, собственно, и всей культуры этого времени, этой эпохи, является религиозный символизм. И, с одной стороны, как я уже сказала, эта литература единая, а с другой стороны, конечно, за такое большое время литература, произведения, жанры претерпели огромные изменения. И когда все только начиналось, в XI веке, в XII, в XIII, это была совершенно другая литература. Теперь следующий вопрос. Временные рамки мы определили. Теперь следующий вопрос такой. Что ж это за литература такая? Литература ли она? Литература ли это та, которую мы сейчас в эпоху нового времени, даже сейчас новейшего времени, называем литературой? Оказывается, нет. И поэтому название древнерусской литературы довольно условное. Это, скорее всего, то, что можно было бы назвать древнерусской книжностью. Но это тоже будет слишком широко. В общем, тут куча всяких вопросов, и постоянно нужно ставить определенные какие-то такие границы. Литература нового времени во многом, художественная литература нового времени во многом связана с одной важной вещью, с вымыслом. С вымыслом, с такой штукой, как фикциональность. Да? Причем это не значит, что кто-то кого-то обманывает, а это значит, что читатель и писатель имеют единые установки. Установка на то, что писатель сочиняет, а читатель читают, и они в единой парадигме, они понимают друг друга. Читатель не приходит к писателю и не говорит, ты всех обманул, этого не было. Нет-нет-нет, ну вот они понимают друг друга, это вот некие такие правила игры. И это новое время. А что же в Средневековье? А в Средневековье довольно долго вымысел не допускался. Сознательный вымысел не допускался. И что было, да, вообще, на каких принципах литература древнерусская базировалась? Очень важно было для писателя, для книжника показать, как связаны два мира. Мир дольний, в котором живут люди и совершаются исторические события, да, и мир исторических событий, мир телесный и мир горний. И вот ловить эти связи, трактовать какие-то события из дольнего мира с точки зрения мира горнего, вот, собственно, к этому был призван писатель, призван книжник. Но, опять же, мы говорим о древнерусской литературе, о древнерусской книжности. Но была еще одна часть того, что называется словесностью. Это устное народное творчество. Устное народное творчество продолжало существовать и во многом питало древнерусскую книжность, древнерусскую литературу. А с другой стороны, иногда бывало оппозиционным. Питало чем? Таким же религиозным ощущением создателей фольклора, каким и такой же, какое было и у создателей, собственно, книжности. Вот. Но чем оно было оппозиционно? Такой вот штукой. Большей центрированностью на телесном. Фольклор – это больше жизнь в дольнем мире. И вот как бы человек с его телом белым, с его руками, ногами, кудрями золотыми, глазами ясными, и с тем, как это белое тело живет в довольстве, и, собственно, вот как бы вот эта вот правильная жизнь, да, чтобы все было хорошо, и человек был цел, здоров, пригож и прекрасен. А древнерусская литература говорила о духовном, о том, как стремиться в сторону горнюю и стараться стать святым. И вот представьте себе древнерусский человек, который оказывался между вот этими двумя полюсами, между фольклором с его вполне себе нормальными установками на питание, размножение, на то, чтобы создать крепкую семью, на то, чтобы создать крепкий дом.
1: И вообще видеть человеческую красоту.
2: Да,
1: что
2: да.
1: Плохого?
2: Телесную, да. Телесную красоту. Опять же, те же золотые кудри. Чем плохо, да? Вот. И другой полюс – это то самое устремление к горнему, к высшему, где презирается тело, где презирается довольство, где ради Господа просто даже хочется страдать и ему подражать. И вот человек живет вот между вот этими вот двумя полюсами. Ну, естественно, что как бы официальная позиция совпадает с позицией книжной, и поэтому у нас возникает ощущение, что люди живут вот именно так, все хотят стать святыми. То есть они все на самом деле хотят стать святыми, но при этом еще вот и не потерять этот домик, эту денежку, эту лошадку, эту скамейку. Вот с одной стороны держать в кулачке, а с другой стороны, чтобы еще и святым быть. Вот как-то человек, вот он вот такой вот двойственный. И поэтому очень многие вещи в русской культуре, они такие немножко странные. Например, мы все знаем про такой особый русский смех. Про особо русский смех. Русскому нельзя смеяться. И об этом говорит Сергей Сергеевич Аверинцев. И раз нельзя смеяться, то значит очень хочется. И тут возникает строчка из Цветаевой. Я тоже любила смеяться тогда. Смеяться, когда нельзя. Смеяться, когда нельзя.
1: Вот. Как-то я пытаюсь разместить в своей голове вот этот тезис про то, что русскому нельзя смеяться. Это поэтому мы так часто ходим с мрачным выражением лица, или даже базовая прошивка наша такая, мрачное выражение лица.
2: Вообще-то на всякий случай. Вообще-то на всякий случай, но в то же время есть вот всяческое такое буйство, скоморошина, да, это все то, что нельзя, это то, что запрещено, это то, что за пределом вот этой официальной книжной культуры. Это то, что существует в фольклоре. И существует несколько подавлено, но вот как бы человек разряжается через фольклор. А книжность остается как вот такой вот высокий идеал, к которому следует стремиться. И вот это такой первый момент, когда встречаются две культуры, даже не то, что встречаются, они живут параллельно, они в постоянном диалоге. Вот эта культура телесная, культура фольклорная и культура высокая, культура книжная, культура житийная, да, где показывается жизнь великих людей, бог, царь, герой, так ведь, да? Вот. А фольклор о жизни обычного человека. Ну, во многом о жизни обычного человека, о бытии.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и древней русской литературы, в частности, что важно для сегодняшнего разговора особенно, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, ну вот смотрите, фольклор скорее, наверное, можно отнести к культуре развлекательной. Ведь как он возникает? Люди проводят досуг, сочиняют песни, водят хороводы, сказывают друг другу сказки, фразы там определенные, да, это не развлечение в том смысле, в котором сегодня развлечение воспринимаем мы, но это такой, ну, такая форма досуга, наверное, вот так. А культура духовная, да, там, церковная, да, жития святых, или, может быть, не знаю, когда у нас чтимени-то появляются, но вот это же про то, какими мы призваны стать.
2: Да-да-да.
1: А это про то, какие мы есть.
2: Да, да.
1: И какое-то время они органично существуют. В какой момент начинается перекос?
2: Там, скажем так, не перекос, а фольклорное, вот это телесное, в какой-то момент, это примерно 16 век, действительно врывается и становится легитимным в книжной культуре. Да, я еще не сказала об одной очень важной вещи. Книжная культура, книжность древнерусская, она, как я уже говорила, призвана говорить об идеальном. И поэтому в древнерусской литературе очень долго нет сатиры. Нет сатиры. Сатира по определению, такому, опять же, вполне себе из учебников, это изображение идеала от обратного. И литература, она должна быть вот такой вот. Вот делать надо вот так. И если что-то изображается, то это должно быть правильное поведение. А сатира изображает как раз неправильное поведение. И неискушенный читатель может просто не понять, решить, что вот как раз это идеал. Это как сейчас говорят, ах, вот как можно было, да? Как, а так можно было, да? Как-то что-то в этом роде.
1: А скоморохи когда у нас появляются?
2: А вот они прям сразу. Все это шло параллельно. Вот, и, ну... Как бы это вот опять же как такая вот такой клапан, через который выходил какой-то пар, mm-hmm. да, который не реализовывался по-другому. Так вот, и сатира это 16-17 век. 16-17 век. Что уже к этому моменту происходит? Уже литература достигла довольно высокого развития, читатели стали более изощренными, уже много написано, много сказано, и уже на этом фоне можно показать нечто другое, перевернуть, вывернуть как перчатку идеал и показать его. И это тоже будет дидактично, то есть это тоже будет учительно, но это уже на фоне того, что люди привыкли к тому, что возможно перевернуть. И 16-17 век именно это как раз и возникает. И вот мы видим, что, значит, с одной стороны сатира появляется, а с другой стороны прорывается фольклор очень сильно и становится опять же легитимным вымысел. Вымысел допускается. И это даже здорово, это такое вот открытие, ух ты! То есть это на самом деле, этого не было, но как здорово, что об этом можно прочитать.
1: Это где-то с 16 века
2: начинается. Да, 16 век.
1: Вот так, для сравнения, я просто параллели свои в голове, да, в Англии в это время Шекспир, в Испании в это время Сервантес, в Италии в это время уже есть Божественная комедия, а у нас вот свой путь, это, ну, что, кстати, тоже очень ценно. А тексты, которые вы предложили для сегодняшней встречи, повесть о Ерше Ершовиче, ее обсудить, повесть о горе злосчастье.
2: Злочастие,
1: да, то есть злая часть.
2: Да, да,
1: можно
2: да.
1: быть
2: участь,
1: с, участь. С частью, да, да, да, вот да, с да. частью, то есть часть с Господом, да, а злочастие – это иметь часть со злом. И... об иконном писании протопопа Аввакума тоже, ну, короткий и при этом характерный, я бы сказала.
2: Емкий текст, где тоже видно вот это столкновение.
1: Да, где как раз протопоп Аввакум всеми своими силами, да, восстает на внедрение светской культуры в иконопись. Вот он чувствует вот этот момент, когда мир иконы из христоцентричного становится антропоцентричным, ему это очень не нравится. Ну и дальше он там предлагает крайний мир на эту тему, что тоже вызывает вопросы.
2: Он такой человек был крайний.
1: Крайний,
2: вот,
1: да.
2: Герой. во всех смыслах. Он, ну, да, жизнь его побила. Он тоже много кого побил. Это, ну, действительно, он об этом
1: эпический
2: сам написал.
1: Эпический в смысле. Да, герой, да, не да, в том смысле, да, что, да, да, что да, он эпический
2: да,
1: герой.
2: Да, да, эпический герой, да. Ага. Вот, и мы с вами взяли тексты 17 века. 17 век – это, ну, некоторые смеются, когда говорят, что вот 17 век – это литература Средневековья, это так называемый переходный этап. Это тогда переход к новому времени. Происходит вот что. Происходит несколько уменьшение уже вот религиозности, и религиозный символизм, он как бы несколько так уходит, вот как бы вот как в сон какой-то. А появляется новые такие веяния, когда уже читатель, писатель следит не за тем, как проявляются в дальнем мире какие-то моменты из горнего мира, а он занят и удивлен этим, он занят другим, он занят тем, что он следит за тем, как влияют друг на друга события дальнего мира, и видят их взаимосвязь, и видят, что определенная последовательность этих событий логично выводит что-то новое, да, то есть получается не вертикаль, а горизонталь.
1: То есть раньше фокус внимания был на том, как небесное проецируется на земное, как вот это все между собой взаимосвязано.
2: И не только небесное, честно говоря.
1: Ага, ну и, да. И под, как это?
2: Подземное,
1: да, проецируется на земное. А теперь в фокусе внимания оказываются связи вот эти самые горизонтальные, то есть причинно-следственная связь между историческими событиями.
2: Между историческими событиями, между тем, как человек повел себя до того, и что с ним стало после. Ну вот, и это все на самом деле сначала это весьма примитивно. Весьма примитивно, это прям вот эта вот причинно-следственная связь, такая вот поел огурцы и умер. Это что означает? Что огурцы вредны. Вот. Ну, как бы пример такой безумный, да, вот, и вот эти вот причинно-следственные связи пока еще очень такие, как бы, весьма примитивные, странные и опять же, безумные.
1: Подождите, а разве средневековый человек не имел представления о той ответственности, которая есть у него за его собственную жизнь?
2: Ну, он знал, что его жизнь в руках Божьих. И это было максимально важно.
1: Это вот. И сейчас максимально важно. Просто мы же понимаем, что мы, ну, соработники. Вот как раз вот эту разницу между человеком, да, той эпохи, когда мир вот, христоцентричен, и нами нынешними, которые такие постмодерн, там уж не помню, сколько раз пост. Вот, хотелось бы понять.
2: Вот, наверное, вы правильно сказали, что вдруг человек понял, что не то чтобы существует только мир телесный и мир земной, но что это, оказывается, очень важно, что от его действий напрямую зависит, от его действий сегодня напрямую зависит жизнь его в будущем. Вот, и как бы... И это ответственность, которая вдруг как что-то новое возникло. Поэтому, кстати, тоже вот искусствоведы рассказывают о том, как, что возникают подписи, авторские подписи под иконами, да, как бы они не потому, что человек гордится, тот, кто пишет, ишь ты, смотрите, я, вот я автор, глядите все. Нет, а тут именно ответственность. Если я что-то сделал неправильно, то вы можете мне предъявить какие-то претензии. Угу. Моя ответственность. Вот, так что здесь, видимо, вот, Алла Сергеевна, как вы хорошо вот это вот уловили, вот этот момент ответственности, действительно это что-то новое. То есть он был, ну, где-то там на периферии. Да, конечно, я отвечаю, я должен вспахать землю, посадить хлеб, собрать его, я не должен лениться. Но это все было в контексте вот...
1: Потому что так заведено.
2: Да, и еще да, действительно, традиции, потому что традиция, то, что было раньше, и то, что делали отцы и деды, это всегда правильно. Все старое самое правильное. И, ну, естественно, так заведено Богом. И чисто этически, ну, нельзя лениться. Нужно все делать вовремя, все делать правильно. Да. Но это все опять же, все равно отдавалось на волю Божию. То есть воля Божия была во всем. Ну, как бы никакая никакой агроном не мог противостоять Богу, да? Ну, это уже...
1: Естественно,
2: позже, да. Позже, да, возникает.
1: Я здесь, знаете, о чем думаю? Вот все-таки ведь мир Средневековья – это мир очень еще и, помимо того, что в нем есть вот, это вот, вот этот поток света, да, угу. Поскольку, очевидно, человеку связь между миром небесным и миром земным, там же очень много еще жестокости. И вот каждый раз удивляешься, как это все сосуществует бок о бок друг с другом. А вот, может быть, вот этот вопрос об ответственности, да, за свою жизнь и за свои действия, он как раз и может послужить разгадкой. Ведь получается, что если... Ну вот, я живу, как живу, да, Господь помилует, все в руках Божьих. Ну и получается, что я какой-то особой ответственности не несу. Все смеются над человеком, и я над ним смеюсь. Его там обвиняют в чем-то, и я его буду таким виноватым считать. А включение рефлексии вообще... Ну даже вот и, если мы там западноевропейскую литературу возьмем, у нас Гамлет один из первых рефлексирующих героев. Mm-hmm. А до этого тоже, да, вся литература, она строится по определенным законам жанра. То есть вот, а здесь, получается, человеческая жизнь строится по определенным законам жанра. И, наверное, еще и невозможность лично взять в руки Евангелие и его прочитать, и как-то свою жизнь с ним соотнести. Потому что, во-первых, огромное количество людей неграмотны, во-вторых, где мы найдем столько Евангелий на всех, да, вот, а в-третьих, когда еще им читать?
2: Да-да-да. И когда читать, и, опять же, глаза болят, и так далее, и так далее, да, то есть вроде в старости какое-то свободное время, но именно потому, что уже человек не способен к работе. Mm-hmm. А не способен к работе, он потому что либо ничего не видит, либо уже руки-ноги не поднимаются. То есть действительно вот на такое дело благое не хватает времени, и что? Только в храме услышать, да, только... увидеть на фресках, и еще фольклор, в котором во многом евангельские истории или древнерусские тексты, они преломляются, и вот приходят люди, сказители, их кормят, поют, и вот они говорят, рассказывают. И вот так тоже вот это тоже начинает как бы существовать и в фольклоре.
1: Поразительно, что в 17 веке, как вы говорите, появляется представление человека о вот этой вот своей ответственности, о причинно-следственных связях, событий, которые происходят в его жизни. Вот сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом об этом поговорим. Предлагаю на примере повести о горе злочастия как раз. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально через пару минут вернемся к разговору.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографий. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер. На радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и древнерусской литературы, в частности, что для нашего разговора прям особенно сегодня важно. Ирина Евгеньевна, мы прервались с вами на том моменте, когда высветили появление вопроса об ответственности человека за собственную жизнь и об ответственности человека за те события, да, которые он имеет сегодня в силу того, что он совершил вчера. Причинно-следственные связи. Да, в 17 веке в древнерусской литературе начинает...
2: Становится очень важным. Вот. Выходит на первый план. Это новое, то, что удивляет читателя, писателя, простого человека. Это действительно очень важно. И вот мы решили сейчас поговорить о повести о горе злочастия или там о том, как горе злочастия довело молодца во иноческий чин. Вот если смотреть...
1: Довело.
2: И тут опять же, вот я хочу не только про ответственность поговорить, но еще про то, что здесь появляется еще одна такая важная вещь, не только фикциональность, да, потому что здесь явно это горе злочастия, какое-то непонятное существо, голое, да, как мы понимаем, вот как мы видим в тексте, подпоясанное какой-то там бечевочкой и вообще какое-то безвидное, непонятное, ужасное, вездесущее. И верят в это горе злочастия примерно так же, как верят в сказку, то есть никак. То есть люди, которые читают и рассказывают этот текст, они знают, что это вымысел.
1: То есть это притча такая, у которой есть определенная нравственная составляющая, но при этом сказочная форма.
2: Да. И почему это опять же допускается? Потому что вместе с вымыслом допускается так называемая развлекательность. Ну, опять же, это все условная развлекательность, да, вот говорили о досуге. Досуг тоже понятие очень условное для того времени. А здесь развлекательность, увлекательность, и в то же время через вот это вот развлечение, через острый сюжет, повесть о горе злочастия, необыкновенно остросюжетный текст, он очень маленький, и там этих сюжетных поворотов на каждой странице 5 или 6. И все этот молодец, который вышел из дома родительского, и которому родители дали хорошие установку на добро, он постоянно эти установки нарушает. Причем это действительно очень характерно для фольклора, где дается запрет: дорогой мой, не ходи, не смотри, не бери вот этот ключик, жена моя, ни в коем случае. Причем говорится об этом несколько раз, да, жена, которой было все равно, она говорит: ого, ключик. Вот. И это некая, опять же, норма. Если есть запрет, то будет нарушение этого запрета. Угу. Абсолютно фольклорная такая штука. И родители дают этот запрет, и молодец его нарушает с необыкновенной регулярностью каждый раз. Родители говорят: веди себя хорошо, не пей, не буянь, будь добрым человеком. Что делает молодец? Он идет, пьет, буянит, идет в кабак, пропивает абсолютно все, пропивает себя одежду. И происходит это еще потому, что он дружится с неправильным человеком, начинает общаться не с тем, кем нужно. Там сердечный друг. И этот милый друг обманывает.
1: И обворовывает.
2: Обворовывает полностью. Так что молодец, кстати, у молодца нет имени, молодец просыпается фактически голым, в этом самом кабаке, под головой у него лежит кирпичик, и накрыт он гунькой кабацкой, ну, фактически каким-то рубищем, ну, так, мешок с четырьмя дырками для головы, рук, ног и двух рук. Вот. И это гунька кабацкая несколько раз там появляется. То есть молодец идет по такой вот, по дурному кругу. И здесь мы видим, с одной стороны, такие фольклорные штуки, вот, как я уже говорила, запрет. А с другой стороны, здесь эта фольклорная составляющая, она замешана еще и, естественно, на Евангелии, и вообще на Библии в принципе, потому как текст начинается с чего? С самого важного. Говорится о том, что Господь сотворил землю и небо, и Адам и Ева нарушили заповеди Господа. Что они сделали? Они вкусили от плода виноградного. И здесь яркая социальная направленность против пьянства. Против бесчиния, против вот такого безобразия. И пьянство как раз оказывается очень важной социальной проблемой, которую бичует этот текст. И вот она, опять же, сатира. Так себя вести нельзя.
1: Угу. Казалось бы, да, там Адам и Ева вкусили плод с древа познания добра и зла. Чаще всего в нашей культуре он изображается как яблоко. Но здесь-то действительно, вот прям даже глаз спотыкается об эту самую виноградную лозу, от плода виноградного. И дальше история о том, как человек пьет и теряет примерно все, причем он теряет неоднократно.
2: Да.
1: Все,
2: да.
1: Что он нажил там честным трудом или получил от родителей. А еще мне кажется, что здесь, да, вот это появление, естественно, да, начало с истории сотворения неба и земли и появления первых людей нас уже помещает в определенный контекст, но дальше вот этот уход доброго молодца от отца с матерью, по-моему, отсылает и к притче о блудном сыне тоже.
2: Конечно.
1: Одной из центральных, собственно, в евангельском повествовании и важных для понимания отношений между человеком и Богом.
2: Да, да, да.
1: Только здесь, конечно, отношение, вот эта вот назидательность, да, вот не делай, вот так делай, так не делай, вот очень в ветхозаветном таком ключе, да, что вот соблюдешь все вот эти правила, и будет у тебя жизнь хорошее, и в довольстве, и в достатке. А не будешь эти правила соблюдать, не будет к тебе Бог благоволить. То есть такое ощущение, как будто бы речь все-таки еще не о отношениях с Богом, как с отцом, и вот сыновстве, к которому человек призван, а вот такой наемник и работодатель. И в зависимости от того, как ты себя будешь вести, работодатель тебе будет вот в зависимости от этого зарплату платить.
2: Да, вы очень хорошо это отметили. И здесь, с одной стороны, конечно, вот эта ветхозаветность, причем откуда, собственно, само повествование начинается, а с другой стороны, вот этот фольклоризм, вот это тело белое, и тело белое здесь поминается многократно. Да,
1: да? У доброго молодца тело белое.
2: Да. Причем здесь, опять же, постоянные фольклорные эпитеты, вот, которые мы все знаем с детства, как бы со всех сказок, да, как бы из всех сказок, которыми мы питались еще, когда были маленькими. И да, притча о блудном сыне – это действительно центральная притча. Уж для русской литературы точно. Но я даже думаю, что вообще для мировой литературы это важнейший текст, который волей или неволей закладывается писателями в свои тексты. Вот этот момент ухода от истины и потом либо возвращение к ней, либо хотя бы поворот головы в эту сторону. Это притча о блудном сыне, безусловно, ничего не сделаешь. Там можно отрицать, да я не имею никакого отношения к евангельским темам и мотивам. Нет, имеешь. Если это есть, это в любом случае отсюда. И действительно, вот мы видим, что этот текст замешан на фольклоре, замешан на Евангелии и, конечно, замешан на реальной действительности с этой самой Гунькой Кабацкой, с алкоголизмом, таким бытовым, как мы видим, да, с этим кирпичиком, с кабаком, вот, и показывается, опять же, дурная бесконечность, вот это горе злочастие гонится за этим молодцем и нашептывает ему и во сне, и наяву, что ему делать, всякие какие-то бесчинные безобразия. И видимо, что вот он как птичка попался, да, и, ну, кажется, нет выхода никакого. А потом вполне себе как бог из машины, появляется финал. Причём это резко происходит. Ты думаешь, ну еще так страниц так 20, да, ну вот как вот все только вот привыкли мы к этому герою, да, привыкли мы к его поведению. Да. Ну ты давай так поподробнее. И вдруг раз, вот он монастырь, он уходит в монастырь, и все. И здесь, смотрите-ка, все-таки истина-то есть. Вот есть место, куда можно уйти, да, вот дом отца, и там можно спастись. Можно. Вот. И теперь должна быть, на самом деле, следующая серия.
3: Да, там важно еще что прояснить, потому что я думаю, многие наши слушатели в школе этот текст читали, но, скорее всего, это было давно. Там это горе злочастия, оно буквально как паразит к этому молодому человеку прилепляется и следует за ним повсюду, нашептывает ему диаметрально противоположные советы в зависимости от той ситуации, где он оказался. Ну, то есть... вот ты сейчас беден, да, а вот там тебе нужно сделать то-то, и ты, значит, станешь богат. Вот он богат, вот сделай то-то, да, и, значит, станешь ты беден. Вот это вообще парадоксальная история, что пока ты богат, ты для горя, то есть для меня...
2: имеешь интерес, да.
3: Да, привлекательная мишень. Я буду тебя преследовать, а вот как только ты все потеряешь, вот тогда, соответственно, я от тебя и отстану. Вот он, значит, следует этому совету, все теряет, все проматывает, там неизвестно, что, как на самом деле это происходит. И дальше горе, эхе-хе, потирая, значит,
2: лапки,
3: да, подходит к нему и говорит: ну, привет. Вот, значит, наконец-то
2: попался.
3: Теперь ты, да, безраздельно мой. И у него вообще уже паника. Он даже надумал там уходить на дно морское или на дно реки. Но горе сказало: не-не-не, я тебя и оттуда достану. И буду тебя преследовать по пятам. И монастырь оказывается единственным местом, на территорию которого вот это горе злочастия
2: не может паразит. Попасть.
3: Не может проникнуть, да, и стоит у ворот и утирает, так сказать, нос, потому что, потому что все.
2: То есть святость самого места не пускает горе злочастия. Вот, то есть это как бы такой рай, да, откуда ушел, туда и пришел, по большому счету, человек. Да? Человек согрешил, Адам и Ева согрешили, были изгнаны из рая, и поэтому все мы вот так вот скитаемся, безобразничаем, пока не вернемся в эту святую обитель.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, ну вот повесть о горе злочастия получается как раз тот литературный памятник, в котором мы видим появление вопроса об ответственности человека за свою
2: за свой выбор.
3: Вот здесь я повел себя так. Я могу, конечно, на какое-то эфемерное горе злочастия все это списать, но на самом-то деле решение принимал я, поэтому имею то-то и то-то, да? То есть человек не как страдательный залог, а как деятель внутри своей собственной жизни, и как человек, ну, во всей полноте ответственность за нее на себя принимающий и имеющий на этапе жатвы то, что он посеял.
2: И при этом все еще все это дано развлекательно, остросюжетно, вполне себе телесно, и это новый этап, да, новый этап развития литературы, когда и ответственность появляется, и вот эти вот приемчики, новые литературные, новые словесные приемчики, которые когда-то были там в фольклоре, в зарубежной литературе, и вдруг они соединяются с литературой древнерусской, и вот рождается такое произведение.
3: Повесть о Ерше Ершовиче в этом смысле тоже очень интересно. Полное название сейчас прочитаю. «В море пред большими рыбами сказания о Ерше, о Ершовиче сыне, о щетине, о

0: Таков Щедрин, по-моему, в повести о Ерше Ершовиче много что почерпнул.
1: Про пискаря, про щуку. Да-да-да, конечно, конечно.
0: А вместе с тем... Знаете, что, когда начинаешь читать, ну, знаете, там, много лет назад, допустим, да, и все уже забылось, и вот сейчас начинаешь читать как бы заново, что поражает? Что этот судебный процесс представлен, по сути, как настоящий триллер, где ты до конца не понимаешь, на чьей стороне правда.
1: Да.
0: До тех пор, пока не предъявлены там уже какие-то окончательные свидетели, подтверждающие, кто говорит правду, а кто врет. Угу. Сначала, значит, вот этого Ерша Ершовича во всяких там пакостях на водах Ростовского угу. озера обвиняют...
1: Причем обратите внимание, там есть дата, 1506 год,
0: да,
1: если переводить,
0: кстати,
1: на наше время.
0: Лето,
1: да?
0: 7105 угу. или 1596, да, декабря. Угу. В день было в Большом озере Ростовском, ну и так далее, да, значит, собрались рыбы, и вот учинили судилище.
1: Мне кажется, это очень колоритно. Кто собрался, да? Ведь там же собираются... Это же вот на самом деле вот в чем фишка. В чем фишка? Тут, когда ты читаешь, произносишь, вот прокатываешь на языке эти имена, эти названия, ты уже получаешь какую-то радость, удовольствие, и это почти какие-то потешки, какие-то вот пословицы, поговорки, да? То есть в этом уже есть красота. То есть ты еще даже не знаешь о чем, но ты уже очарован. Белуга Ярославская.
0: Давайте, да, их прочитаем. Да. В Большом озере Ростовском сждялися судей всех городов. Имена судьям. Белуга Ярославская, Семга Переславская.
1: Уже приятно, правда?
0: Да, ну, уже прям я как будто ее попробовала, простите. Боярин и воевода Осетр Хвалынского моря.
1: Это значит Каспийского.
0: Каспийского, да. Окольничий был сом больших волжских предел. Судные мужики, судок да щука трепетуха. Вот. Ну и челом били Ростовского озера жильцы, лечь до головли, на ерша, на щетину почелобитной.
1: А при этом еще там какие персонажи я себе выписала.
0: Так.
1: И окунь, и рыба-лодуга. Это какая-то одна из таких красных тоже рыб. Сик, сельдь, рыба-мень, минёк,
0: да, мень, да.
1: Сазан. И подписи рак, болотов, глазунов, дьяк.
0: Да-да-да.
1: То есть, опять же, и мы с вами оказываемся. Где мы с вами оказываемся? Это сказка. Сказка о животных или нет? И вот это вот, опять же, игровое начало, безусловно, это фольклор. Вот. И как фольклор сюда вполне себе вписался, да, вроде бы в документальный текст, сделал этот текст игровым, вкусным. Вот мы произносим, мы уже даже не думаем о содержании, мы произносим, нам приятно, интересно, как бы очень уже привлекательно, собственно, само произнесение этих звуков. Вот. Вот оно, скоморошина-то как пришла, угу. да, сюда. Вот так. И к тому же еще это пародия. Это пародия на судебные акты. Пародия – это уже тоже вид комического. Мы с вами помним, что комическое так не вполне себе допускалось. Вот. А здесь, да, посмесиво весь голос называется. И вы правы, и тут не вполне понятно, кто прав, кто виноват. Кто прав, кто виноват.
0: Ну, очевидно совершенно, что автором этого текста владеет вот эта жажда справедливости, запрос на справедливость, который, мне кажется, вообще всегда на Руси, поскольку много было как раз несправедливости. Да, вот он всегда имел место. А что значит дата? Почему так принципиально важно, что это лето 7105 декабря или, ну, 1596, если от Рождества Христова считать, а не от сотворения мира? Просто так.
1: Ну, я думаю, что есть какие-то соображения, я просто не знаю. Надо будет поискать, что, угу. что это значит. А, тут еще один такой момент. Ёрш. Ведь обратите внимание, он не совсем отрицательное лицо. Не совсем отрицательное.
0: Женат, многодетен.
1: Ну, в общем, православный, короче, да.

0: Аж, да, но там как-то все такие вполне себе
1: семейные.
0: Вполне себе семейные. Я даже не об этом. Он вызывает некоторую симпатию, а может быть, иногда не некоторую, своей такой лихостью. Своей лихостью и тем, что он маленький человек. Маленький человек, который обманул больших.
2: Все, Одиссей такой. Ну, Одиссей, конечно, не маленький
0: Одиссей
2: человек.
0: Одиссей все-таки не маленький, да. Ну, такой вот плут, трикстер. Вполне себе, опять же, из сказок персонаж.
2: Тот, кто умеет вывернуться, в частности, за счет того, что подставляет, как видно, других.
0: Да, да. Это нехорошо.
2: Совсем.
0: Но как-то вот, ну, он артист.
2: Да. Это да, точно. Остап Бендер, вот
0: да,
2: кем
0: да,
2: мы его...
0: Да,
2: давайте,
0: да, да.
2: Не Одиссеем,
0: да,
2: это для него
0: нет,
2: будет...
0: Одиссей как-то высоко
2: да,
0: слишком.
2: Да, да. Вот
0: да.
2: Остап Бендер, пожалуй, да.
0: Вот, угу. Он умеет артистично рассказывать, он врет. Врет без запинки, причем очень убедительно, а мы-то откуда знаем, да? Угу. Вот его речь записывается, ну, может, бедняжка-то какой. Действительно,
2: так
0: правда,
2: не веришь ему,
0: правда на его стороне,
2: конечно, да.
0: Да. Вот, а оказывается, он страшно обманывает, и он совсем не великий человек, не великая рыба, а едят его одни голоштанники и больше там плюют, как сказано в тексте, чем едят.
2: То чем есть, насыщаются.
0: Да-да-да. То есть это совсем не высокого рода человеку-рыба. Mm-hmm. Вот, а это действительно вот такой плут-обманщик, который втерся и очень успешен в этом. И в этом тоже какая-то такая надежда для маленького человека. Вот он говорит, ну, как здорово, какой молодец. Ну, правда, понятно, там потом казнь, да, его выгнали. Но всегда можно попытаться. Вот меняется парадигма. То есть можно испытывать симпатию к такому плуту. Вот, и можно следить с удовольствием за ним. И мы видим, что вот здесь такая вот, опять же, сюжетика. И дидактизм, конечно, есть, но он так приплетён.
2: Ирина Евгеньевна, совсем не в тему вопрос, простите. А Емеля плут?
0: Емеля – идеал.
2: Идеал? Лежать на печи и ничего не делать, чтобы щука тут за тебя пахала.
0: Конечно, конечно. Это такой идеал, потому что жизнь-то была бытовая, очень тяжелая у русского. Ну, тяжелейшая. И вот он, представьте себе, лежит на печи, человек, да, и он знает, что вот сейчас истекают эти минуточки, секундочки, что он должен выйти из этого тепла, надеть на себя шубу, валенки, рукавицы и пойти на целый день на тяжелый труд на жутком холоде. Ну, кто не помечтает, да? И, конечно, это такой вот райская рыба, скажем так.
2: Райская рыба. Ладно. Я просто Гончарова вспоминаю, как он ловко поддевает вот эту сказку про Емелю и подобные сказки с молочными реками и кисельными берегами, которые просто так за даром текут. Как он поддевает, что задумывался ли кто-нибудь когда-нибудь, как это все влияет на сознание ребенка и кого из него формируют. И что сказки эти у нас в ходу и поныне. Он прям так жестко ироничен там в отношении таких экзерсисов фольклорных, как... Ну, в случае его героя, Ильи Ильича Обломова, определивших его мироощущение, что в этом мире все будет само.
0: Но есть такое некоторое оправдание этого самого несчастного Емели. Как мы видим, он дурачок. Он на самом деле ни к чему не приспособлен, да? Он такой божий человек. Ну, может быть, не совсем юродивый, да, но такой блаженненький. И вот этому блаженненькому за его простоту, он взял и не съел щуку. Он решил, он же, если бы он был бы здоровый, нормальный человек, он бы что решил? Ну, нет, ну какая щука, как она может разговаривать? Он бы ее стукнул, съел бы, и никаких чудес бы не было. А он вдруг поверил, говорит, о, щука разговаривает, здорово. Так, ну-ка давай, делай то-то. Все, отпускаю тебя. И здесь есть тоже какая-то такая правда, да? Вот светлый человек, несмотря ни на что.
2: И без камня за пазухой.
0: Да, да,
2: да.
0: И как к нему плохо относятся его невестки. Да, понятно, он ленивый. Ленивый ли вопрос? Или, может быть, он болеет? Вот тут как бы тоже такой как бы вот момент. Он же не женат, да? Старшие братья женаты, а этот нет. Почему? Не только потому, что он младший, и там на него наследства не хватит, да, а младшие, они всегда были такие, там, иди, Вот мы растилим, вот, а ты идешь, ты себе долюшку-то свою найдешь сам. Но еще здесь действительно такая вот вещь, он, может быть, никому не нужный. Да, и вот как бы сказка, народ показывает, нет, а ему будет счастье. Надейтесь.
2: Так, я поняла, Ирина Евгеньевна, нам надо с вами отдельную программу про сказки записывать.
0: Что я люблю, да, Емелю.
2: Про сказки давайте прям запланируем, да, действительно отдельный разговор. У нас буквально не так много уже времени остается, а хочется все-таки еще обратиться к фигуре протопопа Аввакума и поговорить о его тексте, об иконном писании, который на самом деле ведь об очень болезненном вопросе повествует. Вот есть сложившаяся на Руси традиция иконописи. И вот в эту традицию начинают внедряться, как он там их последними словами ругает, там немецкое, да, и, кстати, ругает имя Николай. Зачем, говорит, именем Николай кого-то называть святого? Вот есть Никола. Вот это правильно, а Николай...
0: Для современного человека это страшно и неожиданно, правда, да?
2: Ну да, ну потому что, во-первых, понятно, что это глубоко второстепенные вещи. Ну мало ли, ну где-то Николя, где-то Никола, Клаус. Где-то Клаус, там, где-то там еще как-то. Да. Это же, ну, вообще значения не имеет.
0: Слово имеет значение всегда. Потому что вначале было слово, и дальше вот слово, как оно произносится, как именуется, это вот максимально важно. Ну, он средневековый человек, ничего не поделаешь. Поэтому вот неправильно сказано, все. Ересь начинается именно с этого. Вот для него такая вот штука. Почему для него Никола Угодник вообще очень важный, нехорошо говорить, персонаж. Ну, он фактически родственник и как бы не то, что реальное лицо, это мы понимаем, да, но вот он с ним непосредственно общается. В одном из текстов протопопа Аввакума Аввакум говорит, что вот он бы Ария брязнул бы, как Никола. Никола бы по одной щеке, а я бы по другой собаку Ария. Вот, он как бы хочет стоять рядом с ним, он себя воспринимает вот такого же защитника, как защитника веры. Поэтому вот так.
2: Ну да, есть разные мироощущения у нас и да, у людей средневековых.
0: Есть некое оправдание, именно вот такое вот. То есть оно вполне себе логично. То есть ересь должна быть, ну, как бы изъято, все должно быть убрано. И вот чисто сюжетно это необыкновенно здорово укладывается в фольклор и в средневековую
2: литературу. Ирина Евгеньевна, нам пора вот уже заканчивать программу, к сожалению, как-то прям совсем неожиданно. Но вы мне скажите, а разве не происходят подмены вот в подобных вещах, когда принципиально важно то, что святитель Николай вмазал арию, да, и при этом, ну, я не знаю, заповедь о любви, вот она вообще как-то присутствует
0: подставь
2: в этом мире.
0: Подставь другую щеку.
2: Да, подставь другую щеку, то же самое, да. Вот, вложи меч в ножны, да, человек. Вот, это такое ощущение, как будто бы вот этого как раз в мире средневековья нет.
0: Ну, мир, где постоянно идут битвы, постоянно идет война, причем какая угодно, телесная, духовная, да, межгосударственная. Это все становится очень актуальным, вот это вот насилие, тема насилия. Вот поэтому, мне кажется, тут для средневекового человека вполне очевидно.
2: Угу. Да. Знаете, хотелось как-то закончить разговор тем, что вот же ж, вот оно, единство, да, церковной и светской культуры, вот она эпоха Средневековья, а заканчиваю тем, что Господь великий режиссер дал нам все-таки эпоху гуманизма, дал возможность включить рефлексию о собственной жизни, о собственной ответственности, которая зарождается вот тогда же в Средневековье, но наибольшее развитие, конечно, получает в последующие века.
0: С другой стороны посмотреть.
2: Да, просто с другой стороны посмотреть. И, ну, все-таки с развитием как-то, да, служение ближнему через, например, церковно-приходские или какие-то иные школы, стать более грамотными и получить возможность самостоятельно читать, размышлять и делать для себя определенные выводы из жизни. Вот. Я бы не хотела, наверное, в средневековье оказаться.
0: Но вы что-то нигде не хотите.
1: Вы в прошлый раз говорили, что вы не хотите.
2: В 19 веке. Да, тоже сложное время для меня было. Ну, слушайте, а почему тут я вообще?
0: А мне кажется, на самом деле, для любого человека, каждый укоренен в своей культуре, в своем времени. Вот поэтому оставим Авакумова, Авакумова, вот, Ершу Ершова.
2: Да, Молодцу Молодцева.
0: Да.
2: Да. Спасибо вам огромное за этот разговор. Это не последняя наша встреча в рамках цикла, потому что мы с вами еще о Лескове хотели поговорить. Вот тоже фигура, да, соединяющая в себе, да, и в буквальном смысле...
0: Протопопа Авакумова.
2: Да, да, да, церковное искусство и светское искусство. Он же светскую литературу пишет,
0: да,
2: но при этом тематика какая. Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, была в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, ставим многоточие в начавшемся сегодня разговоре. Встретимся завтра. До свидания.
0: До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
5: А как по-украински «колобок»?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки».
6: Для детей
7: и взрослых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица Единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум – мудрость прозорливую, а дух – свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя, и ты видишь меня, как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу, и ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь». Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Игра в прятки. По мотивам кумыкской народной сказки.
2: Жил в одном селе добрый парень-пастух. И отправился он по свету невесту себе искать. Шел как-то юноша по берегу моря и увидел на берегу большую рыбу, которая заговорила человечьим голосом. «Столкни меня в море, возьми одну мою чешуйку, и когда я тебе понадоблюсь, приходи на берег, дунь на нее, и я к тебе приплыву». Пожалел юноша говорящую рыбу, отпустил ее в море. Вскоре в лесу он услышал жалобный стон. Олень запутался рогами в ветвях дерева. «Помоги мне освободиться», — сказал олень. «Вырви клочок моей шерсти, и когда будет нужна моя помощь, дунь на него, и я приду к тебе». И оленя пожалел юноша. Пошел он дальше и заметил на поляне лисицу, упавшую в охотничью яму. «Вытащи меня из ямы», — попросила лиса, «а потом вырви волосок из моего хвоста. Если будешь в беде, дунь на этот волосок, и я сразу прибегу к тебе». Освободил пастух и лису. Наконец добрался он до большого города. Только хотел в ворота войти, как стражники его схватили и повели к царю. «Ты ищешь невесту? А у меня есть дочь-красавица», — говорит царь. «Больше всего на свете она любит играть в прятки и пообещала выйти замуж за того, кто так сумеет спрятаться, чтобы она не нашла. Попытай и ты свое счастье». Привели юношу на дворцовую площадь, и царская дочь крикнула ему с высокой башни: «Спрячься так, чтобы я не нашла тебя. Но если найду, твоя голова с плеч, знай это. Можешь трижды попробовать». Пошел пастух на берег моря, позвал большую рыбу. Та проглотила юношу и залегла на дне моря. Но рыба случайно на что-то загляделась, приоткрыла рот, и царская дочь увидела юношу в свою волшебную трубу. Пастух попросил оленя спрятать его в глубокой пещере и загородить вход своим телом. Олень лишь на минуту вскочил, чтобы отогнать назойливую муху, и царская дочь заметила юношу. Пригорюнился пастух: ни под водой, ни под землей от волшебной трубы не спрячешься. «Я знаю, как тебе помочь», — сказала лиса. «Ведь на себя она в волшебную трубу поглядеть не сможет». Лисица превратилась в купца с рыжей бородой, пастуха превратила в блоху и спрятала его в свертке цветного шелка. Увидев купца с заморскими товарами, царская дочь захотела полюбоваться тканями и не заметила, как к ней на платье прыгнула блоха. Во все стороны света глядела она с высокой башни в свою трубу, но так и не смогла отыскать юношу. Вот только пастух наотрез отказался жениться на жестокой и глупой царской дочери. Пошел дальше свое счастье искать. На что ему жена, которая любит на чужие жизни в прятки играть? Нет уж, спасибо.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Епископ Енисейский и Красноярский Исаакий Положенский, разбирая свежую корреспонденцию, с большой радостью обнаружил одно письмо. К нему обращался священник Дмитрий Суслов, благочинный церквей Туруханского края, как называли самую северную часть Енисейской губернии. «Прошлогоднее посещение вашим преосвященством Туруханского края, — писал Суслов, — и проповедование здесь Слова Божия среди жителей приносят достойные плоды». Далее священник рассказал, что к церкви пожелал присоединиться один старообрядец, а также несколько самоедов, как тогда называли ненцев, энцев, селькупов и другие коренные народы Крайнего Севера. Интересно, что когда в поселении Хатанга отец Дмитрий Суслов проповедовал Христа нескольким самоедам, то их староста показал ему фотографию епископа Исаакия и сказал: «Мы уже слышали слово о христианском Боге от вот этого архиерея и хотим креститься». Епископ Исаакий помнил то путешествие. Зимой 1884-85 года он из Красноярска ездил на самый север огромной епархии, посетив Туруханск и Дудинку. Путешествие проходило в 40-градусный холод на нартах, запряженных оленями, в сопровождении диакона и келейника. Приезд архиерея был событием необычным для тех мест, и на божественную литургию в Дудинке собралось много народа, в том числе из отдаленных кочевий. Приехали даже язычники, некоторых из них владыка Исаакий потом крестил. Владыка Исаакий был ревнителем народного просвещения. Объезжая дважды в год епархию, он видел, сколь пагубна повсеместная необразованность как для церковной, так и мирской жизни. В 1884 году его стараниями стали издаваться «Енисейские епархиальные ведомости», издание, в котором отражались основные события церковной и общественной жизни, публиковались духовно-просветительские материалы. В том же году в епархии был принят указ об открытии церковно-приходских школ. На тот момент, учитывая скудость ресурсов и недостаток помещений, духовенству и служившим на приходах мирянам приходилось обучать детей в своих домах и в церковных сторожках. Уже в следующем году в епархии действовало 20 церковно-приходских школ. Позднее в Красноярске открылось церковное женское училище. Не забывал архиерей и о нуждах коренных народов Севера. Для их представителей в епархиальном духовном училище были введены стипендии. Епископ Исаакий особое внимание уделял прямому общению с паствой. Он благословил духовенству проводить вне богослужебные беседы с верующими и проверял, как это исполняется. Сам владыка был очень открыт и доступен, любил общаться с людьми, независимо от их возраста и социального положения. Так, после богослужения, порой он собирал вокруг себя детей и беседовал с ними о вере, о почитании родителей и важности получения образования. Труды Преосвященного Исаакия были отмечены на самом высоком уровне. В марте 1885 года он был удостоен ордена святого равноапостольного князя Владимира второй степени. Как говорилось в императорском указе, в изъявление монаршего благоволения к ревностному пасторскому служению и особым трудам по утверждению святой веры Христовой среди коренных народов. Весной 1886 года, после почти пятилетнего управления епархией, епископ Исаакий был перемещен на Томскую кафедру. За свою жизнь ему довелось служить на Северном Кавказе, быть епархиальным архиереем в Красноярске и Томске, в Кишиневе и Астрахани. А окончил свои дни владыка Исаакий Положенский после тяжелой болезни в возрасте 66 лет в Новгородском Тихвинском монастыре. Перед кончиной он оставил такое завещание: живите по совести и просите помощи у Царицы Небесной, и все будет хорошо».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ну неужели ты думаешь, что я тебе поверю, что ты не мой отец? Когда я как сейчас помню, с тех пор еще помню.
3: С каких?
2: Каких? Я же тебе уже говорила. Тогда еще деревья были большими.
1: В прозвучавшем сейчас разговоре двух главных героев фильма «Когда деревья были большими», как будто заключено все основное его содержание. Кинолента режиссера Льва Кулиджанова рассказывает о человеке с неудавшейся жизнью, одиноком и опустившимся. Кузьма Кузьмич Иорданов в исполнении Юрия Никулина выглядит подавленным, совершенно неуверенным в себе. Он был на фронте, воевал, имеет даже боевые награды, когда-то работал токарем. Но теперь работать не хочет, выпивает и живет случайными заработками. Иорданов случайно узнает, что в одной подмосковной деревне живет девушка Наташа, которая потеряла во время войны родителей и все еще надеется их найти. Назвавшись ее отцом, он остается у нее в доме, надеясь тихо и без забот пожить вдали от города. Однако спокойно пожить у него не получается. Простая и добрая Наташа искренне верит, что Кузьма Кузьмич и есть ее отец. Она мягко и незаметно, но от всего истрадавшегося по родителям сердца окружает его теплом и заботой. Иорданов в глубине души также мечтает о семье, и работать он еще не разучился. Ему не хватает лишь простой человеческой поддержки и доброго, заботливого отношения. Все это Кузьма Кузьмич неожиданно находит в Наташе, которая искренне верит в него, в его уникальность как своего отца и просто как человека. И происходит чудо. В Иорданове пробуждается желание жить. Он обретает смысл жизни. Наталья Фокина, кинодраматург и жена режиссера Льва Кулиджанова, в своих воспоминаниях о съемках фильма «Когда деревья были большими», написала, что смысл этой киноленты именно в надеждах на лучшее, доброе в жизни и людях. И у таких, казалось бы, опустившихся и безнадежных людей, как Кузьма Кузьмич Иорданов, может заболеть сердце от осознания собственного падения.
2: А что, с сердцем плохо?
3: А кто его знает? Хорошо или плохо? Раньше вроде как будто и не было его, а сейчас жмет как-то.
1: Герой Юрия Никулина необычен для советского кино тех лет, когда на экране царил пафос пятилеток и воспевался герой-труженик, подтянутый и бодрый строитель светлого будущего. Однако в реальности послевоенной эпохи оказалось много людей, одиноких, с изломанными судьбами. К таким людям и был обращен фильм Кулиджанова. Каждый из нас может попытаться сделать своего ближнего счастливым и все изменить в своей собственной жизни. Интересен случай, произошедший после премьерного показа фильма «Когда деревья были большими» в кинотеатре «Ударник». На сцену вышел плохо одетый человек и сказал: «Товарищи, помогите мне. Эта картина про меня. Я смотрел и думал, можно же жить иначе. Важно только, чтобы тебя кто-нибудь любил, чтобы ты был кому-нибудь нужен. Ну скажите, где мне найти такую Наташу, чтобы меня полюбила? Я бы тогда стал совсем другим». Наташа в исполнении Инны Гулая вызывает искреннюю симпатию благодаря удивительному сочетанию в ее образе чистоты и добра. В девушке все просто. Нет ничего наигранного, неестественного. Особенно проникают в душу ее большие доверчивые глаза. Несмотря на простоту и даже некоторую трагикомичность ее образа, стоптанные тапочки, немного косолапая походка, опущенные плечи, в Наташе есть нечто настоящее, некая подлинная внутренняя красота, которая и привлекает к ней. Деревенский парень Леня, герой Леонида Куравлева, полюбил ее именно за эту душевную красоту и цельность, хотя он и не совсем понимает ее преданного отношения к Кузьме Кузьмичу.
4: Отец опять пьет? Все-таки трудно тебе с ним.
2: Лень, я тебя хочу спросить. Ты жил когда-нибудь один? С
0: совсем один. Без матери отца.
4: Нет, а что?
0: Тогда молчи.
1: Фильм «Когда деревья были большими» 1961 года является золотым достоянием советского кино, над которым не властно время. И в нашей жизни не хватает доброты, чистоты и искренности. И сейчас многим так необходимо вылечить душевную боль и вернуть веру в себя и в свои силы. Фильм Льва Кулиджанова отчетливо демонстрирует пример искренней и чистой любви к ближнему, исцеляющей и исправляющей человека. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
5: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Суда мы боимся. Особенно же суда Божие. Сам термин «страшный суд» пугает, и требовать от Бога суда кажется чем-то совершенно неразумным. Тем не менее, в звучащем сегодня во время богослужения в православных храмах 25-м псалме мы видим именно это. Псалмопевец требует суда у Бога. И суда не над кем-то, а над самим собой. Давайте послушаем этот псалом и попытаемся понять его суть.
2: «Судими, Господи, яко не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу».
3: «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня, Господи, и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.
2: В церквах благословлю Тебя, Господи.
1: В мире мы видим много несправедливости, много горя и боли, много того, что нуждается в исправлении. Вместе с этим мы понимаем, что исправить все должным образом может только Бог. Это ощущение, ощущение неправильности происходящего вокруг нас, не какое-то новое. Так было всегда. Люди всегда чувствовали необходимость приведения мира в порядок. Чувствовал это и автор прозвучавшего сегодня псалма, царь и пророк Давид. В его устах суд – это не то место, где выискивают вину, сопоставляют найденное со сводом законов и выносят вердикт. Он говорит о совершенно ином суде, том суде, который восстанавливает гармоничный миропорядок. Собственно, у любого суда подразумевается и такая функция, но всякий суд, кроме Божьего, несовершенен, и потому иногда вместо приближения к гармонии он вносит лишь еще большую сумятицу – и вместо восстановления справедливости попирает ее. Божий суд иной. Он ничего не нарушает. Он все расставляет по своим местам. Этого суда Давид и жаждет. Вместе с этим он понимает, что гармония, порядок и справедливость – прекрасные слова. Но только хороши они лишь до той поры, пока человек считает себя самого гармоничным, порядочным и справедливым. Если же в очах Божьих он таковым не является – то ему придется несладко. Следовательно, тот, кто жаждет установления Божьего миропорядка, должен приготовиться к действиям Бога. Он должен начать с самого себя. Должен сделать так, чтобы в нем не обнаружилось ничего такого, что входило бы в конфликт с установлениями Божиими. Давид утверждает, что его требования суда Божия – это не опасная блажь и не бред сумасшедшего. Царь совершенно уверен в себе. И потому он указывает на собственную непорочность. Он убежден, что Бог, испытав его, не обнаружит в Давиде никакой скверны. Ведь повеление Божие – это то, чем царь жил всегда. Из исторических книг Ветхого Завета мы знаем, что Давид не лукавил, говоря о себе самом прозвучавшем сегодня псалме. Давид действительно был непорочным большую часть своей жизни. Он всеми силами старался ни в чем не согрешать перед Богом. А потому было время, когда он мог с чистым сердцем требовать у Бога. Давид своим примером показал, что нужно сделать для обретения миром Богом данной гармонии. надо начать с приведения в порядок своей жизни. Надо взойти на ту высоту, на которой суд Божий перестанет нас пугать и станет вожделенным.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Едем в район Марьиной Рощи. Мы выходим из одноименного метро, метро Марьина Роща, но садимся на автобус. Тут практически любой нам подходит, который идет по Шереметьевской улице. 12, 126, 15, 19, 24. И выходим мы из автобуса на остановке Шереметьевская улица. Три остановки нам надо проехать. Мы выходим на Шереметьевской улице, и перед нами очень красивый храм.
2: Да. Она вокруг нас, местность, которая вряд ли кого-то пленяет красотами сейчас, потому что такой урбанистический пейзаж, причем урбанистический в смысле 70-х, 80-х годов прошлого 20 века. Но, вы знаете, у этой местности было свое имя и была своя интересная история. Для того, чтобы эту историю себе представить, давайте сначала немного сориентируемся в географии. Сейчас встанем по ходу движения дороги лицом на север. То есть вот так, собственно, так и идет. И вот туда дальше, за путепроводом над путями Октябрьской железной дороги, то есть бывшей Николаевской, на самом деле дорога уходит в сторону села Останкино, древнего села, которое, в общем-то, и было главным населенным пунктом в этой местности. Эта местность принадлежала в 17 веке князьям черкасским, очень богатым землевладельцам, а в 18 веке последняя представительница этой ветви рода черкасских, Варвара Алексеевна Черкасская, вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметьева, которому достались в качестве приданого все ее владения, как в Москве, так и в Подмосковье. Вот в селе Останкино возникает знаменитый дворец Шереметьева с храмом Святой Живоначальной Троицы, к которому, в общем-то, и тяготеют окрестные земли, которые все являются собственностью Шереметьева теперь. И вот здесь, недалеко от нас, но не там, где мы находимся, а именно теперь за путями Николаевской железной дороги, соответственно, вот за этим путепроводом, чуть правее, совершенно теперь уже никакой не исторической местности, она вся была в 20 веке перестроена, поэтому туда направляться смысла никакого нет, просто нужно знать, что там именно и располагалось древнее сельцо Марьино, небольшое село, жители которого обслуживали Останкинский дворец. А также,
1: он тоже рядом.
2: Также это были отхожие крестьяне, которые оброк приносили Шереметьеву. Это были мастер,

0: которую мы с вами, если и не видим сейчас, то близость ее, в всяком случае, ощущаем, потому что иногда мимо нас проходят недалеко поезда. Так вот, в этой местности всегда жизнь была неспокойная, потому что, собственно говоря, от этого самого сельца Марьино и до Лазаревского кладбища, которое мы почти с вами видели сегодня, выходя из станции метро, Марьино роща на противоположной стороне бывшего камер-коллежского вала, там мы видели с вами деревья детского парка, но на самом деле это Лазаревское кладбище, бывшая московская скудельница. И вот, соответственно, от этого кладбища и до села Марьино когда-то располагалась знаменитая Марьино роща. Это реально.
1: Хотя бы какой-нибудь ее остаток мы можем
0: Никакого
1: увидеть?
0: Остатка не сохранилось, к сожалению. И, в общем-то, она была вырублена до 1917 года, надо это признать, потому что эта роща, она располагалась также в владениях графов Шереметьевых. В 1856 году крестьяне, тоже тогда еще частновладельческие крестьяне, прорубили через эту рощу дорогу, которую мы с вами теперь и видим. Это, собственно, Шереметьевская улица. Она появилась здесь в честь визита в Останкино императора Александра II, который через несколько лет даст этим крестьянам свободу. И войдет в нашу историю как освободитель. Но именно после этого графы Шереметьевы потеряют интерес к старому землепользованию и начнут отдавать своим бывшим крестьянам эту землю в аренду. И так возникнут улицы, которые мы с вами сейчас видели и проезжали. Обратили внимание, наверное, вы, что они, в отличие от старой московской застройки, идут перпендикулярно друг другу. Эти улицы возникают потому, что земли свои графы Шереметьевы отдают в аренду. На этих арендованных землях их новые пользователи строят недорогие дома, где, опять-таки, дают возможность жителям Москвы и других городов селиться, арендовать. И тут возникает такая ситуация, что кто-то арендует землю, кто-то на этой земле строит дом, дает его снова в аренду, кто-то снимает комнату, сдает койки в аренду. И вот так Марьино роща становится местом, где живут самые бедные люди, которые приезжают в Москву, устраиваются на подённую работу. Здесь всегда была сложная криминальная ситуация.
1: Вот я хотел спросить, почему так вот Марьино роща прям до 50-х годов нашего уже ушедшего 20 века была фактически таким московским символом чего-то такого криминального,
0: бараки? Здесь было несколько причин, Алексей, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, вот то, что здесь все сдавалось в аренду, здесь можно было всегда найти себе место, и даже без прописки, и, конечно, кто-то делал это в обход полиции, с одной стороны. С другой стороны, жившие здесь люди, они были вынуждены этим заниматься, потому что это не Москва, но уже и не сельская местность. Здесь невозможно было вести какое-то сельское хозяйство, хотя многие здесь занимались в начале 20 века выращиванием крупного рогатого скота, и молочная здесь продукция была своя. Но все-таки вот эти линии железных дорог, а мы с вами еще проезжали только что на транспорте эстакаду над Виндавской железной дорогой, то есть, которая идет к Рижскому вокзалу, это получалось так, что Марьино роща оказалась отрезана от Москвы железными дорогами, она была ими законсервирована, и вот таким районом Москвы с низкоэтажной деревянной застройкой она оставалась практически до середины 20 века. И в том числе и в послевоенное время здесь тоже селились люди, которые возвращались из мест лишения свободы. Атмосфера здесь была непростая, прямо скажем, и это тоже вошло в наш московский городской эпос. Но я бы хотел вернуться сейчас намного дальше и сказать, что у Марьиной рощи вот такой ее несколько брутальный характер был связан отнюдь не только с вот этой сложной социально-экономической ситуацией 19 и начала 20 веков. Это связано, как ни странно, еще из религиозной культуры нашего народа. Дело в том, что Марьино роща была местом, куда москвичи сходились в четверг перед праздником Святой Живоначальной Троицы, когда отмечался особый день, он назывался Семик. Это был день, который пришел к нам, конечно, еще из далекого языческого прошлого, потому что в особых могилах, скудельницах или божьих домах, где хоронили и представителей московской бедноты, и

0: хоронили нищих, хоронили жертв эпидемий, хоронили странников, которые погибали на дорогах, и много-много кого еще. В общем, жертв вот той социальной несправедливости, которой, к сожалению, всегда было много. Так вот, к этим самым могилам был обычай приходить. И здесь, после молитвенного повиновения, дальше устраивать, ну, в общем-то, фактически тризну. Люди шли в Марьину рощу, и дальше там устраивали веселье, как это ни странно прозвучит. Но об этом свидетельствует, например, писатель Загоскин в своем очерке «Марьина роща». Он пишет, что это место самых буйных забав, пьянства и цыганских песен окружено со всех сторон кладбищами. В Марьиной роще все кипит жизнью и все напоминает о смерти. Тут среди древних могил гремит разгульный хор цыганок, там на гробовой плите стоят самовар, бутылки с ромом и пируют русские купцы.
1: Ну, а еще Марьина роща – это известное место такого компактного проживания евреев, которые, кстати говоря, живя в Марьиной роще, говорили на идиш, и далеко не все московские
0: там
1: евреи говорили на
0: идиш. Там изиды жили, и там жили айсор. Это вообще очень интересное место, где селились люди самые-самые разные. Но вот как раз для того, чтобы эту ситуацию в духовном смысле как-то упорядочить, для того, чтобы в этом непростом месте проповедовать Слово Божие, был построен замечательный храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Этот храм был построен по проекту архитекторов Петра Кротова и Дмитрия Зверева, и освящен он был уже 20 июня 1904 года митрополитом московским и колонским Владимиром Богоявленским, будущим священномучеником. В этом храме потом молились такие замечательные деятели нашей церкви, как епископ Трифон Туркестанов. Два раза сюда приезжал служить патриарх Тихон. Этот храм не был обновленческим, он сохранял верность патриаршей церкви, и он никогда не закрывался. Зайдите в этот храм обязательно. Из многих других церквей Москвы сюда были перенесены иконы, и поколение верующих сделали этот храм удивительно намоленным. Хотя не была реализована идея, с которой этот храм когда-то начинался, а этот храм должен был стать домовым при училище, для того, которое должно было нести просвещение детям, жившим в Марьиной роще. Но, тем не менее, в каком-то смысле это исполнилось, потому что в начале 90-х годов прошлого века здесь возник просветительский центр, здесь давалась газета «Православная Москва», и, в общем, надо сказать, что этот храм внес заметную лепту в церковное возрождение нашего времени.
1: Посмотрели мы район Марьиной рощи. Спасибо Игорю Горькову, историку, москвоведу. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами до новых встреч на улицах Москвы. Гуляйте с нами вместе по Москве. Любите Москву, любуйтесь и будьте здоровы.
0: Всего самого доброго.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть первая, глава одиннадцатая. Новые знакомые, прятки, роковое открытие. Раздольное веселое пирование шло в стольной палате просторных строгановских хором. Вдоль столов, покрытых камчатными скатертями с золотыми грифками по краям, на длинных широких скамьях, обитых богато расшитыми палавошниками, сидели гости. Столы гнулись от обилия наставленных на них блюд под тяжестью ковшей с брагою и медом. Чего-чего только не было тут. И рыбные блюда, нежная розоватая омуль и ясь, приправленная перцем и пряностями, всякая дичина, начиная с фазанов и кончая мелкими рябчиками да лесными петухами, пироги с саго и мясом, и курники, начиненные шпигом, оладушки, лапша, жареная баранина с кашей, гуси, свинина. Челядь только и знала, что убирала смену за сменой, подавая без конца кушанье и яство. Не меньшим количеством сортов отличались и вина. Тут были меда сыченные, малиновые, имбирные и другие, брага и пиво, и фряжское заморское питье, романея, мальвазия и рейнские вина, так и искрившиеся в серебряных стопках и ковшах. Этими заморскими питьями были доверху полны строгановские погреба. Гости отдавали должную дань и винам, и снеди. Пировали в четырех горницах. Василий Тимофеевич со всей своей дружиной был приглашен отпраздновать свой приход в строгановские владения. Не все приглашенные разместились даже в доме. Пришлось понаставить столы на вольном воздухе, чтобы уместить всех 540 человек. В стольной палате самого хозяина сидели только самые почетные гости. Атаман с Исаулом да Яков Михайлович, или Волк, Никита Пан и молодой мещеряк. Сам хозяин с племянниками не садились, а ходили вокруг столов, угощая гостей. Подле своего нового друга Матвея сидел Алеша. Долгое речное путешествие и несколько дней пребывания на вольном пермском воздухе сделали свое дело. Юный князёк выздоровел от своей мучительной болезни. Не обошлось здесь дело и без помощи Волка. Старый разбойник, знахарь по призванию, травами и наговорами окончательно излечил мальчика. Правда, некоторая слабость давала еще себя чувствовать Алёше. К тому же близкое соседство страшного человека со шрамом на щеке, убийцы любимого дядьки, наводило на тяжелые мрачные мысли юного княжича. Всякий раз, что Никита Пан, раскрасневшийся от фряжского вина, взглядывал на него, дрожь ненависти и злобы охватывала все юное существо Алёши. Были тут и двое других людей, которые рождали совершенно противоположные чувства в душе юного князька. То был мещеряк, к которому успел привязаться за короткое время мальчик. И тот, другой могучий орел Поволжья, сказочный богатырь, о котором он слышал не раз еще в Москве, и который с добрый десяток раз, по крайней мере, ускользал от виселицы царской. Этот ославленный всеми душегуб-разбойник, этот приговоренный к плахе Ермак, странным, непонятным образом словно зачаровывал Алешу. Мальчик дивился его силе, его удали, его бесстрашию и почти отеческому отношению к своей дружине. Сам того не замечая, юный князек восхищался Ермаком. Он невольно подолгу ловил искрометный взгляд атамана. И дорого бы дал Алеша, чтобы услышать обращенное к нему хоть одно атаманское слово. «Этот бы не убил дядьку, не велел бы повесить Терентича моего», не раз приходило в голову мальчику. А тут еще мещеряк со своими речами толкует ему постоянно. «Нечто наш батька душегуб, нечто разбойник, отец атаман. Да он ни одного бедняка не обидел за всю жизнь свою. Еще от себя из казны своей не раз отдавал беглым московским людишкам. А что бояр да гостей он грабил, так ведь не ихнее добро. а с бедных людишек побранное, трудом холопий-вотчинников. Вот тебя с дядькой молодцы, не чтобы он!» И, не договаривая до конца, при виде затуманившегося личика князя, махал только рукой мещеряк. И невольно тянуло все больше и больше к лихому вождю-атаману, князька Алешу. К тому же не раз примечал мальчик, как часто кручиной подергивалось красивое лицо Ермака, как дымкой печали затуманивались его ястребиные очи. Видно, и у него горе злосчастья на душе есть. Видно, и его гнетет что-то, решал мальчик, участливым взглядом лаская Ермака. Сегодня, однако, на строгановском перу весел атаман. Сбросил алый кафтан с могучих плеч и, оставшись в одной шитой шамаханскими шелками, с жемчужными запонами, белоснежной сорочке, прихлебывая из серебряной чарки вино, слушает, что говорит ему хозяин. «Ты мне перво-наперво от нас Мурзу Бекбелия отвадь! Он со своими вагуличами да остяками покоя не дает моим поселкам! А после на татарские улусы не худо бы пойти, новым ясаком обложить нечисть», говорит раскрасневшийся от усердного почивания гостей Семен Аникиевич. «Ладно, хозяин, и улусы к ясаку приведем, да и самого Бекбелия на аркане тебе притащим. Небось, хитрости тут нет никакой. Видал, небось, как от нас югра лототы задавала? И с Бекбелкой ихним тоже справимся», — засмеялся Ермак. «И то правда твоя, Василь Тимофеевич», — согласился Строганов. «Молодцы вы, что и говорить. По гроб жизни буду тебя благодарить с твоей ратью. Небось, и на самого Кучумку не побоятся пойти они».
2: «И на Кучумку пойдут, дай срок. Ущай только покажется к нам сюда хан казацкий, кайсацкий. Царевич Махметкул, что ли? Мы его разуважим, верно ли говорю я?»
1: Блеснув взорами, произнес Ермак.
2: «Верно, верно, правда твоя, атаман-батька!» Отозвались голоса сидевших за столом ясаулов.
1: «Верно!» — помимо воли вырвалось звонким тенором и из груди Алеши. Этот звонкий детский голос заставил обернуться Ермака в сторону мальчика. Быстрым ястребиным взором окинул атаман Алешу. В своем голубом, шитом золотом кафтане, подарке мещеряка, юный князек был чудо хорош собой. Его синие глаза так и искрились, восхищенным взором впиваясь в лицо атамана. Острый взгляд последнего, в свою очередь, так и вонзился в него. Казалось, этот взгляд проник в самую душу Алеши, а он, словно зачарованный, не сводил глаз Ермака. Пытливые глаза казачьего батьки-атамана вдруг неожиданно смягчились, засияли лаской.
2: «Подрастается каленок, крылья никак чует. Слышь, мещеря, отдай мне парнишку твоего, я его лихим казаком сделаю. Хошь ко мне, князенька, а?» — ласково кинул Алеша Ермак.
1: Что-то словно птица затрепетало в груди мальчика. Какая-то жгучая радость после стольких печалей и мук вошла ему в сердце. Еще неудержимее потянуло его к этому мощному человеку, распоряжавшемуся столькими жизнями людей. «Хочу!» — хотелось без удержу крикнуть в голос Алеши. Он уже открыл было рот и неожиданно встретил на себе затуманенный очи мещеряка. «А как же я, князенька? Аль меня кинешь?» — тихо шепнули губы Матвея. «Не кину. В жизнь не кину тебя. Ты мне ровно братец любимый», — тихо, но горячо и пылко вырвалось из груди мальчика. «А только вот что, Матюша», — зашептал он, тут же ближе придвигаясь к своему другу, — «что ежели попросить нам атамана к себе обоих нас взять?» Весь вспыхнув, как маков цвет, заключил княжич Алеша.
2: «Ладно, князек, возьму к себе обоих. Оба у меня вроде как бы оружничьими будете. Согласны, что ли?» —
1: ласково обдавая своим искрометным взором мещеряка и Алешу, спросил Ермак.
2: «Согласны, вестимо согласны», — отвечал за обоих Матвей,
1: в то время как юный князек только сверкнул радостно заблестевшими глазенками.
2: «Слушай, паря», — уже серьезно проговорил Ермак, снова обратившись к Алеше, — Тебе на перу с нами молодцами бражничать как бы-то не пристало. Млад ты годами для того. И от медов сыченых не токмо, что от фряжских вин голова у тебя кругом пойдет. Видал я в оконце, как на лужайке девки красные молодую хозяйку веселят. Може, дозволит тебе Семен Аникич в горелке с ими побегать да хороводы поводить, а? Дозволишь, что ли, хозяин Светушка?» Обратившись к Строганову, попросил Ермак. «Пуща идет. Ему, дитяти, куды веселее побегать, нежели с нами в душной горнице пировать», — ласково произнес тот, погладив кудрявую голову Алеши. «Ступай, паренек. Очи, что звезды. Взор чистый, правдивый. Дорого бы я дал, чтобы рану его сердечную залечить. Дорого бы дал, чтобы не случилось того, отчего осиротел в конец мальчонок этот», — задумчиво произнес Ермак, глядя вслед Алёше, пока статная красивая фигурка мальчика не скрылась за дверью. «Не терплю я боярского отродья, ни высоких бар, а этот князёк-сиротинка помимо воли так в душу и лезет со своим ясным лицом пригожим, да с очами синими смелыми», — добавил он тихо и тотчас же, обратившись ко всем пирующим, весело крикнул: «А ну-ка, ребятушки, споем молодецкую! Потешим хозяев тароватых за угощение обильное! Нашу любимую споем, молодцы! Мещеря у нас запевалой по обычности будет! Зачинай соловьем, друже, а мы подхватим тебе!» Услышав последние слова атамана, выпрямился Матвей, тряхнул кудрями, молодецки расправил грудь и, обведя круг пирующих загоревшимся взором, начал низким и сильным баритоном всем пирующим хорошо знакомую песню. Атаман говорил донским казакам по имени Ермак Тимофеевич: «А вы гой еси, братцы атаманы казачьи, некорыстно у нас шутка зашучена, и как нам за то будет ответствовать? В Астрахани жить нельзя, на Волге жить, ворами слыть, на Яик идти — переход велик, в Казань идти — грозен царь стоит, грозный царь — государь Иван Васильевич. В Москву идти — перехватанным быть, по разным городам разосланным, по темным тюрьмам рассаженным. Пойдемте мы в жилья к Строгановым, к тому Семену Свету Аникиевичу». Хорошо запевал мещеря, хорошо пели казаки, подхватившие из соседних горниц знакомый припев. В такт песни зазвенели серебряные чарки и кубки, наполненные искрометным вином. Строгановы, дядя и племянники, низко кланялись благодаря за песню. Пир с каждой минутой делался все шумней и шумней. «Ишь, распелись! Гляди, до утра протянется пирное столование. Я уж дважды туда сбегала, и за конца хорошо видать-то и всех разбойников, и атамана ихнего», — так говорила веселая Агаша, попрыгунья и затейница, рассказывая сгруппировавшимся вокруг качели девушкам, как хорошо разглядела она пировавшую вольницу. «А у самого-то, у атамана, значит», — захлебываясь и воодушевляясь, говорила Шалуня, — «глаза, что твои уголья, так пламя и мечут, так и мечут». «Ой, страшно, девоньки, небось, не единожды руку в человеческой крови омыл», — трусливо сжимаясь, прошептала Дамаша. «Тсс, не шкни, глупая», — прикрикнула на нее Танюша. «Нечто можно о том говорить. Коли услышит дядя, беда. Гляди-тка, с честью какою крестненький его принимает. Ровно боярина-князя, не дать не взять царского посла. А все ж крови наем много», — заметила Машенька, и глаза ее пугливо покосились в сторону хором, откуда неслись песни и крики. «Крови? А на ком ее нет?» — запальчиво подхватила Таня. «Вон она, Москве, бают, рекой льется она. И не от руки разбойничей, а от царевой, прости господи, руки. Бают люди, все боли да боли невинной там крови льется. А он, атаман этот, зря не зарезал еще никого. Бают люди на богачей, бояр, да воевод налетят они, бывало всей ватагой, и откупа спросят. Коли откупится данью, значит, проезжай дали. А нет, не погневись. Мне дядя сказывал, оживленно заключила свою речь девушка. А все же разбойник он, не согласилась Машенька. Эк, заладила сорока одно. Разбойник да разбойник. Небось, кабы не разбойник этот, быть бы нам в полону у нехристи, блестя глазами, горячо воскликнула юная хозяйка. Верно твое слово, боярышня. «Быть бы всем вам в югорском плену!» Послышался чей-то звонкий голос из-за куста орешника, и стройная фигура Алеши Оболенского выскочила на садовую лужайку, посреди которой приютилась огромная качель. «Ай, чужой!» — не своим голосом взвизгнули девушки, и стаи испуганных птиц кинулись в рассыпную. Только две из них остались стоять на месте, как ни в чем не бывало. То были голубоглазая хозяйка Сольвы Чегоцка и черненькая Гаша, ее ближняя сенная девушка. «Стойте! Куды вы, глупые? Паренька ин за волка приняли!» насмешливо послала последняя им вдогонку. «Ишь, страшилище нашли!» — хохотала она. «Нече сказать! Уж волк-то больно пригожий, да ладный вышел!» — острила девушка. «Действительно!» В нарядном красивом мальчике не было ничего страшного. Напротив, позлощенный прощальными лучами заходящего солнца, в своем голубом, затканном дорогим шитьем кафтане, он красиво выделялся на общем фоне зелени садовых чащ. Быстрыми шагами приблизился он к Тане и, взяв ее за руку, произнес ласково и тепло. «Спасибо тебе, боярышня, на добром слове, да на заступе твоей». «Не боярышня я, а дочь купецкая», — смущенно проговорила девушка. «Татьяной меня звать, а то и Таней. А ты тот молодчик-князек, коего вольница у себя в стану приютила?» — уже бойко спрашивала его Танюш. «Он самый и есть. Алексеем меня зовут. А за атамана вдруг говорят тебе спасибо. Не душегуб он, не разбойник, а богатырь, казак вольный. Вот он кто!» — горячо произнес Алеша. «Не разбойник?» «Ан тебя ограбил. С подъясаулами своими дядьку твоего порешили. Вон челядь, что про его сказывала, про атамана твоего». Необдуманно и резко сорвалось с уст Агаши. В следующую же минуту девушка раскаялась в своих словах. Белее снега стало лицо княжича. Глаза потемнели, губы дрогнули. «Не атаман то, а Никита пан, разбойник», — глухо проронил Алеша. «А атамана, да мещеряка Матюшу, ты не тронь. «Слышь, не тронь!» — произнес он, сдвинув свои черные брови. «Ишь, подумаешь, бовы какие королевичи, что и тронуть их не моги!» — рассмеялась Агаша и вдруг притихла, взглянув случайно в лицо своего собеседника. Так печально, так грустно было это пригожее лицо, что жалость невольно защипнула за сердце бойкую девушку. «Прости, княжич, на слове вольном. Сам ведаешь, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Прости, что о мертвом помянула. И не серчай», — робко произнесла она. «А вы, девоньки, чего притихли разом? И ты, Татьяна Григорьевна, тоже». Разом оживляясь и входя в свой обычно веселый тон, звонко подхватила Агаша. «Давайте, что ли, гостеньку дорогого веселить? В прятки поиграем, что ли? Ишь, сад-то у нас как разросся. Благодать! Хорониться есть где. Места много». «Вот что ладно, то ладно», — обрадовалась Танюша, — «потешим князеньку». «Он запечалился что-то», — с ласковым сочувствием произнесла она, не спуская с лица Алеши своего голубого взора. Милый голосок, прелестное свежее личико и ясные голубые глазки девушки разом расположили в свою пользу сироту князька. «Какая добрая она! Все одно, что Матюша!» — вихрем пронеслось в его мыслях. И, поборов налетевшую на него снова смертельную тоску по дядьке, он сделал над собой усилие и почти спокойно произнес: «В прятки так в прятки, во что хотите, играть стану». «А я искать буду», — тотчас же вызвалась бойкая Агаша. «Ну, девоньки, в рассыпную, раз, два, три».
1: Не успела закончить свои фразы девушка, как вся толпа с визгом и хохотом кинулась прятаться за деревья и кусты. Кинулся прятаться за другими и Алеша. Быстрый и ловкий мальчик оказался проворнее всех. Пока девушки успели схорониться в кустах, он добежал до небольшого здания, притаившегося в глуши сада, тесно оцепленного боярышником и цепким колючим шиповником. Оно находилось совсем в стороне от прочих жилых строений и от садовой площадки, где играла молодежь, и примыкало к стене острога одной своей стороной. Тут же, подле здания, была прорублена крошечная калитка, почти незаметная для глаза. Из нее прямо шел вход в рощицу, отделявшую с этой стороны острог от прилегавшей к нему степи. Здесь было тихо и уютно. Заходящее солнце ударяло в маленькие окна домика и всевозможными цветами радуги пестрило оконную слюду. Какая-то красногрудая пташка, усевшись на ветке, тихо чирикала, склонив на бок головку, и с доверием поглядывала на забежавшего в ее царство мальчика. Это царство как нельзя более пришлось по душе Алеше. Дикий запущенный уголок почему-то напомнил ему крохотный дворик в московском домишке, где около 8 лет кряду укрывал его от опричнины покойный Терентич. Так же было и там, зелено и глухо, так же чирикали пташки, так же заходящее солнце румянило деревья и кусты. Только на душе Алеши было далеко не так. Хоть и осиротевший тогда после смерти деда, мальчик чувствовал подле себя заботливо любящего дядьку Пестуна. А теперь покойный Терентич, как живой, встал перед глазами Алеши. Мучительной тоскою сжалось сердце несчастного, одинокого полуюноши полуребенка. «Князенька, где ты?» Откуда-то издалека глухо донеслось до его ушей. Он не ответил. Его уже не тянуло к игре и развлечению. Даже голубоглазая девушка, показавшаяся ему в первую же минуту такой милой и родной, не привлекала к себе. «Князенька, где ты?» Опять раздался тоненький голосок. Он не откликнулся ни единым звуком. Молодые звонкие девичьи голоса постепенно затихали в отдалении. Наконец наступила полная тишина. Только издалека, со стороны главных хором, доносились обрывки смеха и песен пирующих. Заметно потемнело в саду, сумерки надвинулись, кусты стали принимать понемногу прихотливо-фантастические очертания. Над головой Алеши выплыл месяц. Голубоватым причудливым светом залил он траву и кусты и самый домик в углу, получивший какой-то волшебный, таинственный вид. Еще печальнее стало на душе Алеши. Если днем он забывался немного от своего горя, то ночью ему становилось вдвое тяжелее. Как живой стоял в такие часы в его воображении Терентич с петлей на шее, истинно бледный, со скорбным старческим лицом. Вот он и сейчас стоит перед ним снова. Глаза полны жуткого ужаса, лицо полно тоски, дрожащие слабые руки протянуты к нему, Алёше. Мальчик не выдержал больше и с тихим стоном упал на траву. Неожиданный ответный стон послышался где-то близко-близко, почти рядом с ним. Он вздрогнул, прислушался, насторожился. Тихо-тихо кругом, только глухо звучат голоса со стороны хором. Ничего нет, не слышно ничего, кроме них. Вдруг новый стон еще внятнее и определеннее прозвучал над его ухом. В одну секунду Алеша был на ногах. Теперь он слышал ясно. Стон выходил из крошечного оконца домика. Мальчик кинулся к окну и, стараясь рассмотреть внутренность избушки, прильнул было к холодной слюде и разом отпрянул назад, вскрикнув от неожиданности. С внутренней стороны домика появилось чье-то широкое лицо, все облитое серебряным светом месяца, тускло белевшее через слюду. Что-то неживое и странное было в этом скуластом и плоском лице. Темные глаза крошечными точками мерцали сквозь слюду оконца. «Господи, да что ж это? Аль попритчилось мне!» — произнес мальчик, невольно поддаваясь охватившему его впечатлению суеверного ужаса.
2: Но, очевидно, за слюдовым оконцем, в которое едва могла пролезть детская голова, находился живой человек, нуждающийся в помощи его, Алёши. Сердобольный и отзывчивый по природе, он готов был помочь каждому страдающему существу. Руководимый этим побуждением, юный князёк снова приблизился к оконцу. «Кто ты? Что с тобою? Почему ты стонешь?» Громко спросил он странное, широколицее существо. Из-за тусклой слюды послышался глухой, на ломаном русском языке ответ. «Сам светлый Тохтентонг», примечание автора, «крылатый бог или богатырь, отличающийся мудростью, посылает тебя мне на помощь. Кто ты, юноша, не знаю я, но, видно, пришел усладить мои последние мгновения. Ты разве умираешь? Кто ты? Открой оконце, чтобы я мог видеть тебя», — не без волнения произнес Алёша. «Я не могу сделать этого. Мои руки закованы, ноги тоже. Если хочешь видеть меня, оттомкни запор. Дверь не на замке и войди ко мне». Снова глухо прозвучал таинственный голос. Алёша стрелой метнулся к крошечному крыльцу, приходившемуся почти в уровень с землёю. И, отодвинув не без усилия тяжелый запор с низенькой двери, наклонив голову, вошел в избу. При млечном сиянии месяца он хорошо увидел небольшую, коренастую фигурку в одежде из оленей шкуры с бисерными и металлическими украшениями, ярко поблескивавшими при свете луны. Фигурка сделала движение навстречу Алёше, причем цепи на ногах ее жалобно зазвенели. «Кто ты? И отколи? По что ты заперта здесь? Кто заковал тебя?» — произнес мальчик. «О, я наказана по своей вине, юноша!» — произнесло странное существо. «Я рабыня, полонянка здешнего господина моего. Я не угодила ему, и меня заковали. Ненадолго, правда. Завтра взойдет солнце, и с меня снимут оковы. Но я нынче так страдаю, так, что не дожить мне о лызге до утра, до восхода солнца!» — упавшим голосом заключила она. «Алызга? Тебя зовут Алызга, да?» — спросил Алёша. «Кто же ты такая, и почему тебя здесь запрятали?» На этот вопрос Алызга отвечала только стоном. «Ты больна?» — участливо спросил Алёша. «Я помираю, молодой господин». Голос Алызги звучал искренно. Она не лгала. Она действительно почти что умирала от охватившей ее душевной муки. Завтра с нее должны были снять цепи, но с тем, чтобы еще крепче приковать ее здесь другим способом. Завтра ее выведут отсюда и заставят поклясться вторично над лапой убитого медведя, чтобы она и не думала о бегстве. А потом окрестят ее и отошлют в дар московской царице вместе с разными мехами и штуками парчи. И тогда прости навеки, родная страна, отец, брат и царевна Ханджар, ее любимая ханша. «Я должна умереть, молодой господин», — еще глуше простонала дикарка. «Да нечто не смогу я пособить тебе чем», — жалостно горячо произнес Алёша, охваченный еще большим состраданием к необычайному существу, какого ему еще никогда не доводилось видеть в его жизни. Алызга так и впилась в его лицо глазами. Участливый тон, доброе юное лицо навели ее на быструю, счастливую мысль. Она вспыхнула даже и залилась румянцем, которого не видно было при свете луны. Быстро овладев собою, она проговорила: «Ты не сможешь спасти меня, красавец. Нет, но успокоить мою душу перед тем, как сойдет она в далекий Хала-Турм, ты сможешь, юноша. И великие духи помогут тебе. Наш кочевой народ привык молиться вольно, на свободе, в священных рощах, наполненных светлыми духами лесов, менгами. И если бы Алызге удалось помолиться сейчас, молодой господин, то Алызга умерла бы с радостью, благословляя имя доброго юноши». Тихо, чуть слышно, пролепетала она. «Ты хочешь, чтобы я ослабонил тебя?» — неуверенно спросил Алёша. «Какая свобода! Алызга не думает о ней!» — горько усмехнулась молодая остячка.
1: А лызга все равно умрет на заре. Ей не надо больше свободы, а лызга в цепях. Разве можно быть свободной с цепями на ногах и на руках, молодой господин?»
2: «Твоя правда», — произнес задумчиво Алеша, которому становилось все более и более жаль несчастную пленницу. Он не мог узнать за свое короткое пребывание здесь о доброте и отношении к холопам сальвычегодских владельцев. И в душе негодовал на Семена Аникиевича, решившегося заковать в цепи эту, казалось, ни в чем не повинную дикарку. Подумав немного, он положил руку на плечо Алызге и тихо спросил: «Коли ты посулишь мне не убежать отседа, я сведу тебя помолиться. А только путей здешних не ведаю я».
1: «Путь укажу тебе я, господин мой», — с плохо скрываемой радостью проговорила та.
2: «В таком разе ступай за мною», — твердо прозвучал в тишине его звонкий молодой голос.
1: Слабо передвигая закованные ноги, Алызга медленно двинулась, позвякивая своими цепями. Эти цепи Семен Аникиевич приказал надеть на нее из опасения возможности побега дикарки. Для именитых владельцев Сульвычегодска побег Алызги представлялся опасным. Убежав, Алызга привела бы сюда несметные орды своих одноплеменников, селившихся по Белой реке, в глуби Сибири. Она указала бы заведомо известные ей слабо защищенные места поселенцев, и тогда, кто знает, они бы могли принести немало зла поселкам и городкам. Вот почему Строганов и решил отправить свою пленницу в Москву, в дар царице вместе с другими ценными подарками. Мехами куницы соболей, о чем Алызга и успела уже проведать. Месяц освещал путь Алызге и Алёше. Закованная дикарка подвигалась очень медленно вперед. Кандалы по-прежнему тихо-монотонно позвякивали при каждом шаге остячки. Луна заглядывала ей в широкое бледное лицо. Добравшись до калитки к стене, она знаком указала своему спутнику открыть ее. Переступив порог ее, она очутилась в небольшой роще. С трудом пройдя шагов 100, тяжело переводя дух, Алызга остановилась. Все было тихо и таинственно кругом. Невысокие кедры и кусты разрослись здесь на славу, настоящая чаща, как в лесу. Где-то близко-близко шумела река.
2: «Тяжело, не в моготу боли, кандалы не пускают», произнесла, внезапно останавливаясь, как бы в бессилии Алызга, прислоняясь к стволу развесистого дубка.
1: «Здесь дозволь мне остаться, помолиться дозволь, а ты отойди, господин, малость в сторону. Светлые тени не приблизятся, когда ты будешь здесь. Могучий Уртыге не услышит меня, раз ты рядом будешь стоять».
2: «Ладно, отойду в сторонку», — согласился Алеша и, зайдя за дерево, стал ждать. Лишь только его стройная рослая фигура скрылась за стволом, Алызга беспокойно оглянулась, и почти одновременно дикий, пронзительный крик ночной птицы пронизал чащу. Откуда-то поблизости ответили таким же криком. Затрещали сучья, зашуршала трава, и сильными руками раздвигая кусты, молодой остяк очутился в два прыжка подле женщины.
1: «Имзига!» — с бешеным криком восторга вскричала она. «Я знала, что ты здесь!»
2: «Я ждал тебя здесь 3 ночи!» — отвечал остяк. «Великий Унтонг открыл мне, что ты придешь! Спешим отсюда, Алызга! С той минуты, как тебя схватили у ворот Острога, я не знал покоя и сна. Я был так близко от тебя и ничем не мог помочь сестре моей. С той страшной ночи наши батыри стояли на страже в этой роще, и я с ними. Ты почуять должна была нашу близость, сестра. Сам великий Сарнет-Уром благословил твой приход, Алызга. Мой конь ждет наготове в роще. Мои батыри тоже. На первом же привале я сшибу с тебя твои кандалы. А теперь спешим». Но она не могла идти. Цепи мешали ей сделать это. «О, грозный Уртыге! Покарай ее врагов!» — скричал молодой дикарь и, быстро наклонившись над сестрою, поднял легко, как перышко, ее коренастую фигуру и понес. Легкий крик раздался за их плечами. Имзига быстро обернулся. Перед ним стоял красивый мальчик-юноша, весь облитый лунным сиянием. «Куда? Стойте! Ты обманула меня! Назад вертайся! Зачем обманула меня?» Весь дрожа от негодования, ронял он побледневшими губами, вцепляясь руками в меховую юбку алызги. Ни страха, ни боязни не было в нем, хотя им Зига, весь зашитый в остяцкую одежду, казался настоящим великаном по сравнению с ним, 14-летним отроком, почти ребенком. Заметив юношу, Имзига гневно топнул ногою и, одной рукой придерживая алызгу, другою выхватил из-за пояса нож, зловеще блеснувший при свете месяца. «Не тронь его!» — крикнула с мольбою алызга. «Не тронь его, брат! Он подарил мне свободу! Кабы не он, не юноша этот, не видать тебе алызги никогда, никогда!» С глухим ропотом молодой остяк опустил нож и с силою оттолкнул от себя Алешу. Удар был хорошо рассчитан. Мальчик зашатался и, тяжело ударившись головою о ствол дуба, растянулся замертво в высокой траве. Имзига с тем же резким криком ночной птицы рванулся вперед в чащу, держа сестру на руках. Конское ржание было ему ответом. Минут через пять он и алызга уже стояли, окруженные десятком остяцких воинов, вернее, таких же зашитых в оленьей шкуры дикарей, вооруженных луками, стрелами и ножами. Они громко приветствовали брата и сестру. В один миг Имзига вскочил на коня, посадил алызгу в седло перед собою и, приказав своим людям спешить за ним, насколько возможно, взмахнул нагайкой. Быстроногий киргизский скакун метнулся с места и понесся сразу во весь опор. Сердце алызги замерло от восторга. Каких-нибудь два новолуния только, а может и меньше даже, и она увидит далекий Искер и царевну Ханджар, свою любимую госпожу и подругу. «Я умчу тебя в Назым, к отцу, алызга!» — произнес задохнувшийся от быстрой скачки молодой остяк. Она отрицательно покачала головою. «Нет, нет, не в Назым!» — произнесла она глубоко и серьезно. «Наш отец, верный данник и слуга хана Кучума, подарил меня ханше 15 лет назад и сказал: служи верой и правдой маленькой царевне алызга, и тем прославишь седины отца. Там стало быть теперь мое место Имзига. Умчи же меня скорее в великий юрт к могучему хану Кучуму, к моей смелой и гордой царевне Ханджар».
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Читает Иван Литвинов.
1: Приезжая дама-помещица, взирая на всю сцену разговора с простонародьем и благословения его, проливала тихие слезы и утирала их платочком. Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми. Когда старец подошел, наконец, и к ней, она встретила его восторженно. «Я столько вынесла, смотря на всю эту умилительную сцену!» — не договорила она от волнения. «О, я понимаю, что вас любит народ! Я сама люблю народ! Я желаю его любить, да и как не любить народ наш прекрасный, простодушный в своем величии русский народ! Как здоровье вашей дочери? Вы опять пожелали со мною беседовать? О, я настоятельно просила, я умоляла, я готова была на колени стать и стоять на коленях хоть 3 дня пред вашими окнами, пока бы вы меня впустили. Мы приехали к вам, великий исцелитель, чтобы высказать всю нашу восторженную благодарность, ведь вы Лизу мою исцелили совершенно. Чем? Тем, что в четверг помолились над нею, возложили на нее ваши руки. Мы облобызать эти руки спешили, излить наши чувства и наше благоговение.
2: Как так исцелил? Ведь она все еще в кресле лежит.
1: Но ночные лихорадки совершенно исчезли. Вот уже 2 суток. С самого четверга нервно заспешила дама. Мало того, у ней ноги окрепли. Сегодня утром она встала здоровая. Она спала всю ночь. Посмотрите на ее румянец, на ее светящиеся глазки. То все плакала, а теперь смеется, весела, радостно. Сегодня непременно требовала, чтобы ее поставили на ноги постоять. И она целую минуту простояла сама, безо всякой поддержки. Она бьется со мной об заклад, что через 2 недели будет кадриль танцевать. Я призывала здешнего доктора Герценштубе. Он пожимает плечами и говорит: «Дивлюсь, недоумеваю. И вы хотите, чтобы мы не беспокоили вас, могли не лететь сюда, не благодарить? Лиз, благодари же, благодари!» Миленькое смеющееся личико Лиз сделалось было вдруг серьезным. Она приподнялась в креслах сколько могла и, смотря на старца, сложила пред ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг рассмеялась. «Это я на него!» — указала она на Алешу с детской досадой на себя за то, что не вытерпела и рассмеялась. Кто бы посмотрел на Алешу, стоявшего на шаг позади старца, тот заметил бы в его лице быструю краску, в один миг залившую его щеки. Глаза его сверкнули и потупились. «Как ваше здоровье?» — продолжала маменька, обращаясь вдруг к Алёше и протягивая к нему свою прелестную гантированную ручку. Старец оглянулся и вдруг внимательно посмотрел на Алёшу. Тот приблизился к Лизе и, как-то странно и неловко усмехаясь, протянул ей руку. Лиз сделала важную физиономию. «Лиз!» — внушительно проговорила мамаша, впрочем, тотчас же улыбнулась.
3: «Вы и нас забыли, Алексей Федорович. Вы совсем не хотите бывать у нас. А между тем Лиз мне 2 раза говорила, что только с вами ей хорошо».
1: Алеша поднял потупленные глаза, опять вдруг покраснел и опять вдруг, сам не зная чему, усмехнулся. Впрочем, старец уже не наблюдал его. Он вступил в разговор с захожим монахом, ожидавшим, как мы уже говорили, подле кресел Лиз его выхода. Это был, по-видимому, из самых простых монахов, то есть из простого звания, с коротеньким, нерушимым мировоззрением, но верующий и в своем роде упорный. Он объявил себя откуда-то с Дальнего Севера, из Абдорска, от Святого Сильвестра, из одного бедного монастыря всего в 9 монахов. Старец благословил его и пригласил зайти к нему в келью, когда ему будет угодно.
2: «Как же вы дерзаете делать такие дела?» — спросил вдруг монах, внушительно и торжественно указывая на лис. Он намекал на ее исцеление.
3: «Об этом, конечно, говорить еще рано. Облегчение не есть еще полное исцеление, и могло произойти и от других причин. Но если что и было, то ничьей силой, кроме как Божьим изволением. Все от Бога. Посетите меня, отец», — прибавил он монаху, «а то не во всякое время могу. Хвораю и знаю, что дни мои сочтены».
1: «О, нет, нет, Бог вас у нас не отнимет. Вы проживете еще долго, долго!» — вскричала мамаша. «Да и чем вы больны? Вы смотрите таким здоровым, веселым, счастливым!»
3: «Мне сегодня необыкновенно легче, но я уже знаю, что это всего лишь минута. Я мою болезнь теперь безошибочно понимаю. Если же я вам кажусь столь веселым, то ничем и никогда не могли вы меня столь обрадовать, как сделав такое замечание. Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые мученики были все счастливы.
1: «О, как вы говорите! Какие смелые и высшие слова!» — вскричала мамаша. «Вы скажете и как будто пронзите. А между тем счастье, счастье! Где оно? Кто может сказать про себя, что он счастлив? О, если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня еще раз вас видеть, то выслушайте все, что я вам прошлый раз не договорила, не посмела сказать, все, чем я так страдаю, и так давно, давно я страдаю, простите меня, я страдаю!»
2: И она в каком-то горячем порывистом чувстве сложила пред ним руки.
3: «Чем же особенно?»
1: «Я страдаю неверием
3: в Бога, неверием».
1: «О, нет, нет, я не смею и подумать об этом, но будущая жизнь — это такая загадка, и никто-то ведь, никто на нее не отвечает. Послушайте, вы целитель, вы знаток души человеческой. Я, конечно, не смею претендовать на то, чтобы вы мне совершенно верили, но уверяю вас самым великим словом, что я не из легкомыслия теперь говорю, что мысль эта о будущей загробной жизни достраивает.

0: Откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы, и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила, умру, и вдруг ничего нет, и только вырастет лопух на могиле, как прочитала я у одного писателя. Это ужасно. Чем? Чем возвратить веру? Впрочем, я верила, лишь когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая. Чем же? Чем это доказать? Я теперь пришла повергнуться пред вами и просить вас об этом, ведь если я упущу и теперешний случай, то мне во всю жизнь никто уж не ответит. Чем же доказать? Чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем. Никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно! Убийственно!
1: Без сомнения, убийственно, но доказать тут нельзя ничего. Убедиться же возможно.
0: Как? Чем?
1: Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж, несомненно, уверуете. И никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, оно, и это точно.
0: Деятельной любви? Вот и опять вопрос. И такой вопрос, такой вопрос. Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить лис и идти в сестры милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю, и в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками. Я была бы сиделкой у этих страдальцев. Я готова целовать эти язвы.
1: И то уж много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а не о чем ином. Нет-нет, да невзначай, и в самом деле сделайте какое-нибудь доброе дело.
0: Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни?
1: Горячо и почти как бы исступленно продолжала дама.
0: Вот главнейший вопрос. Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя, долго ли бы ты выдержала на этом пути, и если больной язвы, которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас же благодарностью, а напротив станет тебя же мучить капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству, как и часто случается с очень страдающими, что тогда? Продолжится твоя любовь или нет? И вот, представьте, я с содроганием это уже решила. Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству, тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату. Я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью, иначе я никого не способна любить.
1: Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив, с вызывающей решимостью поглядела на старца.
2: Это точь в точь, как рассказывал мне давно уже, впрочем, один доктор, — заметил старец. Человек был уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил так же откровенно, как вы, хотя и шутя, но скорбно шутя. Я, говорит, люблю

0: человечества. Надивлюсь на себя самого. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности. То есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось. А между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк, и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще.
1: Но что же делать? Что же в таком случае делать? Тут надо в отчаяние прийти.
0: Нет, ибо и того довольно, что вы о сем сокрушаетесь. Сделайте, что можете, и сочтется вам. У вас же много уже сделано, ибо вы могли столь глубоко и искренно сознать себя сами. Если же вы и со мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы, как теперь от меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви. Так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет, как призрак. Тут, понятно, и о будущей жизни забудете, и сами собой под конец как-нибудь успокоитесь.
1: Вы меня раздавили. Я теперь только вот в это мгновение, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы моей искренности, когда вам рассказывала о том, что не выдержу неблагодарности. Вы мне подсказали меня, вы уловили меня и мне же объяснили меня.
0: Взаправду вы говорите. Ну, теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с нее не сходить. Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе. То, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательною, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились. В ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собой чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Простите, что пробыть не могу с вами доли. Ждут меня. До свидания.
1: Дама плакала.
2: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него. Но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица твоего отражаюсь я в каждой твари. Без тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезище, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкование и утешение. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай, явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота. Она — причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Мне вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедовалась, и в конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? Есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она ответила: «Да, я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем». Я сказал: «В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения. Как же я умру непричащенный? Я погибну». Я ответил: «Да, но вы уже погибли от своих слов. Я не могу так сразу простить». «Ну тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через 2 часа. У вас впереди эти 2 часа для того, чтобы примириться или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти 2 часа вы не умерли». Я вернулся через 2 часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается». Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились. Я дал ей разрешительную молитву и причащение.

0: Светлое радио.
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: В густом зеленом лесу громко щебетали птицы. Легкий ветерок раскачивал верхушки деревьев. Солнце золотило своими лучами высокую траву. Здесь, в Оловьем овраге, неподалеку от села Головинщина Лебедянского уезда, уединенно жил монах по имени Иларион. Тогда, в середине 19 века, Лебедянь была частью Тамбовской губернии. Еще юношей, постриженный в одном из монастырей Курска, Иларион вел жизнь странника. Ходил пешком в Киев поклониться святыням Киево-Печерской лавры, а теперь устроил себе прямо в лесу, в одной из небольших пещер на склоне оврага, крошечную келью. Вскоре жители окрестных сел узнали об отшельнике, поселившемся рядом с ними, и стали по временам навещать Илариона, ища у него совета в духовных и житейских нуждах. Многие, видя немыслимую бедность, в которой пребывал монах, приносили ему одежду, пищу или деньги. Но ничего из этого отшельник себе не оставлял, а старался сразу же раздать. Однажды к монаху пожаловал местный помещик и оставил ему пожертвование – 50 рублей, сумму для того времени весьма крупную. Когда помещик удалился, вслед за ним в пещерку отшельника пришел бедный крестьянин. Ему монах и отдал только что полученные 50 рублей. Увидев такие деньги, гость поначалу не хотел их брать. Долго монах Иларион настаивал на своем. «Возьми, мне они ни к чему, а тебе пригодятся», — увещевал он крестьянина, пока тот, наконец, не уступил. На следующий день, ни свет ни заря, тот самый крестьянин уже стоял возле пещерки Илариона. Увидев монаха, он с рыданиями упал перед ним на колени. «Батюшка, благодетель, как тебя благодарить, не знаю». Оказалось, что вчера, пока крестьянин был у монаха, в его избу проник вор. Вскрыл сундук и украл деньги, которые он с большим трудом копил, чтобы выкупить семью из крепостной повинности. Там было ровно 50 рублей. Вскоре монах Иларион покинул Воловий овраг. Последние годы жизни он провел в селе Троекурово под Лебедянью, где основал женскую обитель. Мудрого молитвенника, полного любви и милосердия, монаха Илариона с почтением величали старцем. «Не мыслим мы порой, как спасительно бывает лепта наша», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Милостыней подаем мы ближнему облегчение от скорби житейских, себе же приуготовляем Царство Небесное».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает иеромонах Никандр Пелишин.
1: О простоте жизни, игумен Никон Воробьев. Часто слышу вопрос: «Батюшка, как жить?» Вопрос короткий, и ответить хочется в двух словах: «Живите проще». Но не всем это понятно. У игумена Никона Воробьева как-то нашел я такие строки, что легли мне на сердце. Хочу с вами поделиться. «Живите тихонько, как живете, и как Господь приведет. Никого не обижайте и не судите. Где представится случай, окажите любовь к ближнему по силе своей. В недостатках своих сокрушайтесь пред Богом, предавая себя и всех Его святой воле. В учителя не лезьте, а спросят искренне, ответьте, как сумеете, со внутренней молитвою. В мелочах своих не копайтесь, все мы грешны, и надеемся на милость Господа. Будьте проще».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. Служение – это не что-то низменное, это божественное. Если бы только мы внесли этот закон служения в нашу домашнюю жизнь, это сделало бы нас внимательными ко всем, а дома наши превратило бы в места божественной любви. Если бы мы научились так служить, как Христос, то стали бы думать не о том, как получить какую-то помощь, внимание и поддержку от других, но о том, как другим принести добро и пользу.
0: Голоса

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Фамилия купцов Колокольниковых была им дана неспроста. Начиная с 17 века, эта знаменитая на всю Тюмень семья занималась литьем колоколов. Литейная мастерская передавалась из поколения в поколение. И только в 19 столетии Колокольниковы переключились на торговлю чаем. Самый яркий представитель этой семьи, Степан Колокольников, успешно совмещал коммерческую деятельность с благотворительной и политической. Он был членом Первой Государственной Думы. До революции предприятие «Торговый дом Колокольникова-наследники» славилось в Тюмени добрыми делами его хозяев. Степан Иванович особенно радел за развитие народного образования в городе. На средства Колокольникова построили женскую гимназию. Она обошлась благотворителю в 50 тысяч рублей. Он профинансировал строительство еще одного учебного заведения – Затюменского народного училища – и полностью содержал его. Число учеников доходило до 180. Ребята получали образование бесплатно, их обеспечивали книгами, а самым бедным выдавали одежду. В те годы большинство взрослого населения Тюмени занималось торговлей. Посоветовавшись с властями, Степан Иванович выделил немалые деньги на постройку коммерческого училища с 8-летней программой обучения. Затеяв столь масштабный проект, Колокольников пригласил из Москвы видных архитекторов. Шедевр в стиле русского классицизма возводился 2 года и стал самым красивым зданием Тюмени. В нем, единственным в городе, было даже паровое отопление. Жизнь в стенах учебного заведения била ключом. Дети обучались точным наукам, истории, географии, французскому языку, пению и танцам. Первым директором училища стал родной брат благотворителя Виктор Колокольников. Супруга Степана Ивановича тоже много времени посвящала делам милосердия. В собственном доме с помощью мужа она открыла образцовую частную школу грамоты. Преподавала детям из беднейших семей, кормила их, одевала, дарила подарки к праздникам. Пример – достойный подражания, писала о чете Колокольниковых газета «Тобольские губернские ведомости». Степан Иванович не жалел денег на благоустройство Тюмени и хотел видеть ее красивой. Даже свой магазин он превратил в местную достопримечательность, построив его по подобию роскошного Елисеевского в Петербурге. Магазин Колокольникова считался самым лучшим во всей Тобольской губернии. Сострадательное отношение Степана Ивановича к несчастным и обездоленным не раз отмечала Тюменская городская дума. Так, в первый день нового 1901 года благотворителю вручили золотую медаль с надписью «За усердие». А спустя еще 10 лет его удостоили звания почетного гражданина города. Заслуг было не перечесть. Колокольников входил в комитет по доставке продовольствия неимущим горожанам. Он жертвовал средства погорельцам и переселенцам. Организовал общество вспомоществования бедным учащимся. Выдавал пособия церквям. Помогал дамскому благотворительному обществу. А при обществе трезвости открыл дом трудолюбия. Большевистский переворот Степан Иванович не принял и отчаянно сопротивлялся новым властям. В 1918 году в своем доме он спрятал бежавших из Петрограда князей Львова и Голицына и разместил у себя комитет помощи раненым и больным воинам Белой армии. Эмигрировав с семьей в Париж, Колокольников возглавил комитет организации «Земгор» и сумел помочь сотням русских эмигрантов. Степан Иванович открывал столовые, общежития, больницы, профессиональные курсы и, конечно, школы для детей. Огромные средства тратились на дело образования. Русская гимназия в Париже, созданная на деньги, собранные Земгором, работала целых 40 лет. Так и получилось, что благотворительная деятельность Степана Колокольникова распространилась далеко за пределы России, которую он, несмотря ни на что, с любовью вспоминал до своего последнего часа.
0: Имена, имена милосердия.

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом, голубой оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый гроб.

святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.

0: например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби, Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Молитва «Сподоби, Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби, Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословенныйся, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби, Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби, Господи». «Благословенныйся, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенныйся, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенныйся, святый, просвети мя оправдании Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби, Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби, Господи» особым прославлением Бога.
0: Молитва «Сподоби, Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби, Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек». «Быть не может». Я отвернулся прочь, но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг... стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: радио. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
5: Вера.
6: Надежда.
5: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Иван Бунин. «Поздней ночью». Читает Алексей Вертков.
1: Давно не видел я месячной ночи. И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве среди холмистой и скудной степи Средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал или полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия. Точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря, вот хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот редкие леса, болота и перелески, ниже которых к югу начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них старый серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете. Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Сурожского Антония Блума. Лет 30 тому назад в больнице очутился человек, как казалось, с легким заболеванием. Его обследовали и нашли, что у него неисцелимый рак. Это сказали его сестре и мне. Я его навестил. Он лежал в постели, крепкий, сильный, полный жизни, и он мне сказал: «Сколько мне надо еще в жизни сделать? И вот я лежу, и мне даже не могут сказать, сколько это продлится». Я ему ответил: «Сколько раз вы мне говорили, что мечтаете о возможности остановить время? Вы этого не сделали. Бог сделал это за вас». Я указал ему, что болезнь и смерть зависят не только от физических причин, от бактерий и патологий, но также от всего того, что разрушает нашу внутреннюю жизненную силу. От того, что можно назвать отрицательными чувствами и мыслями. От всего, что подрывает внутреннюю силу жизни в нас, не дает жизни свободно изливаться чистым потоком. И я предложил ему разрешить не только внешне, но и внутренне все, что в его взаимоотношениях с людьми, с самим собой, с обстоятельствами жизни было не то, начиная от настоящего времени. Когда он выправит все в настоящем, идти дальше и дальше в прошлое, примиряясь со всем и со всеми, развязывая всякий узел, вспоминая все зло, примиряясь через покаяние, через приятие, с благодарностью со всем, что было в его жизни. А жизнь-то была очень тяжелая. И так, месяц за месяцем, день за днем, мы проходили этот путь. Он примирился со всем в своей жизни. И я помню, в самом конце жизни он лежал в постели, слишком слабый, чтобы самому держать ложку, и говорил мне с сияющим взором: «Мое тело почти умерло, но я никогда не чувствовал себя так интенсивно живым, как теперь». Он обнаружил, что жизнь зависит не только от тела, что он не только тело, хотя тело — это он. Обнаружил в себе нечто реальное, чего не могла уничтожить смерть тела.

0: Светлое радио.
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце бурное, как море,

0: Часть речи.
1: Протоиерей Александр Шмеман. Отрывок из книги «Духовные судьбы России». Что сказано о церкви в символе веры? Единая, святая, соборная и апостольская. Если мы пойдем еще дальше, то скажем «тело Христово». Если еще дальше и глубже, то скажем «храм Святого Духа». Если мы хотим вглядеться в нее, давайте посмотрим на образ Божией Матери Аранта.
2: Аранта в переводе с латинского означает «молящаяся». Так называют один из основных типов изображения Богоматери, в котором она представлена с воздетыми руками, с раскрытыми ладонями. Этот жест традиционно обозначает заступническую молитву Богородицы за людей. Младенец Христос может изображаться на иконе Аранта в отдельном медальоне, либо чуть видимо, прозрачно, на уровне груди матери. В русской традиции такой тип иконографии получил название «знамение». Этот образ знаменует собой Благовещение, преддверие Рождества и следующих за ним евангельских событий. К иконографическому типу Аранта относятся такие почитаемые иконы, как «Нерушимая стена», «Великая Панагия», «Курская коренная».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Никандр Пелишин.
1: Все земное телесное в христианском богословии считается суетой. Но именно этой суетой, при отсутствии доброй цели, и заполнена наша повседневная жизнь. Хочу поделиться с вами проникновенными словами священномученика Серафима Чичагова о главной цели человеческой жизни. Христианская жизнь требует только, чтобы впереди всех дел были поставлены заботы о душе и о будущей вечной жизни. Как искать Царствие Божие? Не плотью, не на земле и не делами мира ищется Царство Божие, но духом, сердцем, мыслью в небесном пространстве, горячую молитвою, воздыханиями у ног Спасителя, коленопреклоненно пред благословенною Матерью Божию.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В детский санаторий «Калуга-Бор» приехал новенький. Это был 12-летний мальчик из Белгорода по имени Юра Кленов. Диагноз «острый полиомиелит» не оставлял надежды на то, что ребенок когда-нибудь будет ходить. Юра и на инвалидной коляске-то мог передвигаться лишь с посторонней помощью. Он с трудом сидел и почти не двигал руками. Врачи качали головами. Жалко парня. Юра не умел ни читать, ни писать, а его не по-детски серьезный и печальный взгляд был словно потухшим. Но 12 апреля 1961 года Юра Кленов услышал по радио о космическом полете Гагарина. И впервые за все время, что мальчик находился в санатории, глаза его заблестели. С того самого момента Юра начал живо интересоваться всем, что связано с его героическим тезкой. И стали происходить удивительные вещи. Мальчик самостоятельно освоил азбуку для того, чтобы читать газетные статьи о Гагарине. Он начал с усердием тренировать руки и вскоре смог нарисовать на альбомном листе ракету. Персонал и пациенты санатория были поражены тем, какое воздействие смог оказать Гагарин на больного ребенка, и решили написать космонавту письмо. Ответ пришел быстро. Гагарин передавал своему тезке Юре Кленову большой привет и выражал надежду на то, что мальчик продолжит прилагать все усилия к выздоровлению. Космонавт вложил в конверт свою фотографию, которую надписал Юре на память. Когда мальчику принесли гагаринское письмо, он протянул к нему свои еще недавно не двигавшиеся руки, а потом встал с инвалидной коляски и под изумленными взглядами врачей сделал несколько маленьких неверных шажков. Через несколько месяцев Юра Кленов уже мог самостоятельно ходить. Способность первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина вдохновлять и нести людям свет даже на расстоянии отмечали многие. Одной его широкой улыбки на фотографии было достаточно, чтобы рассеять хандру и грустные мысли. Но Гагарин умел не только позировать фотографом. За свою, увы, недолгую жизнь он реально помог сотням людей. Однажды у дверей своей приемной, а после полета Гагарина избрали депутатом Верховного Совета СССР, космонавт встретил заплаканную женщину. Он пригласил ее в кабинет, стал расспрашивать. Женщина оказалась вдовой дипломата, много лет служившего в Монголии. Срок его командировки подошел к концу, и они перебирались на новое место назначения. По пути заехали в Москву к знакомым. И надо же такому случиться. Там супруг скоропостижно скончался. Денег на похороны не было. Женщина хотела взять заем в банке, но свою московскую прописку она давно утратила, а без этого с ней даже не хотели разговаривать. Гагарин с большим сочувствием выслушал рассказ, достал из сейфа деньги и протянул плачущей женщине. «Возьмите, пожалуйста, здесь хватит и на похороны, и на первое время». А через неделю, благодаря хлопотам Юрия Алексеевича, вдове-дипломата восстановили московскую прописку и нашли достойную работу. И это далеко не единственный случай подобного рода. Гагарин помогал получить жилье простым рабочим. Одного его слова было достаточно, чтобы жившим в старых бараках заводским работникам с семьями выделили благоустроенные квартиры. В городе Гжатске, неподалеку от которого родился космонавт, он поспособствовал появлению новой школы и открытию первого кинотеатра. Гагарин лично курировал строительство городской больницы и поликлиники. Космонавт любил общаться с прохожими на улицах Гжатска, с радостью и вниманием выслушивал их просьбы, аккуратно записывал в блокнот и, что самое главное, обязательно их исполнял. Гагарин был добр и внимателен к людям. У человека, слетавшего к звездам, звездной болезни не было и в помине. Юрий Алексеевич мог пройтись по подъезду, чтобы собрать денег на хороший подарок уборщице к 8 марта. Мог донести старушке до дома тяжелые сумки. Но главное, он вдохновлял людей, дарил им радость и позитив. Юра всех любил, и его любили все. Как он заботился о семье, друзьях, совершенно незнакомых людях, которые приходили к нему за помощью. Все это говорит о том, что душа у него была христианская, говорил о Гагарине космонавт Алексей Леонов. Удивительный феномен Гагарина до сих пор пытаются разгадать. И до сих пор его радостное и звонкое «Поехали!» вселяет оптимизм в людские сердца.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Расскажу о Михаловне. Так у нас ее все звали. Потом мы узнали, что имя Михаловны – Мария. Но Михаловна – это имя очень шло к ее доброму, простому, бесхитростному, спокойному лицу. Михаловне было около 70 лет. Она разносила по домам масло для лампад. Этим и жила. Мы, дети, очень любили, когда приходила Михаловна. Полюбуешься ее лицом, послушаешь ее разговор и получишь зарядку для души. Входя в квартиру, она всегда говорила: «Мир этому дому! Бог милости прислал!» Однажды ее спросили: «Михаловна, какие же милости прислал Бог?» «А Бог всегда присылает милости. Вот сейчас Он прислал деревянные маслица, значит, будут гореть перед иконами лампадки. Милости Божии всегда идут к нам, только мы их не замечаем, и как малые дети все капризничаем. Вот когда в жизни задумаешься, как же быть, пойди в храм Божий, и там получишь ответ на свою думу. И пошлет тебе Господь в нужный час нужного человека, и все устроится к лучшему, и даже лучше, чем было. От кого же в храме получишь ответ, Михаловна?» «Да от Господа. Только слушай внимательно службу и молись, и получишь ответ. Я тебе скажу хоть о себе. Муж помер, осталась я одна. И стала я думать, как же мне жить. Задумала открыть лавку, и все смекаю, как и чем торговать, да где товары брать. Стала я молиться: Господи, вразуми, Матерь Божья, настави. Пришла в церковь, и там молюсь еще усерднее. И тут слышу ответ. Диакон Евангелие читает: Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Марии же благую часть избра, я же не отымется от нея. Вот и думаю, куда же я в суету лезу, когда нужно избрать благую часть, больше слушать Слово Божье. Стану торговать, некогда будет и в храм Божий сходить, все будешь стремиться на торговлю свою. Забросить надо эту свою думу о торговле, а заниматься тем, что к Богу ближе. Так и решила, о лавке больше не думать. И сразу как будто камень с меня свалился. Легко на душе стало. Значит, дошел до меня Божий голос. Вот так я и получила в церкви ответы на мои думы. И послал мне вскоре Господь нужного человека, и стала я разносить масло по домам. Слава тебе, Господи!
1: Голоса

Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило. В процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Вы слушаете радио «Вера». Александр Куприн. «Пустые дачи». Читает Алексей Вертков.
1: О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья — все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно: «Это последняя ночь лета, последняя ночь». Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зорницы. А когда мы проснулись, была осень.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма иеромонаха Варнавы Гефсиманского сестрам Иверского Выксунского монастыря. 1871 год. Троица Сергиева Лавра. Возлюбленные и честные о Христе сестры, мир вам и благоволение Божие. Радуйтесь о Господе, се Христос посреди нас, Слово плоть бысть, и вселися вны. Единородный Сын Божий, ради спасения нашего, преклонив небеса, сниди на землю, да нас на небеса возведет. Ради нас вочеловечился, пострадал и умер на кресте, и через это даровал нам благо Царствия Божия. Одно только теперь с нашей стороны нужно — шествие по стопам Его, то есть послушание святым Его заповедям. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Что может быть сладостнее сего славного упокоения в обителях Христовых? И можно ли с ним сравнять все утехи мира сего? И мир приходит, и похоть его. Отворяй, волю Божию пребывает вовеки. Кто мы здесь? Странники и пришельцы. Что жизнь наша земная? Вот пред нами начало нового наступающего года. А старый где? Истек и канул в вечность. Так и мы, что ни год, что ни день, все ближе и ближе к смерти, суду и воздаянию. В этом отношении не только год, но и каждый час, каждая минута, сколько важны, столько же и поучительны.
0: Голоса

То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
1: Зосима, игумен Соловецкого монастыря, расположенного на одном из островов в Белом море, давно не бывал посреди городской суеты. С тех самых пор, как в 1436 году уединился для молитвенной жизни в Соловецких лесах. Было это 30 лет назад. Теперь на месте деревянной хижины, когда-то служившей Зосиме кельей, вырос монастырь, в котором жили и трудились иноки. 30 лет спокойно и мирно протекала жизнь обители, как вдруг все изменилось. Новгородские бояре, которым принадлежал тот Соловецкий остров, где находился монастырь, стали угрожать обители разорением. Они были недовольны тем, что монахи ловят рыбу в их озерах и собирают грибы и ягоды в их лесах. Поэтому Зосима был вынужден приехать в Новгород, чтобы попытаться отговорить бояр от богопротивного дела. Как смиренный проситель, обходил он боярские дома и молил не допустить разорения святой обители. Видя перед собой смиренного монаха, бояре смягчались и отступали от своих прежних намерений, при этом обещая монастырю свою помощь и поддержку. Последний дом, который Зосиме предстояло посетить, принадлежал боярыне Марфе Борецкой. Ее люди особенно сильно притесняли монахов. Когда боярыне доложили, что к ней пожаловал Соловецкий игумен, она без всякого стеснения велела гнать его. Зосима не оказал никакого сопротивления, когда слуги Марфы грубо вытолкали его за порог. Не тая зла на свою обидчицу, игумен отправился в обратный путь. Бояре тем временем собрались и решили передать не только лес, но и весь остров во владение монастырю. Свое решение они закрепили дарственной грамотой. Была на этом собрании и Марфа Борецкая, но единственная из бояр грамоты тогда не подписала. Однако то, как резко бояре, еще недавно готовые разорить монастырь, изменили свое решение, заставило ее задуматься. «Видно, Зосима – истинный человек Божий, раз сумел столько озлобленных сердец смягчить», – решила она и устыдилась того, как бесчестно поступила с игуменом. Раскаявшись, боярыня отправила к Зосиме слугу с приглашением на пир. С тем же смирением, что и обиду, принял Соловецкий игумен эту милость. Когда Зосима снова пришел в дом к Марфе, она встретила его как почетного гостя и при всех попросила прощения за нанесенное оскорбление. Вскоре боярыня Борецкая подарила монастырю свои земли на Соловецком острове. Кто от людей обиду со смирением принимает, того Господь в обиде не оставит, говорил Зосима Соловецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Никандр Пелишин.
1: Часто мы грешим чрезмерной строгостью к другим, а к себе бываем снисходительны. В Евангелии от Матфея есть слова Господа: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Поэтому следить надо за собой, а к другим, наоборот, проявлять терпение. Хочу поделиться с вами наставлением старца Иеронима Игинского. «Не суди и не обижайся на людей. Что бы они тебе ни сделали, не возненавидь никого. Каждый поступает согласно тому, как научен, какой имеет характер. Немногие обладают добротой и рассуждением».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». 1941 год. Великая Отечественная война. Московская область. Город Можайск. На Бородинском поле мы рыли огромный противотанковый ров. Зачем? Чтобы не прошли немецкие танки. Руки были в кровяных мозолях, пальцы не могли взять кусок хлеба и ложку. Копали от зари до зари. Мы рыли, рыли, рыли противотанковый ров. И вдруг из-под заступов вместе с комьями земли стали вылетать человеческие черепа. Сделалось тихо. Мы прервали рытье. Вероятно, это были черепа той далекой великой битвы, которая вошла в историю под названием «Бородинского сражения». Кутузов, Барклай, Багратион, батарея Раевского. Каким-то мистическим ветром повеяло оттуда. Он соединил далекое прошлое с настоящим, пронизал насквозь. Были они, теперь мы. Великое прикосновение.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Каждый раз, проезжая в своем экипаже по Пречистенке, московский купец Степан Алексеевич Протопопов останавливался и подолгу с восхищением смотрел на грандиозную стройку – возведение музея изящных искусств. Его строили по образцам лучших музеев Европы, и было очевидно, что денег на строительство требовалось немало. И вот, когда Степан Алексеевич в очередной раз проезжал мимо забранного в строительные леса фасада с колоннами, он вдруг в сердцах хлопнул себя по лбу и сказал: «Да что же это я все издалека любуюсь? Пора и самому в нужном деле поучаствовать». На следующий же день Протопопов отправился к Ивану Цветаеву, организатору и руководителю строительства музея. После недолгой беседы Степан Алексеевич предложил ему свою помощь, которую Цветаев с радостью принял. Впоследствии на средства, пожертвованные купцом Протопоповым, в музее был открыт ассирийский зал. Степан Алексеевич финансировал изготовление нескольких дорогостоящих копий древних артефактов, отделку и убранство. К науке Протопопов вообще относился с большим уважением. Он и коммерцию рассматривал исключительно с научной точки зрения и не одобрял тех своих коллег, которые подходили к торговому делу по старинке, руководствуясь лишь перспективой выгоды. Зато он всегда был готов помочь, если кто-нибудь из купцов, пренебрегших научным подходом, вдруг разорялся. Таких случаев было немало, и Протопопов даже учредил специальную кассу вспомоществования обнищавшим лицам купеческого сословия. Степан Алексеевич мечтал популяризировать экономическое образование, поэтому с огромной радостью поддержал Московское общество распространения коммерческого образования, куда входили такие видные представители купечества, как, например, Павел Третьяков. Протопопов пожертвовал обществу земельный участок и 50 тысяч рублей, на которые был построен Московский коммерческий институт. Степан Алексеевич учредил несколько стипендий, позволявших ежегодно поступать в этот институт представителям беднейших сословий. Участь бедных и сирот всегда волновала купца Протопопова. Сам он рос в благополучной семье с устоявшимися традициями. Но когда думал о том, сколько детей лишены родительского тепла и не имеют элементарных условий для жизни, сердце его сжималось. В 1902 году Протопопов на собственные средства открыл убежище для детей-сирот. Практически одними его пожертвованиями существовал и приют цесаревны Марии, где воспитывались дети осужденных и отправленных на каторгу в Сибирь родителей. Большое усердие проявлял купец по отношению к церкви. Много лет он был старостой Успенской церкви на Могильцах и заботился о храме, как о родном доме. Степан Алексеевич внес щедрое пожертвование на реставрацию храма преподобного Сергия Радонежского в Царском селе. А ассирийский зал, ныне Государственного музея имени Пушкина, и по сей день остается одним из самых интересных. Мало кто знает, что его появлению мы обязаны купцу Протопопову, но Степан Алексеевич на это бы не обиделся. Он был скромным и делал добро не ради славы, а по велению сердца.
0: Имена, имена милосердия.

тебе прильну. Прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь

0: нас от лукавого. Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александр Куприн. «Сны». Читает Алексей Вертков.
1: В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками. Женщины, мужчины, дети, собаки – все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице. И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими. Притворяются потому, что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал, вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент, пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль, и сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе, все, все, живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела. С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место, чтобы славили меня миллионы уст человеческих. Как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира. Как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи, разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между Тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им: ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы Он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем нам молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им: воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: «Пожалуйста, войди»? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славы Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам старицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечи. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба. И рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из завещания великого князя Московского Дмитрия Донского. 1389 год. Москва. «Вы, дети мои, живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Который сын не станет слушаться мати своей, на том не будет моего благословения. Вот я отхожу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей. Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте приветливы ко всем своим слугам. А вы, бояре, знаете мой обычай и нрав. Я родился у вас на глазах, при вас я возрос, с вами ходил на врагов, с вами свою отчизну защищал. Я любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе. Вспомните, что говорили вы мне всегда. На службе тебе и детям твоим мы должны сложить и свои головы. Будьте же верны слову своему. Послужите княгине моей и чадам моим. Повеселитесь с ними в их радости. Не оставьте их и во время скорби. Бог мира да будет с вами».
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
1: В 1862 году настоятелем монастыря Оптина-Пустынь был избран игумен Исаакий Антимонов. Обитель тогда переживала трудные времена, имела большие долги. Эта проблема легла на плечи нового настоятеля. Деятельный игумен решил первым делом разобраться с финансовой частью. Но когда по его просьбе казначей открыл монастырский денежный ящик, он оказался совершенно пустым. Стало ясно, что расплатиться с долгами обитель не сможет. С течением времени они будут только расти, а ведь монастырю нужно на что-то содержать братью. Настоятель понял, что кроме Божьей помощи надеяться ему не на что. «Буду усердно молиться», — решил он. Тем временем слух о том, что монастырь на грани разорения, дошел до братьев. Монахи не могли понять, почему при таком печальном положении дел в обители настоятель остается спокойным и невозмутимым. Они не знали, что игумен Исаакий постоянно молится. Но вскоре уже и продуктовые запасы монастыря стали подходить к концу. «Видно, не слышит Бог меня, грешника», — вздыхал настоятель. Однажды он сидел в своем кабинете и подсчитывал, насколько еще хватит оставшейся провизии. В этот самый миг дверь без стука распахнулась, и к Исаакию вбежал взволнованный казначей. Он сообщил новость. Давний благотворитель уплатил все монастырские долги, а другой жертвователь внес крупную сумму на содержание обители. «Господи!» — воскликнул Исаакий. «Я, неблагодарный, начал было сетовать, а вот уж и помощь от тебя послана. Просить у Бога дерзай, но имей терпение ждать и смирение принять любую волю Его, и так вознагражден будешь», — говорил Исаакий Оптинский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает иеромонах Никандр Пилишин.
1: Бывает, мы слышим, что рядом кого-то осуждают, клевещут на кого-то за глаза. И иногда вместо того, чтобы заткнуть уши, если уж не можем пресечь сплетни, мы начинаем задумываться. А может, эти люди правы? А может, все так и есть? Таким образом, мы заражаемся чужим грехом. Грешим там, где легко могли бы избежать греха. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Силуана Афонского. «Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, из какого она места. Выброси ее сразу. Если в твой ум проникнут помыслы осуждения, не допытывайся, правы они или нет, а не только грязь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева «Родным». 1872 год. Греция, монастырь на святой горе Афон. Старые здания у греков и болгар оригинальны. А новые, например, в заграфе болгарском и в ватопеде греческом, прекрасны. Они построены из хорошего тесаного камня, не спеша, со вкусом, с простором, с прочностью. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братья у них сравнительно не очень многочисленно. А русские монахи все почти теснятся в двух больших киновиях – в Руссике и в Сирае или в Андреевском скиту. Вообще на Святой Горе русских немного. На 7 или 8 тысяч монахов наших кажется тысяча с небольшим. Иные говорят, что и того не будет. Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского скита. Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного патриаршего дома. В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот, и скит святого Андрея, и теперь все еще строится. И все еще в них тесно. Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность дешевизны и первых удобств. Узкие темные коридоры вместо широких и открытых заграфских галерей. Кирпич и штукатурка, белая или сероватая, или желтая, вместо прекрасного тесанного камня заграфа и ватопеда. Простые четырехугольные окна на казарменных стенах, вместо окон изящных, которыми любуешься в греко-болгарских обителях. Да, если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты, русские обители не очень хороши. Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый рост их обителей, бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне, неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает, и остается одно чувство — уважение к их практическому уму и нравственной силе. Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Верная раба Божия и Пресвятой Богородицы, неусыпная труженица на пользу обителей. Так обращался в письмах к игумене Таисии Леушинской ее духовный наставник, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вся жизнь матушки Таисии была связана со служением Господу. Даже свой незаурядный поэтический дар игуменья использовала для того, чтобы в простых строках изливать собственные духовные переживания, и стихи эти звучали как молитва. Матушка Таисия, в миру Мария Солопова, родилась в 1842 году в петербургской дворянской семье и была вымоленным ребенком. Родители до появления на свет Маши потеряли двух младенцев. Виктория Дмитриевна, мама девочки, ходила в храмы и молилась перед чудотворными иконами о даровании ей малыша, давала обеты всеми силами стараться вложить в сердце ребенка любовь к Богу и ближним. А потому, когда родилась Мария, мать с молодых ногтей приучала крошку к молитве и милосердию. В 10 лет Машу отдали учиться в Павловский институт благородных девиц. Девочка отличалась от своих сверстниц, была не по годам серьезной, молчаливой, не расставалась с духовными книгами, за что ее прозвали монахиней. То, что подруги любят ее, Маша поняла, когда, заболев, попала в лазарет. Дня не проходило, чтобы в палату тайком не пробирался кто-нибудь из одноклассниц и не приносил бы ей гостинцев. На выпускных экзаменах Мария поразила педагогов своим знанием наизусть всего Евангелия. На вопрос, зачем ей это нужно, девушка ответила, что не всегда можно иметь при себе книгу, поэтому она изучила все, и теперь каждое слово Евангелия будет в ее памяти навсегда. Вскоре после выпуска из института Мария стала послушницей Введенского девичьего монастыря в Тихвине. Монашеский постриг она приняла спустя 18 лет. В 1881 Таисию благословили быть начальницей Леушинской общины. Ей матушка отдала 30 лет своей жизни, дав обет никогда не оставлять Леушина и работать на пользу святой обители. Уже через 4 года община была обращена в монастырь, а матушка получила сан игуменьи. При ней обитель буквально расцвела. Таисия добилась возведения на территории Иоанна Предтеченского Леушинского монастыря двух каменных соборов, открыла две школы – церковно-приходскую и церковно-учительскую, организовала иконописную и золотошвейную мастерские. Ее стараниями в обитель строилось жилье для сестер. Они не знали недостатка в одежде и продуктах. Начиная каждое новое дело, игуменья Таисия всегда советовалась с отцом Иоанном Кронштадтским, который считал ее своей самой верной духовной дочерью. С его благословения матушка возрождала старые монастыри и учреждала новые обители. 10 монастырей и подворий обрели новую жизнь благодаря трудам игумени Таисии. Среди них и монастырское подворье в Череповце, и Антониева Черноезерская пустынь, и древний Ферапонтов монастырь. Последним детищем матушки стала Николаевская церковь в Череповце. В 1913 году игуменья посетила свое подворье в этом городе и обратила внимание на то, как он растет и расширяется, как увеличивается число его жителей. А вот храмов для них строилось мало, в то время как нужда в них была очевидна. И матушка решила возвести в Череповце церковь в честь святителя и чудотворца Николая. Эту инициативу поддержали многие богатые люди. Они так щедро финансировали строительство просторного деревянного храма, что его возвели меньше, чем за год. Император Николай II лично контролировал ход работ. Царская семья вообще относилась к матушке Таисии с большой нежностью. Николай II и его супруга давно следили за добрыми делами игумении. Еще в 1892 году ее наградили золотым крестом с украшениями от кабинета его императорского величества. А в 1911 матушке Таисии преподнесли портреты царственной четы с собственноручными подписями императора и императрицы.
0: Имена, имена милосердия.

бортами не двинут. На глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.